0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Хочу быть с тобой.
3: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.
5: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you.
6: Better days.
5: So when the night feels like forever.

0: my heart.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личко, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
7: www.891fm.co.il. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Да.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.
4: С тобой.
2: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Draining colors into black and white.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До информации сайта МАКО. ЧП произошло вчера около 13 часов в районе Джебали на севере сектора во время сноса ЦААЛем строения. На экскаватор, на котором работал Раад Абу Аль-Киан, обрушилось здание. Семья погибшего извещена. ЦААЛь Министерства обороны выразили соболезнования родным. Сотрудники полиции округа Иудеи и Самария минувшей ночью эвакуировали военнослужащего ЦААЛя из палестинского города Таркумия. По предварительным данным, он оказался там в связи с уголовным инцидентом. Расследование, как ожидается, будет передано военной полиции. Незадолго до этого израильские службы безопасности получили от палестинских коллег информацию о человеке в форме ЦААЛя, который находился в центре Таркумии в наручниках. Сотрудники полиции участка Хеврон оперативно прибыли на место и приняли военнослужащего. После этого он был доставлен в безопасное место, в полицейский участок в Хевроне. По данным полиции, задержанный военнослужащий срочной службы житель юга Израиля. Первичная проверка показала, что предположительный инцидент связан с уголовным конфликтом. В момент происшествия военнослужащий был без оружия. О случившемся уведомлены следователи военной полиции, которые направляются в полицейский участок для проведения расследования. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был одним из тех, кто мог вступить в войну на стороне Ирана, поскольку он не является большим поклонником Израиля. Трамп, обещавший не допустить вооруженного конфликта между Израилем и Турцией, сказал, что попросил Эрдогана оставаться в стране, и тот к нему прислушался. Это заявление было сделано на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в ответ на вопрос турецкого журналиста о предстоящем визите Трампа в Анкару. Трамп назвал Эрдогана своим другом и великим лидером, очень сильным человеком, отличной армии. Президент США добавил, что не только турецкий лидер по его просьбе отказался от участия в конфликте. По словам Трампа, китайский лидер Си Цзиньпин также мог вступить в войну, так как получает значительную часть нефти из этого региона. Также мог вступить в войну российский президент Владимир Путин. Но у Путина, как отметил Трамп, есть другие дела, на которых стоит сосредоточиться. Израильские СМИ, в частности Times of Israel, отмечают, что неясно, на чем Трамп основывает свое утверждение о возможном вступлении в войну Анкары. Турция не подавала признаков готовности это сделать, а в какой-то момент сама попала под огонь Ирана. Тем временем, как сообщает информационное агентство Reuters, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, определенным Ираном, и новый маршрут, объявленный без согласования с Тегераном, неприемлем и представляет угрозу безопасности. Корпус стражи Исламской революции заявил, что примет меры против судов, не соответствующих требованиям.

0: берегов Венесуэлы произошло два землетрясения. Первое магнитуда 7,2, а второе вскоре после него магнитуда 7,5. Геологическая служба США заявила, что число жертв вероятно велико, а ущерб обширен. Власти не предоставили официальных оценок числа погибших или пострадавших. «У нас обрушились здания. Мы боремся с последствиями, используя все имеющиеся у нас ресурсы в плане безопасности и гражданской помощи», заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения. Президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и закрыла международный аэропорт Майкетия, выразив соболезнования семьям погибших, но не уточнив число жертв. Она сообщила, что помимо двух мощных землетрясений было зафиксировано еще 20 авторшоков. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, которая расчистится к середине дня, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на голландских высотах 29, в Бершеве 32, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
1: Прогрев-шоу на первом.

0: А вот так, думали, все? Песня закончилась, и эфирное время закончилось. А вот нет. С 7 до 9 всегда, ежедневно, Первое радио для вас всегда. С вами для того, чтобы вас разбудить. Это от Прогрев Шоу, это их задача. Их, это сейчас скажу, кого.
1: В смысле
0: вот
1: наша?
0: Нет, вот этих вот ребят. Ну, ты их не знаешь, я тебя потом с ним. Я тебя с ними познакомлю.
1: Да, спасибо. Да, они нормальные?
0: Они, ну, смотри, если судить по слухам, лично я их не знаю. Но вот эти разговоры, которые про них ходят, я вот, значит, слушаю и такая, ого, да ладно, и все прям трое, и все мне говорят, все прям трое. Но, короче говоря, но на данный момент другая информация. Сегодня у нас 25 июня 2026 года. На часах у нас 7.09. Это Первое радио, 89.1 FM, если вдруг не знаете. Именно даже вот поэтому 89.1 FM вы можете скачать аппликацию, если вдруг по каким-то причинам ее у вас нет. Ладно, все, пошутили и хватит. Здесь со мной вместе в этой студии Лена Семенова с потрясающим игривым хвостиком.
1: Да?
0: Да?
1: Это называется тебе игривый хвостик.
0: Идет.
1: Спасибо.
0: А я тебя просто никогда с хвостиком не видела. Поэтому сейчас я тебя наблюдаю игривой.
1: Спасибо, моя хорошая. Спасибо огромное.
0: Да.
1: Доброго утра всем, дорогие друзья, всем, кто слушает Первое радио. Ваша любимая волна. Да, 89.1 FM. И здесь же с утра вот прям тараторит. И прям тоже на подъеме вся такая вот динамичная и позитивная Кристина Кипнис.
0: Ну, это подожди, сейчас микрофон выключат, и я здесь такого храпу дам.
1: Так, для тех, кто готовит уже вопросы по поводу Андрея Ежова, парень у нас стоит в пробке где-то, но скоро, я так думаю, появится.
0: Да появится, конечно, куда он денется.
1: Вот, так что не надо говорить о том, что мы где-то прибили и сделали темную Ежову. Нет, мы его очень любим где-то глубоко в душе.
0: Ну, а вот Мария Крамбери нам что-то хочет напомнить. Да. Спрашивает, ты помнишь?
1: Давай послушаем.
0: Что-то она, не знаю, она говорит, ты помнишь? Как я отвечу? Да.
1: Давай слушать, что она там предъявляет.
0: Давай.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, прогрев шоу набирает обороты. Привет всем, кто проводит время вместе с нами. Очень здорово, на самом деле, дорогие друзья, что вы здесь. Ваши уши нам очень-очень важны. И прямо сейчас мы вот заглянем в календарь, посмотрим, какие интересные даты сегодня вот там есть. Может быть, есть действительно повод для праздника?
2: Есть, потому давай. Что их целых три, как ну, я давай. Вот наблюдаю. Mm-hmm. Значит, первый – день моряка.
1: Так.
2: Потом день лимонада.
1: Отлично.
2: И день улыбок незнакомым людям. Лена, у меня вопрос. Так. Как часто ты улыбаешься?
1: Ага. Все.
2: А ты знаешь, а я вот на удивление, когда была маленькая, совсем маленькая, такая крошка-енот, я, значит, всегда улыбалась людям, а еще могла и подойти обнять.
1: Когда дети маленькие, они в принципе улыбаются.
2: Да,
1: всем. Если только, конечно, они там...
2: Ты давно маленьких
1: детей видела? Конечно, они не напуганы и выспались. Вот тогда, да.
2: Не знаю, вообще... эти злобные гномы, много их тут бегает.
1: Ты знаешь что, вот я смотрю просто на израильтян, они действительно всегда вот улыбаются. И даже если человек супер-пупер незнакомый вообще, он тебе улыбнется, и ты чувствуешь себя, как это, от улыбки станет всем теплее.
2: Ну, возможно.
1: И светлее.
2: Ну, ну, да. Вообще, я, знаешь, зато не знаю, как насчет незнакомых людей, но вот этот вот метод, который советуют очень многие, знаешь, это подойти к зеркалу, улыбнуться себе. Работает.
1: Работает, здесь я согласна. Еще я читала, психологи говорят, что ни в коем случае нельзя выходить из дома, прежде чем ты себе в зеркало улыбнешься.
2: Вот, ну, а, я, да?
1: Да,
2: для чего?
1: Да, да. Ну, вот просто они так говорят, что...
2: потом удача?
1: Да. Mm-hmm. Дама хорошая. Еще сегодня, слушай, сегодня Всемирный день витилиго.
2: Вот.
1: Витилиго — это хроническое заболевание, для тех, кто не знает, при котором на коже появляются такие вот, ну, белые пятна из-за того, что перестает меланоцины. Вот эти вот, да, мелатонин перестает вырабатываться.
2: Да.
1: И, кстати говоря, кто из известных людей болел витилиго, это был Майкл Джексон. Вот все думали, почему он со временем там вот обеспечивает себе кожу и все такое прочее. Все думали, что это какая-то блажь.
2: Но помнишь...
1: А на самом деле перчатка его белая откуда появилась?
2: Да.
1: Вот это оно.
2: А помнишь, это сделал операцию по пересадке кожи, даже
1: да,
2: говорили.
1: Да,
2: ой,
1: да,
2: что
1: да,
2: только
1: да.
2: не
1: это,
2: несли.
1: Ну, это глупость. Просто люди тогда не знали. А потом, как узнали, и все, в общем-то,
2: все
1: поняли.
2: До сих пор верят, что это вот такая вот операция.
1: Ну, хитеры, они есть хитеры.
2: А давай немного что в прошлое, раз
1: давай.
2: Ты вот про Майкла Джексона, да, это же тоже же история из прошлого. Смотри, значит, 25 июня 1998 году
1: так.
2: была представлена операционная система Windows 98.
1: Mm-hmm.
2: Это не все.
1: Так.
2: 25 июня 1935 году основана
1: так.
2: Международная ассоциация писателей.
1: Прекрасно.
2: А вот, например, еще 25 июня 1957 года
1: так.
2: изобретен спортивный снаряд «Летающая тарелка».
1: Ты знаешь, что я очень люблю наблюдать, когда вот эту летающую тарелку запускают, и собаки ее ловят.
2: Ой,
1: какой
2: это потрясающе.
1: Скоростью они бегут. Это просто что-то невероятное. А, кстати говоря, вот ты пропустила 25 июня
2: Чё?
1: В 1927 году, в 1927 году, в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку.
2: Круто.
1: Это
2: в следующем году будет
1: это
2: юбилей.
1: Да, это был прорыв на самом деле.
2: Очень хорошо.
1: Да.
2: Так, а вот смотри, значит, США.
1: Угу.
2: День запрета школьной молитвы. А какая должна быть школьная молитва?
1: Халява, приди.
2: Халява, приди.
1: Да.
2: Учитель заболей, да, ну, чтобы он не пришел на урок. Отмените все учебные.
1: Журнал
2: потеряйся.
1: Да, да, да. Вот это
2: она. А, это вот она. И вот ее, значит, запретили. Хорошо.
1: Сегодня еще, кстати, вот тоже в Штатах день цветного телевидения.
2: Вот только хотела,
1: да.
2: Где ты сказала?
1: В Соединенных Штатах Америки. В США.
2: Спасибо, Лена. Я не понимаю, что такое Соединенные Штаты Америки. А вот США знаю.
1: А еще в США. Сегодня день хорватского вина. Я не знала, что в Хорватии делают вино. Правда.
2: Угу. Ну, а где его не делают? Слушай, ну на самом деле, если земля и климат позволяют вырастить виноградники, почему бы и нет?
1: Да, здесь ты вот это правильно заметила.
2: Ну
1: если климат и земля позволяют, потому что виноград, как оказывается, как оказалось, очень капризное вот,
2: очень,
1: растение.
2: Очень. А вот еще в США, опять же, да, день работы из дома.
1: Жалко, что вот мы не можем работать.
2: Почему?
1: Из дома, правда.
2: Да можем?
1: Ай, ну нет.
2: Ну, вот по телефону. Вот все,
1: ну, разве что по телефону, но это уже будет не то.
2: Не то. Не то пальто.
1: Не то пальто,
2: а
1: согласна.
2: А вот то пальто, это значит немного послушать песни, так как мы вообще изначально музыкальное радио.
1: Абсолютно точно.
2: Потом все-таки есть реклама, потому что благодаря рекламе мы существуем. Угу. И после этого опять песня, а потом для самых терпеливых будет гороскоп.
1: Боже.
2: Никуда не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Мебель «Дакс», Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: «Центр Кар Азур».
8: Дер Хашива 9.
0: Реклама.
10: Прогрев шоу на Первом.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Набирает обороты Прогрев-шоу на Первом радио. Привет всем, кто проводит это время вместе с нами. Доброго утра вам желает Кристина Кипнис.
2: Здрасте, мои любимые, мои кошечки и собачечки, мои вкусненькие радиослушатели. Наидобрейшего вам утра. Вместе со мной здесь Лена Семенова.
1: Да, доброго утра всем. И мы, наконец, добрались до гороскопа. И если... И если смотреть общий прогноз для всех знаков зодиака, то звезды говорят, что пришло время действовать.
2: О!
1: Сегодняшний день очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще для проведения своей линии во всем, что только считаете нужным. То есть, я так понимаю, авторитетом давить. Сегодня возможно осуществление любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Всем тем, за что вы давно не решались взяться, лучше заниматься именно сегодня. Единственное но, звезды будут склонять к резкости и жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. Совет дня. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках. Нет.
2: Пусть лучше кто-то другой держит нас в руках. Овны.
3: Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я.
2: Так, овны, сегодня вам могут предложить участие в деле, которое выглядит перспективным, но потребует больше времени, чем будет казаться в самом начале. Не отвечайте сразу. Попросите показать этапы работы, сроки и критерии готового результата и попробуйте выполнить одну небольшую часть задачи, пробный шаг, который быстрее покажет, стоит ли связываться с проектом, завязываться с проектом полностью.
1: Слушай, на самом деле в этом есть логика, да. Тельцы.
2: Но не для овнов.
1: Тельцы. День поможет понять, какое обещание вы готовы дать всерьез, а где лучше сохранить свободу действий. В личных отношениях может появиться повод обсудить планы на несколько месяцев вперед, но не соглашайтесь на формулировки, которые каждый понимает по-своему. Как интересно.
2: Но ничего не понятно.
1: Да.
2: А вот давай посмотрим, что у близнецов. Итак, близнецы. Сегодня кто-то может попытаться убедить вас с помощью эффектной истории, то есть обмануть. Срочности или большого количества деталей, то есть запутать получается. Не позволяйте информационному напору заменить проверку фактов. Задайте один прямой вопрос о результате и один о возможных рисках. Потом перескажите предложение своими словами человеку, не связанному с ситуацией, и посмотрите, останется ли он таким же убежденным, таким же убедительным. Очень много всего. Короче.
1: Ничего не понятно.
2: Короче говоря, резюмирую.
1: Ага.
2: Значит, будут рассказывать небылицы,
1: так.
2: А им нужно задать вот этому рассказчику один
1: уточняющий
2: вопрос, потом пересказать другому человеку,
1: угу.
2: И если тот скажет, такое может
1: нормально.
2: Быть, тогда все нормально.
1: Хорошо. Раки. День может показать, что забота о близких незаметно превратилась в постоянное выполнение чужих обязанностей. Не ждите благодарности или догадливости. Лучше обозначьте, какую часть нагрузки вы больше не готовы брать на себя. Затем устройте семейное обсуждение одного практического вопроса и завершите это обсуждение конкретным распределением задач. Логика логичная.
2: В смысле распределение задач? Четверг же.
1: И
2: выходные.
1: Впереди.
2: И воскресенье уже забудется. Так, львы. Сегодня перед вами может встать выбор между яркой возможностью и более скромным, но надежным вариантом.
1: Угу.
2: Не принимайте решение только потому, что первое предложение сильнее впечатляет окружающих. Не помешает сравнить оба-два пути по трем критериям. Ладно. Сколько они потребуют сил, что дадут через месяц? И насколько результат зависит лично от вас? У меня голова начинает болеть.
1: Так, давай, ладно, успокаивай свою голову, а я пока почитаю про дев. Значит,
2: давай.
1: У дев день подойдет для заключения соглашения или утверждения плана, который долго оставался на стадии обсуждения. Вашей задачей, дорогие девы, сегодня станет не очередная проверка каждой мелочи, а фиксация главных условий, после которых, этой фиксации, работа все-таки сможет начаться. Согласна. Когда это все остается на стадии обсуждения, такое. такое себе.
2: Ну, такое себе. Весы. У вас может появиться возможность укрепить отношения через совместное решение, а не через очередное убеждение чувств. Предложите партнеру, другу, ну или коллеге, дело, в котором сразу станет видно, насколько легко вы распределяете роли и учитываете интересы друг друга.
1: Скорпионы. День может вывести на поверхность обещание, которое другой человек давно откладывает или выполняет только частично. Не пытайтесь добиться результата намеками и усилением контроля. Назовите реальную дату или срок, после которого будете действовать самостоятельно. И да, совет дня. Готовьте запасной вариант.
2: Так, стрельцы, сегодня вдохновляющая идея может показаться почти готовым планом, хотя между ними еще остается очень много работы. Не отказывайтесь от замысла, но добавьте к нему стоимость, сроки и первый проверяемый результат. Не помешает также черновой бюджет или календарь.
1: Что
2: календарь
1: это?
2: Хорошо.
1: Нет.
2: Бюджет неплохо, черновой плохо.
1: Так, козероги. День позволит вам укрепить авторитет не дополнительной нагрузкой, а умением установить понятные правила. В рабочих вопросах заранее назовите, что входит в вашу ответственность, что потребуется от остальных и когда условия придется пересмотреть. А еще неплохо бы иметь универсальную отмазку. Пригодится.
2: Вот, это факт. Водолеи. Сегодня новая возможность может прийти от человека, которого вы раньше считали, ну, слишком консервативным, ну, или осторожным. Не отвергайте его подход. Именно практические ограничения способны сделать вашу оригинальную идею жизнеспособной.
1: Ну и рыбы. День потребует отличать интуицию от желания, поверить в наиболее приятный вариант событий. Если предложение вызовет сильный эмоциональный отклик, не принимайте его за подтверждение надежности человека или плана. Лучше вернуться к этому вопросу через некоторое время.

0: Реклама.
1: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
2: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Аболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицион. Лещанский 3.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Иногда вот вроде бы кормишь человека, да, он должен сказать тебе спасибо. Ну, как бы принято, да, чтобы он говорил спасибо. А есть такие люди, их целых, ну, прям целая группа людей, которые
2: Кристина посчитала.
1: Которые вот им даешь еду, а они такие: «Фу, что это? Что я должен вот это все я в себя должен употреблять?»
2: Обычно это веганы, без обид.
1: Короче, авиапассажиров во время полета накормили жалкими бутербродами. Так они прокомментировали у себя в соцсетях. Итак, эти авиапассажиры, вот эти самые, не могли не поделиться разочарованием, которое постигло их в связи с бутербродами, которым выдали в самолете.
3: Угу. Значит, они... И что уже не понравилось в этих бутербродах?
1: Они польстились на то, что закуска, как... Пока на картинке выглядит очень аппетитно. То есть там ветчина и сыр между кусочками прожаренного хлеба. Люди быстро потом убедились, когда это все им принесли, что это все не так, как на картинке. То есть ожидание и реальность. Кособокие куски хлеба и едва просматривающая между ними начинка. Вот что получили те самые путешественники, чей аппетит, да, и настроение уже, ну, как бы вот были испорчены. И... поднять настроение им не могло ничего. Конечно, многие люди ругают еду, которую подают в самолетах, но комментаторы в интернете, вот эти диванные критики, пришли к выводу, что эти жалкие бутерброды просто позорище на общем фоне не особенно щедрой авиакомпании. Хотя героям этой истории посоветовали не огорчаться слишком сильно. Нашлись даже такие люди. И они говорят: ну, слушайте, ну лучше... хоть что-то, чем ничего. Ну и там скандалы, они спорили.
2: Закончилось-то чем?
3: Скандалы, интриги, расследования.
2: Закончилось ничем. В итоге, да, за что уплочено, должно быть проглочено.
1: Ну,
2: мне вот что...
1: Уплочено, да.
2: Я специально это сказал, чтобы тебя стригерить.
3: Какое ужасное слово «уплочено».
2: Мне вот что нравится.
3: Ну.
2: Ты летишь в огромной металлической махине, бандуре, на высоте 10 километров, со скоростью почти 1000 километров в час.
3: Ну.
2: И ты как бы в плотном таком пространстве, в сжатом воздухе. И ты еще выпендриваешься, какая у тебя еда?
1: Да.
2: Да?
1: Да.
3: Да.
2: Мне выбор курицы или рыбы — это было райское место, когда говорят: дам курицу или рыбу.
3: Ой, ребята, слушайте, курицу или рыбу. Я выбираю, я вам сейчас расскажу, что я выбираю. Короче.
2: Кстати, пусть нам напишут радиослушатели, курица или рыба.
3: Сейчас они тебе напишут.
2: Да, пусть напишут.
3: Хорошо. Смотрите, я прочитала новостишку из Италии. Она прилетела. В одном из музеев современного искусства в Милане произошел классический конфуз.
2: Так.
3: Пожилая сотрудница клининга пришла убирать зал ранним утром и увидела на полу разбросанные пустые жестяные банки из-под томатного супа, обрывки картона и мятые салфетки. Женщина, понятное дело, вздохнула, поворчала что-то про невоспитанных посетителей и за 5 минут вот это все выгребло в черные мусорные пакеты. Оказалось, как позже, это была знаменитая инсталляция концептуального художника, которая оценивается в 30 тысяч евро. И дирекции музея пришлось срочно вызывать художников, чтобы те по фотографиям восстановили вот этот шедевр из нового мусора. А клинеру, точнее клинерше, выдали четкую памятку. Если бардак выглядит слишком странно, не трогай, это искусство.
1: Как вам такое? Ну, я согласна. Мне, например, нравится, когда у меня на рабочем столе стоит такой вот творческий беспорядок. Мне так комфортно.
2: А вот что для тебя творческий беспорядок?
1: Когда все валяется.
2: Прям все валяется.
1: Ну, бумажка, там бумажка, компьютер наискосок стоит. Короче, ну вот это для меня творческий беспорядок.
2: Хорошо.
1: Но не пятна на столе, фу-фу-фу. Ни в коем случае.
3: А как насчет там крошек, котлет?
1: Не-не-не, никогда.
2: Зачем мне крошка, если она сама крошка.
3: Да. Смотрите, тут я... Слушайте, ребята, вообще новость просто обалденная. Преступление века в Германии случилось.
2: Правого-левого.
3: Полиция Баварии бьется над загадкой самого бессмысленного ограбления года.
2: Так.
3: Ночью неизвестный проник на склад крупного обувного магазина. Он действовал быстро и дерзко, утащив с собой целый огромный баул с обувью. Вот только когда утром сотрудники начали подсчитывать ущерб, выяснилась комичная деталь. Продавцы перед выставлением обуви в зал всегда сортируют коробки. Правые на витрину, эти кроссовки, а левые на склад. В итоге грабитель умудрился вынести ровно 30 кроссовок и абсолютно все строго на левую ногу. А в соцсетях теперь шутят, что полиция ищет либо банду одноногих пиратов, либо самого невезучего перекупщика в мире.
2: Нет, либо это банда фламинго.
3: Кстати, да, как
2: кстати,
3: вариант.
2: Кстати, на одной ноге, на зато одной... в красивой обуви, ну, ламало, как говорится.
3: Вот, вот так вот, такая интересная новостишка принесла. У кого там что еще
1: а
3: есть?
1: А вот еще у меня. Значит, поиски пропавшей женщины затруднились из-за ее отредактированных фотографий. Короче говоря, есть у нас некая девочка по имени Греция, так ее зовут, а, значит, она из Мексики. И полиции столкнулись с трудностями. Чтобы изготовить плакаты и разместить объявления в интернете, были взяты фотографии Греции из социальных сетей. Но все, кто лично знал 30-летнюю женщину, в один голос заявили, что Греция публиковала на своих страничках настолько отредактированные фотографии, здесь, кстати, есть
3: что
1: пример,
3: сама на себя не похожа?
1: Что это просто вообще вообще это два разных человека. Фотографии, которые должны были помочь поискам, на самом деле их только затруднили. К счастью, через несколько дней Грецию, значит, нашли. Причина ее исчезновения не рассказывает из изображения, ну, чтобы вот, как бы, почему это все было. Но теперь полицейские обращаются к общественности и просят настоятельно, пожалуйста, не надо так редактировать свои фотографии, потому что, если вдруг что, они уже помочь не смогут. И да, если посмотреть вот реально фотографию, вот то, что они сделали, ну вот, например, ее настоящую фотографию, и ту фотографию, которую они разместили на вот этом плакате, где о том, что вот пропало, помогите, кто что знает, пишите, звоните по такому номеру. Это вообще два разных человека.
3: Ну, да, здесь с фильтрами нужно быть очень, как бы, аккуратными, осторожными, мало или чего, конечно, мало чего может случиться.
1: Смотрите, мы же знаем то, что правоохранительные органы могут, ну, вскрыть тебе полностью компьютер. Тогда отдельную папку специально для них, настоящих фотографий. И, пожалуйста, да, соцсеть. Ну, многие хотят, чтобы она выглядела красиво.
2: Кстати, девочки, не могу не поделиться одной такой новостью впечатления.
3: Ну, давай.
2: Вчера исполнилось 39 лет одному из величайших и легендарнейших футболистов в истории спортсменов Лионелю Месси.
3: Да,
2: естественно. Если вы думаете, что он во время чемпионата мира по футболу 2026 года вот в США, Канаде, Мексике, живет в каких-то роскошных апартаментах.
3: Нет.
2: Нифига подобного. Он живет в комнате, где небольшое окно, две двухспальные кровати, он там спит, все из такого шпона сделано довольно простого. Так вот, на одной из таких кроватей, в такой комнатке, он спал, когда ему был 39. Ну, дед, ну, извините. Ну, значит,
3: дед в 39, серьезно? Вот ты сейчас серьезно?
1: Что он сказал, 39?
3: Да, дед в 39.
1: Смотри, Лен.
3: Опа, выключаю тебе микрофон, все, можешь говорить.
2: Спасибо. Так вот, его решили поздравить его сокомандники и, соответственно, все представители команды Аргентины сборной и решили к нему зайти, когда он еще спит.
3: Так.
2: Ну и как вы думаете, как будет реагировать легенда?
3: Как будет реагировать?
2: Он подушкой реагировал, как 14-летний пацан, когда
3: он
2: ему дарили подарок.
3: Он перевернулся на другой бок и уснул дальше, спал
2: дальше? Нет, он проснулся такой, и он делал реакцию. Я не знаю испанского языка, но вот эта вот реакция. Да блин, пацаны, не надо было, вы чё? Реально такая реакция была.
3: Скромность, ты
2: понимаешь? Он реально скромный, он так смутился, я вам потом покажу видео, это очень мило и круто выглядит. И это показывает, насколько человек великий может быть скромным.
3: Здесь я абсолютно согласна, и это, кстати говоря, касается всех вот великих людей, да. Энтони Хопкинс, совершенно скромный парень, понимаешь? И я вот просто смотрю на них, и, честно говоря, душа радуется. Но меня не отпускает вот это противостояние Месси и Роналду. Посмотрим, что будет, потому что это у обоих последний чемпионат, насколько я понимаю.
2: Пока у одного два гола, у другого пять.
3: Да. То есть вот это противостояние очень интересно, чем закончится.
2: Да.
1: Я знаю точно, что сейчас закончится.
3: Что?
1: Ненадолго. Прогрев-шоу первая часть. Потому что, вернее, первый час. Потому что нам нужно немножечко отдохнуть. Нашим радиослушателям нужно немного послушать, значит, рекламы, песни, новостей, и после еще одной песни мы уже вернемся.
3: Да, то есть вторая часть марлезонского балета, если можно так сказать, продолжится после свежего выпуска новостей. Ну а вы, дорогие друзья, оставайтесь здесь. Первое радио всегда с вами. В студии Андрей Ежов,
2: Кристина Кипнес,
1: Лен Семенова.
3: Ребят, до следующего часа. Будьте рядышком.
4: By far.

Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина — то, что нас объединяет.
10: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Третий день переговоров Израиля и Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Катарская газета «Аль-Араби Аль-Джадид» сообщила, что сегодня возобновятся переговоры между Израилем и Ливаном, и это будет уже третий день переговоров. Главный спорный вопрос касается определения механизма и сроков вывода израильских войск с ливанских территорий, а также районов, из которых будет произведен вывод израильских войск. Газета написала, что вчерашняя встреча прошла лучше, чем во вторник, но существенного прогресса достигнуто не было. В сообщении цитируется представитель Госдепартамента США, который охарактеризовал раунд переговоров как сложный, но подчеркнул, что они будут продолжены. В Рамле в квартале Джуариш была застрелена 19-летняя местная жительница. На месте работают крупные силы полиции и бойцы пограничной полиции МАГАФ. Идет сбор улик. Полиция преследует подозреваемого в совершении убийства. Ранним утром в службу скорой помощи Маген Давид Адом поступило сообщение о мужчине, получившем травмы во время езды на электровелосипеде на шоссе номер 444 между перекрестками Нева Ямин и Джаль-Джулия. Фельдшеры и парамедики МАДы оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу Бейлинса. Состояние 65-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Он находился в состоянии спутанного сознания и получил тяжелые травмы головы и живота. Банк Америки направил своим клиентам рекомендацию, в которой спрогнозировал ослабление шекеля на 5% в дополнение к ослаблению на 7%, имевшему место в последние недели. Если прогнозы банка верны, в течение ближайших 3 месяцев курс доллара дойдет до уровня 3 шекелей 14 огород. Прогноз основан на ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США с повышением учетной ставки, а также на негативном прогнозе в отношении S&P 500. Падение на Уолл-стрит вынудит израильских институциональных инвесторов продавать шекели и покупать доллары, чтобы скорректировать свои портфели. В банке добавляют, что инвесторы неверно оценивают силу риска, стоящего перед шекелем на текущих ценовых уровнях, и указывают, что местная валюта оторвана в негативную сторону от реальной экономической среды. Завтра 3 важных автобусных маршрута в Гуждане сменят оператора. Компания «Дан» передаст компании «Супербус» маршрут 43 между железнодорожной станцией Камемиют и больницей Шиба, а компания «Эгет» маршрут 71 между торговым центром каньона «Зааф» в Ришон-Ле-Ционе и колледжем «Левинский» в Тель-Авиве и маршрут 176 между восточным терминалом Хулона и железнодорожной станцией «Савидор-Меркас». Новый оператор вместо высоких междугородних автобусов будет использовать современные электрические городские автобусы, адаптированные для инвалидных колясок. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная. Переменная облачность, которая расчистится к середине дня. Слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов. Высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
9: Прогрев шоу на первом.

0: 8 часов 7 минут утра, 25.06.26 года. Не знаю, когда-нибудь у меня это закончится, потому что мне нравится эта песня, но не сегодня. Итак, Лена Семенова в студии.
1: Кристина Кипнер здесь.
2: Андрей Ежов.
1: Доброго утра всем, кто проводит время вместе с нами. И, собственно, давайте начнем, ребят, с интересных новостей.
0: Давай. Вот у меня есть интересная новость. Она не смешная, не бредовая, но она довольно-таки интересная.
1: Ну, давай.
0: Первый крупный пассажирский электрический авиалайнер на твердотельных аккумуляторах сможет пролететь более 1000 километров без капли топлива и скоро будет введен в эксплуатацию. Прикиньте, электрический. Вот вы доверите свою жизнь электрическому авиалайнеру, вот, допустим, если он в этом году выйдет?
1: Вот, честно говоря, я вот, ну, не знаю. Но меня радует то, что не будет выхлопов, и наш озоновый слой не будет страдать от этого.
2: Это во-первых. И если не будет заявления от его создателя, да даже сам Бог его не потопит.
0: А прикиньте, если у него выбьют пробки.
1: Где? Каким образом?
0: Летит, и там пробки так, как в квартире, знаешь, отрубило пробки. И что теперь делать?
1: Слушай, ну...
0: Винты не крутятся.
1: Такие лайнеры, ты понимаешь, не дураки делают, ты же понимаешь.
0: Я понимаю.
1: Ну вот. Я думаю, что на вот этот случай будут резервные генераторы, а на резервные генераторы будут еще резервные генераторы.
0: То есть ты как в тачке на прокачку, мы поставим монитор на монитор, чтобы ты смотрел в монитор, пока смотришь в монитор.
1: Да, абсолютно точно. Чтобы мы знали, что это такое. Понимаешь?
0: То есть у нас не самолет, а мем будет летать.
1: Ну а почему нет? Смотри, тут из Соединенных Штатов Америки тоже пришла новостишка. Там дорожный патруль штата Монтана нагнал на трассе и прижал к обочине нарушителя на огромном 4-метровом Big Banana Car. Это такой легальный самодельный автомобиль в форме очищенного банана. Интересно, как вообще это выглядит, потому что фотки тут нету. Короче, офицер остановил водителя не из-за превышения скорости, а потому что вот этот бананомобиль буквально парализовал движение. Другие водители массово притормаживали посреди прям улицы, хайвея, чтобы снять все это дело на телефон. Понятное дело, полицейский выписал водителю шуточное предупреждение, и звучало оно так.
2: Но-но-но.
1: За чрезмерную спелость на дороге.
0: Фу!
1: Он сфотографировался с ним для соцсетей и отпустил с богом, как говорится, ехать дальше. Слушай, но на самом деле я бы посмотрела на этот бананомобиль, очищенный. Понимаешь?
2: Ну, это интересно. Вот если, опять же, про интересную внешний вид, то смотрите, значит, дом пирамида в Китае привлекает множество туристов. Если, опять же, судить по фото, он действительно очень необычный. Он действительно какой-то вот тут, ну, причудливый, я бы даже сказала. И его построили в 2013 году. И он был, значит, так, подождите, он быстро стал одной из самых известных достопримечательностей того региона. Ну и, соответственно, привлекает толпы любопытных туристов. Но! Всегда есть вот это вот «но».
1: Так.
2: Из-за того, что вот эта вся конструкция вот такая вот вся необычная, есть проблемки.
1: Какие?
2: А вот смотрите, значит, например, возникают проблемы с вентиляцией, естественным освещением комнат в квартирах, и кроме того, обеспечивать пожарную безопасность вот в таком вот пирамидном доме намного сложнее, чем в зданиях, ну, привычном вот этой всей конструкции. Но зато, я хочу сказать, вот, как говорится, хочется выпендриться, здесь у архитекторов выпендриться получилось. Да.
1: Слушайте, но если вот учитывать то, что я раньше читала вообще вот про эту форму пирамиды, да, вот проводили всякие разные эксперименты, и в форме пирамиды, то есть затормаживается метаболизм, люди как бы меньше стареют и все такое прочее. Это вообще, короче, какая-то магическая, не магический шар, а магическая пирамида.
2: Но
1: вот
2: об
1: реально.
2: Этом здесь ничего не написано, кроме того, что вот есть определенный труд. Но зато террасы... Говорят, такие просторные вот в этом доме.
1: Ну, это понятно.
2: Что просто зашатаешься.
0: Кстати, сейчас я скажу. Прости, Леночка.
1: Ничего.
0: Вчера во многих странах, точнее так, сегодня утром во многих странах рухнул сервер.
1: Так.
0: Сервер у чего?
1: У чего?
0: PlayStation 5. У серверов PlayStation. Почему, спросите вы?
1: Почему?
0: Да потому что открыты предзаказы на императора, короля, владыку всех видеоигр GTA. Новая GTA 6, которая выйдет в ноябре.
1: То есть сервер вот так вот лег из-за этого самого? Из-за наплыва народу?
0: Конечно, представляешь, сколько людей сделали предзаказы. Я уже не говорю о том, сколько они уже заработали, компания Rockstar, которая и производит эту игру.
1: Слушайте, а я вот тут прочитала, давайте сейчас перенесем перенесемся в лондонскую подземку.
0: А
1: в лондонское...
0: где-то лондонский дождь.
1: Да. Там, короче, одна из станций подземки годами страдала от жестоких подтоплений, а британские инженеры, они разводили руками, не могли все это дело отремонтировать. И тут на помощь пришли, внимание, обычные речные бобры.
2: Угу. О!
1: Зубастые строители поселились неподалеку и возвели такие мощные плотины, что полностью перенаправили грунтовые воды и осушили станцию. И британские власти теперь шутят, что бобрам пора выдавать зарплату и каски, потому что они работают круче целого министерства
0: бобры,
1: ЖКХ.
0: Бобры действительно работают лучше любого ЖКХ, потому что благодаря бобрам у нас нынешняя вот экология сохраняется хоть на чуть-чуть. Друзья, последняя, вот прям секундная новость. Торт в виде Майкла Джексона в полный рост изготовил кондитер из Саудовской Аравии.
1: Воу-воу-воу.
0: Это
1: видимо,
0: просто какие-то
1: поклонник?
0: Супер новости.
1: Ага.
0: Замечательно.
2: Круто.
1: Слушайте,
2: круто.
1: Вот интересно, а есть его будут с какого места?
0: Не
1: торт?
0: Знаю.
2: Лучше об этом и не знаю.
0: К слову, видео с десертом принесло мастеру 20 миллионов просмотров и почти миллион лайков. И это действительно статуя в полный рост.
2: Будет обидно, если его не будут есть. А вот все эти ингредиенты, которые были использованы в этом тортике, да, они просто что? Пропадут.
1: Ну, на самом деле,
2: но не пропадет настроение песни.
0: Объявят
2: вот
0: финальный
2: чему
0: тур.
2: Я об этом. Так что наслаждаемся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Совершенно верно, это прогрев-шоу на первом продолжается на часах 8 часов 17 минут. И первое радио держит руку на пульсе. В смысле, мы пристально следим за тем, что происходит на чемпионате мира по футболу. Причем круглосуточно. Ну и, судя по всему, американскому мундиалю еще есть чем нас удивить. Начнем с того, что Майами официально захватили мужчины в юбках. Город буквально утонул в клетчатых килтах, а потому что туда прилетели десятки тысяч фанатов сборной Шотландии. Шотландцы устроили на улицах такой перформанс с волынками, что американцы пребывают в полном восторге, скупая килты как сувениры. Но самый цимес не в этом, а в другом. Местные СМИ цитируют одного шотландского фаната, который честно признался. Вот что он сказал. «Наш мозг не способен осознать масштабы Америки. Мы смотрим на карту, думаем, что дойдем пешком за 5 минут, а Google Maps выдает, что пилит нам 3 часа. И в итоге штурм пляжей Флориды по картам превратился для шотландцев в отдельный квест. Но пока шотландцы воюют с географией, американские стадионы воюют с европейским футбольным сленгом. Лингвисты бьют тревогу. Приехавшие фанаты используют кучу словечек, которые вводят местных стюардов и зрителей в глубокий ступор. Вот тут американские СМИ даже начали выпускать специальные словари-памятки. Например, американцам объясняют, что когда англичанин кричит «Squeaky bum time», что в переводе означает «время скрипучих, извините, задниц», это не про поход в туалет, а про дикое нервное напряжение в конце матча. А если фанат требует «nutmeg», то бишь мускатный орех, то ему нужна не приправа в кофе, а просто кто-то кому-то красиво прокинул мяч между ног. Короче, болельщики шутят, что к концу чемпионата американцы начнут изъясняться как заправские лондонские хулиганы. Вот такие, друзья, околофутбольные новости. Ну а прямо сейчас на Первом радио очередной выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Футболисты сборной Швейцарии на чемпионатах мира, начиная с 2014 года, регулярно выходят в плей-офф, правда, всегда в группах занимали они второе место, сейчас сделан шаг вперед. Швейцарцы, обыграв Канаду 2-1, стали первыми в своем квартете. Более 70 лет назад футболисты Швейцарии добирались до четвертьфинала. В 2000-х годах плей-офф сборная этой страны проигрывала сразу же первую игру. Посмотрим, как будет на этот раз. И отдельно стоит отметить команду Канады. Кленовые листья всего лишь в третий раз принимают участие в финальных турнирах чемпионата мира и впервые смогли пробиться в плей-офф, заняв в группе высокое второе место. Третья строчка у Боснии и Герцеговины. Боснийцы одолели 3-1 Катар и имеют неплохие шансы выйти в 1/16 финала с третьей строчки в турнирной таблице.
0: Плавали, знаем.
2: А Хорватия только второй матч на турнире провела, и после проигрыша в первом туре англичанам 2-4, хорватам надо было побеждать, и победа была достигнута, правда, минимально 1-0 над сборной Панамы, ветеран испанской Осасуны и сборной 34-летний Анте Будимир забил этот мяч в самом начале второго тайма. Хорватская сборная набрала первые 3 очка и в заключительном туре сыграет в воскресенье с Ганой. И этот матч будет очень тяжелым, учитывая, что у представителей африканского континента ситуация в таблице предпочтительнее и ничья их вполне устроит.
0: Против течения.
2: А футболисты Колумбии в своей группе вполне могут занять первое место, опередив португальцев. В этом туре колумбийцы смогли взять верх над командой Демократической Республики Конго, забив за 14 минут до финального свистка единственный мяч. Победа 1-0. После 2 туров у Колумбии 6 очков, 4 у Португалии. Именно Португалия и Колумбия сыграют между собой в заключительном туре 28 июня. Что касается Демократической Республики Конго, то у этой команды тоже неплохие шансы на выход в 1/16 финала. У сборной пока только 1 турнирный балл, но впереди встреча с Узбекистаном, который на этом турнире не блещет.
0: На капитанском мостике.
2: А лучшему бомбардиру в истории чемпионатов мира Лионелю Месси накануне исполнилось 39 лет. На этом чемпионате играет он как никогда, забив уже 5 мячей. Аргентинец в социальных сетях высказался о дальнейшей своей игровой карьере. «Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде», — написал Месси. В воскресенье у аргентинцев с Иорданией игра, и у Месси есть все шансы вновь забить этой не самой сильной сборной. Это были некоторые итоги 14-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.

0: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Что, будем говорить? Или никому никогда не скажем, просто отбивочку? Как зарядим?
2: Сами себе заберем
1: призы.
2: Не-не-не,
1: вот так вот. Догадайтесь, если вы позвоните по номеру 0752-891, и что же тогда будет? Как вы думаете, правильная игра? Короче говоря, дорогие наши радиодрузья, приз того стоит... Особенно с учетом того, что летом он особенно актуальный.
3: Да, сегодня, если позвоните в прямой эфир по номеру телефона 0752-891, если поучаствуете в игре и выиграете в ней, то призом сегодня будет целый ящик уникальной минеральной воды «Магнезия». Вот, это, между прочим, очень крутая штука.
1: Так что звоните, не откладывайте в долгий ящик 0752-891. Нам нужны два. Два человека, два участника, два... пусть будет претендент. Ну, хотела другое, но у меня не получилось.
3: Ну, да,
1: зато у меня получится нажать на кнопочку.
3: Давай.
4: Черненький, чуваненький, черчонка, черный, черненый, черчонный.
0: Бубнолинг — это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
1: И вот есть один из них.
3: Из претендентов?
1: Ну да, здороваемся.
3: Да, здороваемся. Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Как вас зовут?
5: Владимир.
3: Владимир,
1: Владимир,
3: прекрасно.
1: А вы где? Вы в машине? Такие звуки странные.
5: Да, я за рулем.
1: Ага, и куда путь держите? Что?
5: Ну, с сибуритом, так что не страшно.
1: Что мы можем?
6: Бурить?
5: Сибуритом.
1: А, с дебуритом, на громкой связи он.
3: То есть
1: мы думали, вы нам задание даете, можете бурить.
2: Мне сначала послышалось, Владимир, что вы сказали, я с бурита.
3: Я думаю,
2: полезная информация. Дальше, я бурить, я думаю, прикольно, интересная профессия.
1: Так, ну для Владимира мы ждем, значит, конкурента, соперника, который с ним поборется. 0752-891. Владимир, ну а пока вы скажите, как у вас вообще настроение? Готовы ли вы к выходным?
5: Как всегда, отлично. Выходные, конечно, всегда приятно.
1: Вы так говорите, как всегда, а то мы как будто бы знаем, как
3: Владимир,
1: у вас всегда.
3: Владимир, а расскажите, а как вы обычно проводите выходные?
5: Обычно путешествую или просто отдыхаю.
1: А куда путешествуете?
2: Кристина подмечает.
5: По стране, да? Больше на север сейчас.
1: А с какой целью? А с какой целью?
5: Или одна, покушать.
2: Кристина, палитесь, товарищ
1: а
2: майор.
1: А вас дома хорошо. Не кормят, что ли?
3: А с кем?
1: Вот, да молодец.
3: Вот.
2: А место в машине одно найдется для Кристины?
5: Я сейчас без игры уже чувствую, что я заработаю приз так за ответы.
1: Вы не думайте, что это легко будет.
6: Владимир, ваш главный приз сидит сейчас за пультом.
3: 0752-891. Нам нужен человек, который поконкурирует с Владимиром в угадывании сложных слов, которые мы будем говорить максимально непонятно. 0752-891. И вот как-то вот у нас пока...
1: Владимир, скажите пока, задача вам ясна, что мы от вас требуем?
5: Да, конечно. Я даже один раз играл.
1: Слушайте, ну пока ждем, может, анекдот расскажете? Че зря просто так? Давайте, расскажите нам анекдот. Такой возможности мало кто может похвастаться.
2: Ну вот, допустим, в 3 часа ночи вбегает Вовочка к маме с папой и говорит «кальмар». Ну вот что-то такое. Какой-нибудь анекдот.
1: Не слушайте, Андрея свой рассказывайте. У вас есть какой-то свой анекдот?
5: Андрей, нельзя слушать. У меня про Вовочку сразу нецензурные анекдоты, поэтому
2: их
5: рассказывать не стоит.
2: Ну, правильно думаете.
1: Я напишу вам потом номер телефона Андрея, поделитесь, у кого какие анекдоты.
2: Владимир, правильно думайте.
1: Так, 0752-891, что мы уговаривать вас должны в конце-то концов, что никто с нами поиграть не хочет. Что такое,
2: Кристина,
1: Владимир?
2: На колени.
1: Просто так как-то, ага, нет, вот, надо было наехать.
3: Сейчас, подожди.
1: Владимир,
3: наш продюсер,
1: все, мы работу выполнили.
3: С кем-то там наш всего продюсер доброго. Разговаривает. Да, сейчас она переведет линию в студию, и мы узнаем, кто же, Владимир, будет у вас конкурентом. Напомню, мы сегодня сражаемся за ящик уникальной минеральной воды «Магнезия». Вот, кстати...
1: Владимир, теперь есть... пить хотите?
3: В Израиле, хочешь не хочешь, а пить надо, между прочим. Но здесь я, между прочим, про воду. Помним о том, что алкоголь, он, его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
1: Слушай, чтобы не было этих шуточек.
2: А с другой стороны, это же вроде Владимир ездит в основном на север, как он уже заявил ранее. Соответственно, ему вода, конечно, нужна, но не в таких количествах. Но все равно приятно получить такой приз.
3: Ну, да, Владимир, вы так, же да. согласны?
5: Главная игра, главный участник.
2: Конечно, конечно, конечно.
1: Сейчас, секундочку, Владимир, что? Никуда не уходите. Да. Из машины я тоже.
5: Я здесь.
1: Короче, Владимир, у нас правила изменились. Значит, смотрите. Вы сейчас будете внимательно слушать каждый из нас, то есть я, Андрей и Лена, будем говорить вам по слову. Ваша задача, как из пяти, хотя бы отгадать три. Или сделаем... Сколько,
2: как... Отгадывайте три, победили.
1: Не, ну надо какое-то количество обозначить.
3: Не, не важно, мне кажется, не важно.
1: Главное, Лена, чтобы... ты очень добрая, ну да? Прям нельзя так.
3: Короче, Владимир...
2: Владимир, никто и присматривайтесь.
1: Короче, ваша задача отгадать пять слов. Вам задача ясна? Владимир.
5: Конечно.
1: Отлично.
3: Окей, тогда погнали. Слушайте, я даже вот я не вижу смысла в том, чтобы включать секундомер. Хорошо.
2: Договорились.
3: Поехали. Владимир, значит, слово номер один. Ну, кто говорит?
7: Я говорю.
3: Ты говоришь.
7: Владимир, вы меня слышите?
5: Да.
7: Понимаете?
5: Пока.
3: Пока понимают.
7: Правильно. Ниже послышивающиеся.
5: Ниже
1: подлежащее,
7: не... Еще раз. Ира, послушай, ваше.
5: Нет, следующее, это я...
3: Хорошо.
5: Я затрудняюсь.
3: Хорошо. Слово номер два. Будет слово возле от меня.
7: Илка заговный.
5: Много, еще раз.
7: Нет. Илка заговный. Илка заговный.
1: Владимир, у вас что-то с пониманием? Вы реально не понимаете слова?
2: Вот что она сейчас не так сказала?
1: Давай, Андрей, попробуй ты.
3: Попробуй ты.
7: Что за зачаточный?
5: Слово
7: зачаточный.
1: Нет, не зачаточный, там нет такого.
7: Слово зачаточный.
5: Там и достаточно.
1: Молодец. Идем дальше, хорошо, пока идем.
7: Хорохо.
2: Не матерись.
7: Хорохо. Владимир, пока сложила.
3: Это направление ветра, например.
1: И я вас никуда не отправляю.
7: Хэлло,

0: Так, два. Надо еще три.
1: Давай.
2: Итак, внимание. Наука исследовательский.
0: Ты почему-то с какой-то истерикой это говоришь всегда. С надрывом.
2: Наука.
0: А? Что?
3: Научно-исследовательский?
2: Да!
0: Вам подсуживают. Я, например, я буду плохим полицейским. Идем дальше.
1: Давай.
0: Азианы.
1: Какой? Чего?
0: Азианы.
3: Зодиак?
0: Никакого зодиага.
2: Так, она сейчас язык проглотит.
0: Азианы.
3: Нет, непонятно.
1: Ладно, давайте.
0: Ну, не знаю,
1: давай
0: все четко, каждая буква слышна.
1: Давайте слово тогда от меня. Готовы? Поехали.
0: Учебно-методически.
1: Обалдеть.
0: Да вы ему подыгрываете, ребята.
1: Это получается сколько слов уже? Четыре?
0: Нет, три.
1: Три?
0: Три.
2: Кристин, мы хотя бы подыгрываем, а ты флиртуешь, так что давай.
0: А, четыре.
1: Четыре. Осталось одно слово.
0: Еще одно, давайте. Владимир.
1: Андрей,
0: не спи.
1: Не спи, говори.
0: Завтра елка.
2: Мне нужна тишина, Владимиру тоже. Спасибо. Громоподобный.
1: Чего?
2: Громоподобный.
3: Грузоподъемный.
2: Нет. Громоподъемный.
1: Давайте
0: следующий.
1: Хорошо,
0: давайте я. Нет, по очереди. Я плохой полицейский. Секундочку.
2: Мы-то подождем, Крис.
0: Я такого. Итак.
1: Чего?
3: Нет, вариант.
2: И тебе здоровья, Кристина.
0: Давайте еще раз подумаем. Послушайте внимательно. Смотрите, все ж четко. Там, давай так, подсказка. Там два слова.
1: Очень подсказала. Молодец. Короче, ничего не понятно, но очень интересно.
3: Глядьте, что у нас
1: вышли. Сейчас, вот сейчас вы точно угадаете. Смотрите.
3: Многоуважаемый?
0: Да! Красавчик!
2: Вот видно.
1: Молодец.
2: Сразу чувствуется, что Владимир слушал речи Бориса Николаевича Ельцина, поэтому понимает непонятные слова.
0: Владимир, вы счастливы?
1: Вы звезда на самом деле.
0: Не-не-не-не-не, давайте так.
2: На Иночка, подождите, уберите.
0: Я говорю, что у вас есть буквально 30 секунд. Давайте какие-нибудь слова
1: победителя.
0: А, до свидания, Владимир.
2: И Владимир, нет, знаешь, слова победителя, и Владимир такой: «Я
0: знаю». Я знаю, он искал, чтобы себе в рот засунуть, чтобы нам что-то сказать.
2: Я говорю.
1: В общем, Владимир, вы получаете ящик уникальной минеральной воды «Магнезия». Мы вас поздравляем. От обезвоживания вы точно не умрете, особенно в Израиле. Даже если у вас не будет этой уникальной воды, вас все равно, я думаю, напоят, и все будет хорошо. Просто дело в том, что есть вода, которая просто утоляет жажду, а есть магнезия. Это легендарная минеральная вода.
0: Люди выбирают для здоровья и энергии.
1: Главная суперсила минеральной воды магнезия – это высокое содержание природного уникального минерала магния, который помогает нам справляться со стрессом, побеждать усталость, поддерживает сердце и возвращает организму баланс каждый день. У воды магнезия удивительно мягкий и приятный вкус. Это не просто лечебная вода, это вода для настоящей жизни. На работе, после тренировки, в дороге, где у нас сейчас Владимир находится, что особенно важно жарким израильским летом. Магнезия – это гармонию, которую можно выпить.
2: Да.
0: Четыре черненьких чуваньких черчонка, четыре черные, черделами, черчон.
4: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Мебель ДАКС. Решен ли цион? Лещанский 3.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, внутри. Надо брать.
10: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Никогда не думал, что мир будет полон такими новостями, но тем не менее их вагоны маленькая тележка, дорогие друзья. В Германии отказали во входе на пляж отдыхающим без знания немецкого.
2: Нормально.
3: В смысле?
1: А что? Ну, может быть, может быть, не исключено, что это из-за того, что спасатели будут кричать, а их не поймут.
2: Конечно, поэтому я говорю, нормально, логично, все легитимно,
1: ну,
2: ребята.
1: Ну а с другой стороны, почему нельзя сходить искупаться?
3: Потому что гладиолус — красивый цветок.
2: Почему? А потом кому, кто тебя спасать
1: Хорошо,
2: будет?
1: Хорошо, окей, вот вы такие умные две девочки. Вот если бы вам сказали, нельзя идти на пляж, потому что вы не знаете, допустим, иврита.
3: Ну
1: вот
3: и
2: хорошо,
3: прекрасно,
2: пошла в бассейн. Или на балконе позагорала.
3: Тоже мне какая-то проблема.
2: А теперь
3: нет.
2: Давайте немного мимишности. Ну. Пожарные отказались от баскетбола ради Колибри, которая свила гнездо в баскетбольной корзине. И это все произошло в Аризоне, США. Ребята между своими вот этими обязанностями играли в баскетбол. Но когда они вышли на площадку и увидели, что маленькая птичка свила там свое гнездышко, они решили отказаться от этого развлечения, и которое вот помогает им немножечко освободиться и голову, и тело от напряженной ее работы. И самое главное, мне нравится, что они добавили, что их главная обязанность — это защищать жизнь. А иногда защита жизни выглядит немного по-другому, чем они привыкли. То есть и они кормят ее, они ухаживают и наблюдают.
3: Боже.
2: Это такая милота!
3: Да,
1: ми-ми-ми.
3: А вот еще одна милота случилась в Канаде. Там банда енотов взяла штурмом банк и устроила ночной фуршет.
1: Это была точно милота?
3: В пригороде Торонто сработала ночная сигнализация в одном из отделений крупного банка. Прибывшие копы и охрана приготовились к штурму и перестрелке с дерзкими налетчиками. Но когда они заглянули в окна, то увидели 4 упитанных енотов. Пушистые бандиты пробрались внутрь через вентиляцию на крыше. Сейф они, конечно, не вскрыли, не смогли, зато полностью разгромили зону отдыха для сотрудников. Разбили кофемашину, растащили по залу все запасы печенья и пончиков, а один самый главный енот уснул прямо в кресле директора, обнимая пачку крекеров.
1: Слушайте, это не еноты, это еноты-полоскуды.
2: Красавчики.
3: Ну что, ребят, вот на такой хорошей, мне кажется, позитивной ноте прогрев-шоу завершает свою работу, но эфирный день на Первом радио продолжается. Сразу после нас и новостей Ханин день с Зеевом Ханиным и Марком Кричевским. Их фирменный формат. Комментируем комментаторов, разбирают, рассказывают, объясняют, спорят, уточняют. В общем, они расставляют акценты там, где другие уже все обсудили.
1: Вы думали, мы забыли про Марианну Беленькую? Ничего подобного. В 19:00 вас ждет программа «Прямой ответ». В гостях у Марианны Беленькой Виктор Фахштайн, израильский социолог, старший научный сотрудник Тель-Авивского университета. Где заканчивается законный протест и начинается радикализм? И не превращается ли борьба с экстремизмом в борьбу с инакомыслием? Что там вообще творится в Великобритании и США и многое другое? В 19:00 ждем вас у радиоприемников. Будет интересно.
2: А вы уже с нами на YouTube-канале Первого радио? Нет? Тогда не теряйте время и подписывайтесь. Лучшие моменты эфиров, интересные гости, эксклюзивные интервью, любимые программы, самые яркие выпуски. Все это уже вас там ждет. Смотрите, комментируйте, ставьте лайки и оставайтесь на Первом в любое время. Первое радио всегда рядом, в эфире и уже на Ютубе.
1: Прощаемся поскорее, потому что это любимая песня Лены Семеновой. Лена, подожди, потерпите!
3: Да.
1: Придержите ваши флюиды.
2: Андрей Ежов и я, Кристина Кипнис, прощаемся с вами до следующей недели.
1: В воскресенье увидимся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
0: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет. Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Беспорядки в Харедим минувшей ночью. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Несколько сотен ультрарелигиозных демонстрантов собрались минувшей ночью в районе КПП «Макабим» после сообщения системы оповещений «Цева Шахор», активированная радикальными ультрарелигиозными движениями система оповещений об арестах и задержаниях уклоняющихся от службы в армии Харидим. По сообщению издания «Исраэль Айом», к месту предполагаемого задержания прибыли десятки, а затем сотни ультраортодоксов. Они нападали на полицейских, прокололи шины нескольких полицейских автомобилей. Сотрудник полиции объяснил собравшимся, что никакого задержания не было, и речь идет о нарушении правил дорожного движения, в связи с чем водителю выписали штраф. По словам представителей полиции, 20-летнего жителя Мудин-Элита остановили для проверки после того, как он вызвал подозрение у полицейских. Проверка показала, что он управлял автомобилем, не проходившим обязательный технический осмотр более года. Водителю был выписан штраф, после чего его отпустили. Высший суд справедливости отклонил петицию организации «Хадуш» против отношения комиссии Кнессета по этике к прогулам депутатов в целом и лидера партии ШАС Ари Дери в частности. Адвокаты «Хадуш» утверждали, что комиссия по этике не рассматривает прогулы по итогам каждой сессии, как должна, что она учитывает прогулы по факту присутствия в здании Кнессета, а не в зале пленарных заседаний или комиссиях, и что наказание, наложенное на Дери, прогулявшего 77 из 102 пленарных заседаний, следует значительно ужесточить. Дери было штрафован на 8 дневных зарплат, поскольку ему учли членство в военно-политическом кабинете правительства. Судья Давид Минц указал, что данный случай не является исключительным настолько, чтобы оправдать вмешательство судебной власти в работу законодательной. Председатель суда Ицхак Амит и судья Дафна Барак Эрес согласились с этой позицией. Вместе с тем Барак Эрес добавила к решению выговор в адрес Дери. «Я принимаю базовый подход, согласно которому обязанность депутата в этом вопросе действует не только в отношении его избирателей, но и в отношении всего общества, которому он призван служить, как в работе пленума, так и в текущей работе в рамках комиссии. Депутат, не участвующий активно в работе Кнессета, не выполняет должным образом свою общественную миссию, тем самым наносит ущерб функционированию палаты в целом». Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящий момент неизвестно, были ли граждане Израиля затронуты разрушительными землетрясениями на севере Венесуэлы. В стране сообщают о тысячах находящихся под завалами людей и прогнозируют тысячи погибших. Организация по поиску останков жертв терактов и катастроф ЗАКа готовит свои делегации к вылету в Венесуэлу. Минувшей ночью беспилотники атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры на юге России и в Крыму. В Краснодарском крае произошел пожар на территории Полтавской нефтебазы, а на полуострове после серии взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением. По данным российских источников, возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края подтвердил глава района Александр Харитонов. По его словам, пожар возник после падения обломков сбитого беспилотника. На место происшествия были направлены экстренные службы. Из-за инцидента временно перекрыли движение по автодороге между между станцией Полтавской и хутором Труднобеляковским. Полтавская нефтебаза считается одним из ключевых объектов региональной топливной инфраструктуры. Она обеспечивает поставки горючего в часть Краснодарского края и Республику Адыгея, а ее резервуарный парк насчитывает около 28 емкостей для хранения нефтепродуктов. Одновременно массированная атака беспилотников была зафиксирована в Крыму. Взрывы работы систем противовоздушной обороны звучали в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте и также в ряде других районах полуострова. По сообщениям местных пабликов, под удар могли попасть Балаклавская и Таврическая теплоэлектростанции. После атаки в нескольких населенных пунктах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Также появились сообщения о мощном взрыве в районе военного аэродрома Кача под Севастополем. Российские власти пока не обнародовали полные данные о последствиях ночной атаки. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха – среднесезонная переменная облачность, которая расчистится к середине дня. Слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе – 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах – 29, в Бершеве – 32, в Твери, на побережье озера Кинерет – 34, на побережье Мертвого моря – 36, в Эйлате – 38. Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
11: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
12: Итак, дорогие друзья, наша программа начинается. Профессор Бар-Иланского университета Заев Ханин в нашем эфире. Доброе утро.
13: Доброе утро, Марк.
12: Я только хочу напомнить перед тем, как начать, что вы нас можете слушать не только на 89.1 FM, на нашей радиоволне, но и на YouTube-канале Первого радио. Смотрите эту трансляцию прямо сейчас. Ну а потом, если вы выходите из автомобиля и не успеваете, всегда можете зайти на YouTube-канал Первого радио, поставить лайк, написать, как вы нас любите, и досмотреть это видео до конца, но если вы не смогли это сделать вот сейчас. Итак, давай мы начинаем нашу работу. Потому что тем много, мы комментируем здесь комментаторов. Рут Эльбас пишет в колонке для «Идиот Ахронот», посвященной так называемому дню протеста ультраортодоксов, которые вчера вот заблокировали дороги страны. Она пишет: «Целая общественная группа угрожает парализовать страну, чтобы не призываться в армию, а мы относимся к этому как к очередным рутинным политическим разногласиям, очередному коалиционному кризису. Абсурд не в том, что есть протест. В демократическом государстве протестовать разрешено. Абсурд в том, что борьба идет не за условия службы, не за ее продолжительность, не за психологическое истощение, не за ущерб заработку и не за цену, которую платит семья. Борьба идет за право вообще не служить. Эта история намного больше, чем тот или иной закон и так далее». Твой комментарий.
13: Ну, какой тут может быть комментарий?
12: Не знаю. Знаешь, как? Не знаю.
13: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна. Господа ультраортодоксы, которые должны были, которые видели ту коалицию, которой они принадлежат, тот блок, которые, в общем-то, на протяжении, ну, уже...
12: Все, они отработали каденцию.
13: Больше десятилетия, нет, десятилетия, да, практически, были тесными партнерами Ликуда. Просто без ультраортодоксальных партий лидеры Ликуда не собирались вообще ни формировать никакую коалицию, ни широкую, ни узкую, ни общенационального, ни национального единства, ни исключительно, так сказать, там, единства конкретного политического лагеря и так далее. Это было, ну, совершенно очевидно, что без них никто не обойдется. В данном случае уже не никто. В свое время ультраортодоксальные партии были готовы находиться в любой коалиции, потому что, ну, многих устраивало, типа, давайте денег и не вмешивайтесь, да? Вот, мы не вмешиваемся, а мы вам не мешаем, там, делать все, что хотите. Кстати говоря, в начале каденции этого правительства было ровно то же самое. Им не нужен был никакая юридическая реформа, им нужны были вот все вот эти плюшки и конфеты, которые должна была поставить для них коалиция мечты.
12: Обещали.
13: Обещали. Даже подписали. Вот, ну, обещали, но обещал, но не обещал выполнять. Это ж понимаешь, это по-нашему, по-бразильски. Так вот, соответственно, так сказать, конец, уже конец каденции. И что? И что в результате люди
12: денег
13: получили?
12: Денег они получили столько.
13: Получили, денег
12: никогда
13: они получили,
12: даже,
13: да.
12: Даже там мечтать близко, не могли, даже да. Половины не было, чем они получили сейчас. Ну, деньгами взяли.
13: Взяли деньгами, с одной стороны. С другой стороны, вот меняется власть. Допустим, да? Вот меняется власть. Денежный дождь, золотой дождь закончился. Возникает вопрос, а что они получили в наследство от вот этой вот коалиции, все еще действующей пока, да? Пока или, ну, неважно.
12: Да.
13: Так вот, что они получили, что, скажем, было бы у них в активе всерьез и надолго, если не навсегда? Ответ – ничего. По большому счету, все вот эти вот законы, которые они требовали, закон о призыве, слэш-непризыве, дезертирстве, оклонизме, все, что хочешь, раз. Закон о, скажем
12: детских
13: так,
12: садиках.
13: Детских садах, яслях и так далее.
12: Да.
13: Закон о
12: изучении Торы.
13: Изучении Торы как основной закон государства Израиль, который приравнивается к службе в армии, да, например,
12: да.
13: Со всеми льготами, там, возможностями и
12: ну,
13: так
12: конечно.
13: Далее и тому подобное. Закон о раввинах. Продавили, да? Но это как... Это был закон, это, по сути дела, решение правительства и поддержанное Кнессетом. А Кнессет поддерживает нас 68 или там 64, а вы идите, да? Так вот, соответственно, этот закон, как вот как приняли, так и можно отменить тут же. Они это все, это прекрасно понимают, они не вчера родились. В итоге, все, что остается... Это остается быть нужными следующему правительству, кто бы его ни формировал. Даже если, скажем, те, которые рассчитывают, что они будут формировать правительство, ну, Азинкот, например, да, они, в общем-то, наверное, да, вот не отказываются поговорить. Как
12: нет,
13: минимум,
12: но поговорить надо всеми со всеми, это нормально.
13: Да, вот поговорить.
12: Ты считаешь, что разговаривать не надо?
13: Нет, разговаривать надо, можно, наверное, да. Но
12: почему,
13: в данном
12: наверное?
13: Случае мы имеем два политика на сегодняшний день, которые четко сказали, что если правительство с ортодоксами, ультраортодоксами, с ортодоксами, Беседер Гамор, все в порядке. С ультраортодоксами, то без нас. Это четко сказал Авигдор Либерман, НДИ, и Яир Гулан, демократы. Да? Он не сказал без нас, но никаких харедим. Он, правда, при этом Либерман сказал, что правительство будущее наше, которое мы сформируем, не будет опираться на арабские голоса и никаких ультраортодоксов. Да? Яир Гулан при этом сказал, ну, почему? Нет, наоборот, почему же? Арабов мы вполне, так сказать, арабские партии мы вполне можем там включить. В конце концов, никто ж не возражал, да, легитимизировал эту идею, да, отмыл эту самую идею лично господин Нетаньяху, чем мы хуже. Короче
12: нет,
13: говоря...
12: Нет, тут я прошу прощения, но то, что, например, Мансур Аббас, вот сейчас идут переговоры между арабами, которые он, в принципе, сорвал, именно потому, что он категорически против всех антиизраильских лозунгов своих арабских, так сказать, братьев, он очень четко настроен работать в правительстве. И
13: в любом.
12: Он да, и он четко говорит, что Израиль — это государство еврейского народа. Что вы от него хотите? Я не понимаю, почему.
13: Больше, чем мы хотим, как говорят вот те вот политики, которые говорят, нет, мы хотим только одного. Практика.
12: Поцелуй нас в попу, что ли? Ты этого хочешь? Ну, не ты, я имею в виду они.
13: Да, Марк, я думаю, сейчас ты сорвал бурные аплодисменты.
12: Нет, я просто хочу понять, что они от него хотят.
13: Ответ они хотят следующий. Опыт прошлой каденции, прошлого правительства говорит о том, что полагаться на те или иные политические группы, например, на арабские партии, да, или на партию, например, Беннета, состав его, не лично Беннета, а тот состав, okay. Да, его, где от одного голоса или от двух голосов зависит устойчивость коалиции, больше такая конструкция не работает. Соответственно, можно будет дальше разговаривать со всеми, со всем угодно, но 61 плюс должен сформировать сионистское большинство. Устойчивое сионистское
12: должно.
13: Большинство. Ну, скажем так, сейчас... различного рода пиар-агентства и социологические институты которые, в общем-то, некоторые из которых скорее напоминают пиар-конторы, чем социологические структуры.
12: Типа Шлема Фильбера.
13: Да, ну и не он один, да, но тем не менее, скажем так, там все начинают вспоминать, что он единственный, который точно предсказал итоги прошлых выборов. Ничего он не предсказал, да, ему повезло. Ему повезло, потому что не объединились АВОДА и Мерец, и в итоге почти, так сказать, там, больше трех мандатов вылетело в отвал, да? Вот. А так, по большому счету, на прошлых выборах за партии нынешней коалиции голосовало порядка 48%. Реально, да? Те, кто прошли барьер или не прошли барьер. Ну так вот, соответственно, просто у нас политическая система такая, да, что мы имеем оптический обман, да? Получают больше, чем оно на самом деле. Ну хорошо. Так вот, в данном случае... господа ультраортодоксы, они лидеры ультраортодоксальных партий, они понимают, что будущее там туманно и неопределенно, а в этой ситуации мы получили, они получили очень много денег, большое спасибо, однако, да, а вот это вот однако, ну а дальше что? А дальше что? Это сколько они мандатов получат на выборах. И поэтому все вот эти вот демонстрации, которые мы сейчас видим, и я бы, скажем так, позволил, с твоего разрешения, позволил себе сообщить, что очередная история о том, что все вот эти вот whataboutисты, да, а как насчет Каплан? Uh-huh. Да, а как насчет капланутых, как сказал один из наших знакомых с тобой, вот, высказался один из наших, и при этом гордо заявил, что именно так он и думает, гордо, публично. Да, так вот, соответственно, я думаю, что, ну, люди, у которых есть глаза, уши и среднее образование, плюс, да, они все-таки увидят фундаментальную разницу между тем, что происходило на улице Каплан.
12: Я уже объяснял эту фундаментальную разницу, не буду повторяться. И вообще, ты знаешь, вот вся эта история, которую мы наблюдали вот с 23-го года, говорит о том, что обществоведение или израхут на иврите — это такая же важная часть должна быть учебной программы, как физика, математика, английский язык. Хорошо.
13: Ну, в светских школах и религиозно-сионистских школах это есть.
12: Да, давай.
13: Поэтому вот это длинное вступление в короткий ответ на твой вопрос. Что это было? Это была попытка удержать свой электорат, получить максимум мандатов и потом идти торговаться. А с кем и когда, это уже Господь велик.
12: Кстати, про новую сделку Натаньяху с Харидим мы поговорим. Сейчас просто хотел бы, вот так как демонстрация была против службы в армии, 257 женщин-офицеров из резерва армии обороны, это из резерва, потому что те, кто служит, они не имеют права подписывать никакие письма, направили письмо начальнику генерального штаба, министру обороны, генеральному директору Министерства обороны, призывая положить конец, как они сказали, волне против женщин-военнослужащих и женщин в армии. Значит, подписали, значит, я сейчас тебе скажу, письмо подписали, значит, 6 женщин-офицеров в звании бригадного генерала, 7 в звании полковника, 28 в звании подполковника. Они пишут о том, что идет жуткое давление на то, чтобы на женщин в армии и все, что с этим связано. И мы помним, да, мы говорили с тобой, 14-й канал развязал жуткую кампанию против вообще службы женщин в армии. И Нон Магаль говорит, я вообще хоть не хочу женщин видеть в армии. Раввинов и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду сейчас давать цифры, но, например, там в ПВО половина военнослужащих женщин, ну и тогда в болевых частях 21%, а, например, в Шмона Матаем 45%. И, кстати, помнишь, когда мы говорили, что вот это вот разговор про 7 октября, именно женщины били в колокола, а мужчины, умные, все знающие, говорили, да, что вы понимаете. Так вот, что это было? Потому что, чтобы эти женщины, военнослужащие, написали открытое письмо, их должны достать по полной программе.
13: Ну, вместе с ультраортодоксами, не служащими в армии, или считающими, что на самом деле они этому государству ничем не обязаны, вообще. Они
12: живут... Кроме молитвы.
13: Они живут в Эрец-Исраэль, а Мединат-Исраэль — это просто чужое гойское государство, да, гойская система. И если эти фраеры готовы себя считать еврейским государством, ну, пусть за это платят нам, да? Но мы-то понимаем, что на самом деле еврейское государство — это вот не вот это, а вот то, когда придет Машиах. Религиозные сионисты говорят, а он пришел, вот это государство, вот это вот оно и есть, да? Это не конкретный человек,
12: вернемся
13: а процесс.
12: Вернемся к женщинам.
13: Вернемся к женщинам. Соответственно, мы имеем процесс постепенной харидизации государственных институтов и армии. В том числе, да, и в данном случае речь идет не только или не столько даже об ультраортодоксах, которые, так сказать, отмежевались от вообще от армии и всех прочих государственных институтов, но не от Министерства финансов. Вот, это было бы уже слишком.
12: Соску не отнимай.
13: За исключением, конечно, очень действительно маргинальной группы, которые, типа, так сказать, государство не берут ничего.
12: Да, были Куришальми не берут ничего.
13: Да, например. Так вот, но эта демонстрация вчерашняя, это был не Пелег Ярушалми, это был Пелег Ярушалми.
12: Это как раз нет, это Гольдкнопф, это...
13: Это как раз Ядута Тура, да, это удивительная история, да. То есть министр правительства...
12: Бывший
13: министр правительства...
12: Там Моти Бабчик был главный.
13: Проводит антиправительственную кампанию. Так вот, но Хардаль, Хариди Датили Уми, которая, по сути дела, то есть ультраортодоксально-национальный лагерь, да, которые принципы практически приняли гражданскую повестку дня ультраортодоксов в полном смысле этого слова. Они фактически идут по этому пути. И помимо того, что они вполне согласны с отмазыванием, извините за термин, да, от освобождения, да, согласны освобождением ультраортодоксов от армии, они еще и вполне, так сказать, требовательны в отношении того, чтобы вот этот вот ультраортодоксальная модель, причем все эти устражения, от которых чем дальше, тем больше, они были введены и там, где представители этого сектора все-таки служат, да, то есть разделение мужчины женщин и так далее. Дальше вопрос из серии. Ну вот, некоторое время назад глава Рабане Ицоар, да, он выступал, мэр Шоама, да? Напомни мне.
12: Да, господи, Равин.
13: Да, окей. Это придет. Так вот, в принципе, да, считается либеральное течение религиозного сионизма, да?
12: Да.
13: Ему задали вопрос, как насчет вот этих вот смешанных экипажей, например.
12: Смешанный экипаж в танке
13: вот —
12: это другое.
13: И вот он отвечает, что смешанный экипаж в танке — нет, конечно же, да, это, так сказать, и тем более, что просто распределить разные экипажи даже в рамках одной роты танковые, да, это тоже проблема, потому что если идут военные действия, понятно, что какие-то танки подбивают, какие-то люди уходят, другие приходят, переходит переформатирование, да, так сказать, реорганизация,
12: экипажи, да,
13: разных экипажей и так далее и тому подобное, но в рамках одной бригады, в рамках батальона, то, строго говоря, почему нет, да, соответственно. Кроме того, есть заявление и политиков, но и заявление армии о том, что без женщин армия не в состоянии укомплектовать все необходимые человеческие ресурсы, да, для этого. Вот мы получаем интересную ситуацию. Помимо, задавая тон в подобном подходе, наши ультраортодоксальные братья мало того, что не служат сами, но еще и настаивают на неких своих вот этих вот устражениях, которые еще больше ослабляют армию. Ну вот и все.
12: Да, но что делать в этой связи? У нас реклама. Давид Став, кстати.
13: Давид Став, да, конечно. Прошу прощения у Давида, да, конечно.
12: Да, так вот, все-таки, давай одну минутку. Что делать женщины в этой ситуации? Дело в том, что...
13: Отстаивать свои права. Что они и делают. А также мобилизовывать тех нормальных, вменяемых представители израильского населения, которые понимают, куда
12: без
13: это...
12: Без женщин армия рухнет. Просто рухнет.
13: Но даже не в этом дело, а дело в том, что это
12: и
13: первый шаг.
12: Тоже.
13: А дальше что? А дальше у нас будет что? У нас будет отдельные автобусы для мужчин, отдельные для женщин. У нас будет что? Отдельный супермаркет для мужчин, отдельных для женщин.
12: Но я говорю, вот в армии, вот Шмона Матаем, да, там они не сидят в отдельных экипажах, есть туалеты для женщин, туалеты для мужчин, все нормально, но 45% там женщин. Они не могут сидеть в разных комнатах, они должны взаимодействовать, это разведка. Не может быть разведка для женщин, разведка для мужчин, но так не бывает.
13: Ну, не бывает, да.
12: Или, например, 50% ПВО, вот и в том числе моя племянница служила в железный купол. Не бывает ПВО для железный купол для женщин. Это вместе?
13: Ну, есть простое решение. Ты же знаешь.
12: Какое?
13: Да. Женщин в армию не берут, а вместо них эти места занимают ультраортодоксы.
12: Хорошо. Ну что ж, пропал Колобуховский дом. Так, дорогие друзья, наша программа «Ханин день» продолжит свою работу после небольшой рекламы. Еще раз, YouTube-канал Первое радио работает для вас. Не забывайте.
11: «Ханин день» на Первом радио.
14: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
15: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
16: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
19: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
20: Мебель «Дакс», Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
21: Жаркое лето в «Центр-кар».
22: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
21: «Центр-кар Азу»
22: 03-558-5458.
2: Реклама.
11: «Ханин день» на Первом радио.
12: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и с профессором Бараланского университета Заевым Ханином мы обсуждаем, в общем, итоги недели. Премьер-министр Нетаньяху во вторник, 23 июня, провел встречу с лидером Шасар Едери, председателем партии Дегеля Тора Моше Гафни. Они, значит, согласовали пакет законопроектов, которые планируется провести до распуска Кнессета. В общем, там была сделка. Выборы 20 октября. Основной закон об изучении Торы, закон о приостановке арестов уклонистов на год и закон об отмене реформы кашрута. А со своей стороны они готовы поддержать закон о разделении полномочий юридического советника правительства, а также продвижение в первом чтении законопроекта о создании политической комиссии по расследованию событий 7 октября. Ты знаешь, я хотел бы, чтобы ты прокомментировал комментатора Кричевского, иногда мы это делаем. Дело в том, что я в своем блоге написал, ну, до этой сделки, еще в понедельник я вот облажался маленько в своих прогнозах, мне показалось, что Нетаньяху, который заявил о том, что, ну, была информация, что будет 10 его мест Ширьоним, то есть,
13: да.
12: И он он хочет поставить мест на первую тройку, то, что была информация бывшего министра финансов
13: Кахлона,
12: Гедеона Сара и, самое главное, Хайма Бибаса. Очень серьезный парень, который, кстати, выступал против этой юридической реформы и так далее. И мне показалось, что сейчас он будет объединять вокруг себя, мне показалось, Нетаньяху, умеренных правых, чтобы показать, что партия Ликуд возвращается к своим корням. Именно поэтому он до выборов будет как-то от ортодоксов, до выборов, разумеется, потом все отдаст. Как-то немножко показывает, что нет, мы не продаем страну, и поэтому мне показалось, что нет, оказалось, что все нормально, все, что требуют ортодоксы, пожалуйста, вот на блюдечке с голубой каемочкой, и я облажался в своих прогнозах. Вот твой комментарий.
13: Ну, комментарий такой. В принципе, уже сегодня было объявлено, или вчера даже вечером, было объявлено о том, что закон, например, о важности изучения Торы, приравненным к конституционный закон, приравненный к службе армии. Собственно, сначала он потерял этот пункт, приравненный к службе в армии, а потом было заявлено, ну, уже в ночь, утром сегодня, говорят,
12: Что было заявлено?
13: По всем каналам заявлено, что этот закон снимается с обсуждения в Кнессете. Ну и некоторые другие, да. По сути дела, остается вот только закон о разделении полномочий юридического советника.
12: А ортодоксам что, какое?
13: Ортодоксы, а что ортодоксы? Они свое дело сделали. Они дали возможность господину Нетаньяху, чтобы выборы состоялись в октябре, а не в сентябре.
12: Окей.
13: Все уже, да, так сказать. И больше они ему на этом этапе не нужны. Потом посмотрим. Вот как ты сказал, правильно, да? Вот потом, если сформируем правительство, а в это правительство он возьмет всех, уж ортодоксов уж точно, точно возьмет.
12: Ну, естественно.
13: Ну, и если, скажем, ему не хватит голосов, то есть он получит там вместе с ортодоксами не 51, 52, а там 54 и так далее, вполне не откажется, как мы понимаем, и пригласить и арабов. Правда, ему нужны будут все 10. А не по отдельности Мансур Аббас или кто-то там еще.
12: Те четко сказали, что они вообще не пойдут ни в какую коалицию, тем более к Нетаньяху. Мансур Аббас пойдет. Мансур Аббас опять станет из террориста, опять станет великим арабским деятелем, который его называл Бенямин Нетаньяху. Просто я всегда призываю людей смотреть первоисточники, а не слушать, в данном случае, комментаторов, даже нас. Имеется в виду, что Нетаньяху назвал его великим арабским деятелем, которым можно достичь может внутреннего быть, да. соглашения Авраам.
13: Да, может быть, ты и прав. Опять же,
12: а те не пойдут.
13: Аббас, он по опросам, он имеет свои 4-5 мандатов. Да. Примерно, да. Но для этого, чтобы пригласить его в коалицию и получить большинство, для этого нынешняя коалиция должна получить как минимум 57.
12: Да.
13: Пока что ни один из публикуемых опросов,
12: кроме
13: по крайней мере,
12: Шлома Фильбера.
13: Ну, кроме Шлома Прошу Фильбера, прощения. Но Шлома Фильбер, как бы так сказать, уже, я не знаю, уже можно было 8 октября проводить выборы, и Ликуд получил бы все, да, все 120. Но это уже второй вопрос. Так вот, соответственно, я ерничаю, естественно, если что. Это был сарказм.
12: Зачем
13: да,
12: ты вот, это объясняешь? Ты
13: некоторые понимают, некоторые люди понимают буквально. Я не буду указывать пальцем. Короче говоря, в этом смысле, ну, если вдруг у них там будет 55-56, я думаю, что он позовет всех и объяснит подробно.
12: Что это другое.
13: Что это другое, что это очень важный момент и так далее. Ну, я думаю, что сторонники уважаемого господина Нетаньяху обвинят нас в каких-то странных манипулятивных прогнозах, ну, я уже ничего не удивляюсь.
12: Так это было, нет, смотри. И они, сторонники Бенямина Нетаньяху, имеют право обвинить нас в чем угодно.
13: Да.
12: Мы имеем право, если что, подать на них в суд, но в общем и целом они могут обвинить нас в чем угодно. Но для того, чтобы обвинить нас, они должны посмотреть, что говорил Бенямин Нетаньяху про Мансура Аббаса до того момента, как Смотрич с Бен-Гвиром не позволили ему заключить с ним союз. И все. И после этого они...
13: Ну, окей. Ограничимся тогда господином Бен-Гвиром, хотя, господи, господином Мансуром Аббасом, хотя при нынешнем раскладе его голосов, даже если вдруг его убедят войти в партнерство с нынешней коалицией, которая будет выглядеть после выборов, мы не знаем как еще, да, вот, их голосов не хватит.
12: Тем более есть господа Бен-Гвир и Смотрич.
13: Бен-Гвир и Смотрич в данном случае будут сидеть тихо.
12: Нет!
13: Будут.
12: И не дадут создать
13: правительство.
12: А дали в прошлый раз, когда...
13: В прошлый раз была другая, это другое.
12: А почему другое?
13: По той простой причине, что это было до 7 октября, потому что это был совершенно иной расклад. Потому что тогда утверждалось, что это слабая коалиция, да, или эти слабаки, так сказать, мы-то лига Ахера, да, а вот другая лига, что вот эти вот гномы, они по определению, они, может быть, и наскребут там чего-то, но, во-первых, мы им покажем, где раки зимуют, и они долго не продержатся, и поэтому и умным людям в этой самой, в этих партиях, да, которые типа наши противники, да, мы объясним, что перейти нужно сейчас и немедленно, а мы уж им дадим. Один тут же сломался, как ты знаешь.
12: Ну да, Шикли, господин Шикли, потом, да.
13: Сильман потом.
12: Потом, да.
13: Соответственно, в конечном итоге так оно более-менее получилось. Сколько тому нужно было? Двое еще нужно было. Да. Но один пришел практически сразу, А вот вторая уже после того, как сформировали правительство. Не получилось. Короче говоря, в данном конкретном случае мы понимаем, что, ну, а в чем, собственно говоря, вопрос? А вопрос вот ровно в этом. Кто сможет удержать при себе колеблющийся электорат или привлечь тех, которые сидят на заборе?
12: Вы, друг мой, левак. Да, написали бы, так сказать, два левака сидят, а один еще и кипу одел.
13: Так, ну так, да, надо сказать, да, если смотреть лицом, главное, так сказать, на нашего поселения, да, главная дорога вот нашего поселения, то мой дом находится слева.
12: Ну вот я, вот тебе и подтверждение.
13: А других подтверждений не нужно.
12: 100%. Бывший министр и представитель Израиля в ООН Гилад Ардан заявил, он в Совете директоров концерна «Авиационная промышленность», он не стал председателем Совета директоров из-за Исраэля Каца, который этому всячески, так сказать, препятствовал, заявил о своей отставке. По сообщению 12-го телеканала Эрдан сказал, что в скором времени примет важное решение, но важное решение, скорее всего, это создание новой партии вместе, как говорят, мы опять же комментируем комментаторов, с Юлием Эдельштейном, Маше Кахлоном, Гилад Ардан, Шарон Эскель. Скажи мне, вот тут ситуация такая. Вот, предположим, они создадут новый Ликуд Бет, который уже несколько раз провалился. Он провалился с Кахлоном, он провалился с Саром. Ну, получат свой, предположим, 5-6 мандатов. На твой взгляд, вот я...
13: Ну, 4-5, скажи, скорее, если пройдут электоральные
12: барьеры. Если вообще создадут партию, если пройдут, 4-5. Я категорически уверен, что это 4-5 мандатов, если Гилад Ардан будет руководить этой партией, они пойдут в Ликуд для того, чтобы... У Гилада Ардана большие планы, он хочет стать во главе Ликуда, премьер-министром и так далее. Скажи, на твой взгляд, это мандаты для нынешней коалиции, если они будут?
13: Вопрос, за счет какого ресурса, за счет кого они получат эти самые мандаты.
12: Если, мы опять же, если.
13: Опять же, если. Если это вот те самые колеблющиеся избиратели Ликуда, разочарованные. Разочарованные и 7 октября, и разочарованные итогами вот войны, в той войны, которая, в общем, продолжается. Да, но закончилась вот так, по крайней мере, на данном этапе. Как вот она закончилась, и опять же, мы уже с тобой цитировали, и в этой студии, я думаю, тоже, опрос, ежемесячный опрос Института демократии, я думаю, что в начале июля будет уже июньский, но это был в конце мая, то есть в начале июня были опубликованы данные о том, что понятно, что 56% считают, что вот этот вот договор, который, так сказать, рамочный, который подписывают, еще не подписали, но подпишут, судя по всему, американская делегация с Ираном, он является крайне опасным для государства Израиль. Это так ответили 56%. И уровень доверия, так сказать, и тот статус, положение, в котором находится государство Израиль, в данном случае израильское руководство, воспринимается как негативное большинством опрошенных. Но такой точки зрения придерживается более четверти избирателей, которые назвали себя правыми. То есть в том числе ликудников.
12: Слушай, а 75% правых ликудников, они удовлетворены результатами войны с Ираном? Не может быть.
13: Ну,
12: я в это не верю, ребят. Я прошу прощения. 40, дорогие друзья.
13: Чуть более 40% удовлетворены, 27% нет. А остальные уже не знают, что сказать.
12: Сейчас, дорогие друзья, если вы считаете себя сторонником нынешней коалиции, сторонником премьер-министра, напишите, пожалуйста, в YouTube-канале Первого радио свой комментарий по поводу того, удовлетворены ли вы. Нам интересно ваше мнение. Действительно, удовлетворили ли вы результатами вот иранской войны? Напишите, пожалуйста, это крайне любопытно.
13: Надо уточнить, правда, что речь идет о правых, о людях, которые называют себя правыми.
12: А я сказал о тех людях, которые поддерживают коалицию. Я попросил именно их написать.
13: Ну, можем сказать, что правые, можно было бы сказать, что ведь правые есть и в оппозиции. Например, НДИ, да? Например, да. Какая-то...
12: Именно поэтому я и сказал сторонники коалиции.
13: Да. Нет, что вот они как раз, может быть, в среде вот этих 27, да? Но, опять же, тогда нужно как-то людям, которые будут говорить вот так, это не они, это вот оппозиция, да? Тогда они вынуждены будут признать, что в оппозиции есть правые, представляешь?
12: Они и так это признают, хотя...
13: Они это не очень признают. Вот, вообще. вообще, потому что все леваки, кто против Биби, тот левак. Правда, время от времени говорят, видел в одном паблике заявление, леваки и Либерман.
12: Леваки и Либерман.
13: Это означает, что Либерман продался левакам, видимо, да?
12: Конечно,
13: кто знает?
12: Уже давно. Итак, давай тогда, я понял, давай тогда новую тему, очень важную. Вот смотри, я сейчас не буду говорить о том, что иранское правительство на этих переговорах с США действительно достигли сумасшедшего успеха, я имею в виду с точки зрения Ирана. Они связали Иранский фронт и Ливан, связали в одно целое. Но тут есть интересный момент. В американской администрации есть раскол. Первое. Это, мы не берем Трамп, давай его как арбитр, это вице-президент Пенс, который считает, что да, это нормально, и он создал вместе с Пакистаном и Катаром какой-то наблюдательный совет за тем, что происходит на ливанском треке, для того, чтобы. И второе, это Марко Рубио, который считает, что это убивает значимость израильско-ливанских переговоров, и вся история должна быть именно между правительствами Израиля и Ливана, и надо просто, ливанская армия должна брать части территории, которую там зачистили от Хизбаллы. То есть мы видим сейчас разрыв, и в этой связи есть слухи, опять же, что и Хексета, и уволят и Рэдклиффа, начальника разведки, Хексет, министр войны, а Рэдклифф, руководитель разведки, их, ЦРУ их уволят, потому что они поддерживают Рубио в этой борьбе. Как быть нашему руководству? Вот просто я не буду сейчас говорить, кто прав, кто не прав. Понятно, позиция Рубио для меня намного-намного ближе. Но я не об этом. Вот оказалось наше правительство, с одной стороны, Венс, которого поддерживает, судя по всему, Трамп, с другой стороны, Марко Рубио, чью политику поддерживает наше правительство. Но они не могут ссориться ни с тем, ни с другим. Как быть?
13: Наше правительство хочет продолжения войны, возобновления военных действий. Проблема правительства также заключается в том, именно поэтому, и сейчас опять пошел разговор, обратил внимание о том, что а вдруг будет чрезвычайная ситуация и выборы придется отложить.
12: Вчера судья Сольберг об этом говорил.
13: Говорил об
12: Глава
13: этом.
12: Глава ЦИКа, на секундочку.
13: Глава ЦИКа, не просто
12: так.
13: Вот как бы так сказать. А что если вдруг, да? То вот как бы если совсем уже будет все плохо у коалиции, тогда они будут искать способ. Другое дело, опять-таки начнется вот эта вот масштабная война или нет? Новый виток. Я понимаю, я отвечаю на твой вопрос. Да. Это нужно объяснить. Контекст нужно объяснить.
12: Окей.
13: Вот. Так вот, соответственно, мало кто думает, что в течение 60 дней стороны о чем-то договорятся. Мало кто. Но при этом, все при этом уверены, что и Иран, и Белый дом, и Америке нужен этот договор, американской администрации и руководству Ирана. Поэтому Трамп будет делать все возможное для того, чтобы масштабные военные действия не возобновились, соответственно. В этой ситуации господину Нетаньяху остается только подтвердить

0: окончания войны с Ираном и, соответственно, за окончание войны в Ливане.
1: Ну и так далее. И, с большому сожалению, мы должны отметить, что Израиль не функция, здесь вообще не субъект вот этого переговорного процесса. Дальше, поэтому остается ждать и наблюдать, и надеяться. Именно поэтому выборы нужны как можно более поздно, позже. В этой ситуации остается нам прокомментировать вот эти вот два разных подхода в американской администрации.
0: А давай, да? Мы прокомментируем.
1: А теперь два разных подхода я после... думаю, что одна фраза, она объясняет многое.
0: Давай.
1: И в том, и то, и другое случай, какой-то, так сказать, вариант Венса ужасный, вариант Рубио плохой.
0: Но Рубио друг, понимаешь, когда я тебе скажу, когда даже друг предлагает лучшее из худшего, это одна история. А когда Венс, в общем, мягко скажем, не друг и предлагает еще ужасное, это другая история.
1: Это тоже так, но другая история заключается в том, что даже если ливанская армия возьмет контроль, что такое ливанская армия?
0: Смотри, но ты не можешь, я о другом, и идем на рекламу. Дело в том, что ты, в отличие от нас, вот, например, Инон Магаль, мы, конечно, такого не произносим никогда, назвал Венца мерзавцем. Мы не можем. А там Трампа лузером. Нетаньяху не может назвать Венца мерзавцем.
1: И мы не будем называть. Венц не мерзавец, и Трамп не лузер. Они просто исходят из своих чисто личных интересов.
0: Электоральных
1: интересов. Трампу очень важно сохранить контроль хотя бы над Сенатом, потому что первое, что сделает большинство демократическое, если они получат Сенат, в большинстве, да, они подадут импичмент против него.
0: Нет,
1: вот и
0: Конгресс,
1: все.
0: Они возьмут Конгресс, подадут импичмент, но в Сенате там 2/3
1: голосов.
0: Сенат
1: должен пропустить или нет, ты же понимаешь.
0: Да, там 2/3 голосов, я думаю, такого не будет, тем более это перевыборы, короче говоря.
1: Ну, является фактом.
0: Вопрос такой, я все-таки, ты, давай на после перерыва, прошу тебя, чтобы ты ответил на этот вопрос, что, как можно маневрировать между госсекретарем президентом и вице-президентом.
1: Я считаю, что пространство для маневра уже исчерпано.
0: Исчерпано. Все, тогда ответил. После небольшой рекламы мы с профессором Бараландского университета Заевым Ханиным вернемся.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Итак, наша программа продолжается. Еще одна тема, которая действительно вызвала большой интерес. Глава службы общей безопасности Давид Зинер распорядился демонтировать уголок памяти сотрудников, погибших 7 октября 2023 года. Сообщение об этом подтвердила пресс-служба Шабака вчера вечером, распространив следующее разъяснение. С точки зрения главы службы общей безопасности, увековечивание памяти лишь части павших преуменьшает масштабы провала, создает неполную картину постигших нас катастрофы. Ну и, как сказал Давид Зинь, об этом пишут газеты, не нужно каждый день напоминать о провале, он не должен постоянно маячить перед глазами. И в окружении Зини заявили, что уголок отражал поражение.

0: студенческие настроения. Это уголок памяти тех, ну, сотрудников Шабака, которые погибли. Ну и в этой связи тоже, Давид, я не буду перечислять просто тех людей, которые служили в Шабаке и погибли, и на фестивале Новой, ну, да. Ну и, как сообщила служба новостей 12-го телеканала, Зини также распорядился закрыть ЛГБТ-секцию Шабака. Там должна быть неделя вот ЛГБТ, там лекции и так далее. Он сказал, никаких ничего. Но он фанатичный религиозный человек. Действительно, вот отец...
1: Ультраортодокс, сионист ультраортодокс.
0: Да, ультраортодокс, у него отец такой, жена такая, сын такой, все, в общем.
1: Ну, имеет право, окей, да.
0: И, да, но, опять же, дело в том, что в Шабаке, кстати, служил в Шабаке господин Охана, спикер КНЕСТа, он служил в Шабаке, героический человек, вот, тоже представитель ЛГБТ-сообщества, и они решили, выделялись какие-то средства на лекции, на все, он сказал, ничего, ничего. Вот что это такое?
1: Это то, что называется на государственных структурах, есть дни, то, что называется гивун, многообразие. Да,
0: да, так вот, господин Смотрич сказал, я поддерживаю главу Шабака в его решении избавить свое ведомство от прогрессивных повесток. Вот две темы. Первая. Уголок памяти погибших сотрудников, он как бы нам напоминает о наших поражениях, а мы должны думать о победах. И да, у нас есть сотрудники, представляющие ЛГБТ, но мы ничего не будем делать.
1: Со всем, скажем так, респектом, уважением к господину Зине лично, к его прошлому, настоящему
0: и будущему,
1: и будущему, да, его идеям и так далее, в смысле его идеологии и так далее и тому подобное, но все прекрасно понимают, что он был назначен нашим уважаемым премьер-министром для того, чтобы руководить организацией, которой как глава организации будет проводить ту повестку дня, причем не только профессиональную, но и политическую, в которых заинтересован человек, который его назначил.
0: Уголок памяти чем мешает?
1: Уголок памяти — это некое продолжение того, чтобы напоминать людям о катастрофе 7 октября. Это вещь, которую нужно обнулить как можно скорее.
0: Это то, о чем... Я прошу прощения. То, о чем ты говорил, что будет попытка замылить эту тему и абсолютно сказать 7 октября, как 22 июня в Советском Союзе
1: это
0: замылили.
1: Это было тогда. Давайте не будем... Ну, это же сам господин Нетаньяху говорил. Давайте не будем вспоминать прошлое. Давайте жить настоящим.
0: И
1: вот
0: будущим.
1: Смотрите, вот, и будущим. Вот наше достижение.
0: Да.
1: Раз, два, три. А другое дело, что не повезло. Как-то настоящих достижений тоже есть вопросы, да?
0: Да.
1: Ну, за исключением тех, которые говорят, да, вот это вот ровно это мы и имели в виду. А вы что думали? Смешные.
0: Как говорит товарищ Путин, все идет по плану.
1: По плану, да. Соответствующим образом. Ну, не будем сравнивать с другими политиками, да, лидерами других стран. У каждого свой контекст. Вот,
0: и все-таки вот уголок памяти мешал что?
1: Уголок памяти напоминает людям постоянно о провале.
0: Сотрудникам,
1: да,
0: Шабака,
1: да,
0: они же там ходят, гуляют.
1: Которые одновременно будет смотрят на этот стенд, и когда идут какие-то профессиональные внутренние совещания. Я сам был государственным служащим, uh-huh, да, чиновником.
0: Да-да-да.
1: Когда у тебя, так сказать, где-то в подкорке, да, есть некая такая вот тема и идея, тебе легче объяснить, почему ты не согласен с начальником, например, да,
0: uh-huh.
1: А почему нет, да, потому uh-huh. что, смотри, нет, мы вот...
0: Вот уголок.
1: Да.
0: И вот, он нам напоминает.
1: Смотри, напоминает,
0: да?
1: Вот, если без раздумий принимать вот ту одну точку зрения, а что, если она окажется неверной? И, ну, это как гипотеза, как ты понимаешь. Я не знаю, в чем заключается причина конкретная. Может быть, оказывается, все будет проще. Что касается ЛГБТ и так далее, ну, мы видим этот тренд, который есть в нынешнем политическом, а теперь уже и военно-политическом руководстве, тренд, который, в общем-то, идет в сторону устрожения видение, так сказать, я последний, который бы возражал против религиозного мироощущения, да, людей, да, но превращение иудаизма в секту, да, в сектантство, я не за, как ты понимаешь, да. Мне кажется, что это некий сектантский подход, который на самом деле, ну, мягко говоря, не вполне соответствует декларируемому, да, либерально-демократическому характеру государства Израиль.
0: Ну, окей. Ну, на самом деле, они захватили. Обрати внимание, сейчас новый глава Совета нацбезопасности, вот он, опять же, к счастью, к сожалению, на все высокие должности назначают только религиозных сионистов. Светских людей на высокие должности не назначают.
1: Среди религиозно-сионистского сообщества есть масса чрезвычайно правильных, позитивных, талантливых людей.
0: Да, но назначают только их.
1: Кто-то из... Один из наших общих знакомых, который служил в одном из важных структур государства Израиль, Он тоже упомянул представителя одной, одного из меньшинств в государстве Израиль, да, который был первый, который попал на такую вот должность и так далее. Прошло полгода, и он из единственного, так, больше половины, почти все подразделения, которые, больше половины этого подразделения, которого он возглавил, были представители все того же Мегзара, все, конечно, той же категории.
0: Но смотри, сейчас,
1: поэтому и это только, может быть, не только, но мы одна из немногих представителей общинного сообщества, так сказать, общины, да, сообщества, выходцы из бывшего СССР, которым постоянно, скажем так, где очень популярна идея, что мы давно интегрировались, и вообще, почему мы должны продвигать, и нет у нас никаких других интересов, кроме как вот общенациональные, поэтому не называйте меня там русскоязычным выходцем из бывшего СССР и так далее. Это все попытка расколоть израильского общества, израильское общество. А другие представители, которые прекрасно продвигают свой Мегзар, да, они говорят, ну что, если эти фраеры так работают, так тем лучше для нас.
0: Но тут я говорю о том, что премьер-министр, те назначения, которые премьер-министр, только, и вот он, кстати, на заседании так, в общем, соловьем пел всякие комплименты. Ну хорошо, своему начальнику.
1: Ну я же не против, как ты понимаешь.
0: Хорошо,
1: да?
0: Идем дальше.
1: Но опять-таки, если эти люди соответствуют своему посту,
0: ну,
1: то почему, почему бы и нет?
0: Но почему-то соответствуют только они. Спустя полтора года...
1: Ну, как тебе сказать, хотелось бы, чтобы когда-нибудь начальником генштаба был религиозный сионист. Но религиозный сионист, который представляет мейнстрим, вменяемую часть религиозного сионизма, и это был бы большим шагом вперед.
0: Я тебе скажу, у нас есть возможность увидеть первого марокканца на посту премьер-министра. И самое интересное, что большинство марокканцев вот этого в ужасе. Ладно, спустя полтора года...
1: Неужели? А откуда такая информация?
0: Потом расскажу, да.
1: Потом, хорошо.
0: Спустя полтора года после начала допросов показания премьер-министра Нетаньяху в окружном суде завершились. После 98 заседаний премьер-министр произнес заключительное слово, потому что теперь без него. Теперь без него.
1: Да.
0: Это заканчивается после 10 лет ада, другого слова нет. Я пережил ад, эта мерзкая лживая затея была направлена на не только против моих личных прав, но и против права народа избирать меня своим лидером. Эти 10 лет не вернут ни мне, ни моей семье и так далее. Хотя он мог давно уже в 2016 году, как говорит бывший глава богатца, заключить сделку и все, уйти из политики, заниматься бизнесом, и никакого бы ада
1: десятилетнего не было. Но это не про него. Это...
0: Вот. Так все-таки... С одной стороны, ад. С другой стороны, он же заявил, что я 8 лет ждал возможности заявить правду.
1: Ну и...
0: Да какой же этот дождался и делал все, чтобы... Да. И всегда забывал. Там все были разговоры о том, я забыл, я не помню, ну и так далее. Вот скажи мне, насколько... Я говорю, я про, не про юридическую. Насколько в общественно-политическом плане вот то, что премьер-министр приходил на заседание суда в качестве подозреваемого, как это повлияло на общество, и сплотило ли, или наоборот раскололо ли, вот что ты можешь сказать?
1: Ну, сравним, например, с американской ситуацией, да, ты, по-моему, несколько раз цитировал, что до того, как Трамп вернулся в Белый дом, больше половины американцев считали, что человек, находящийся под судом, президентом страны быть не может. Вот, после того, как он вернулся в Белый дом, такого мнения сейчас придерживается порядка четверти американцев, да, а три четверти считают, что вполне может. Это неплохая неплохой прием, пример для наших лидеров израильских, особенно в процессе трансформации политической культуры, я бы сказал, деградации, но, может быть, кто-то со мной не согласится, да?
0: Деградация — это тоже трансформация, часть трансформации.
1: Негативная трансформация израильской политической культуры, и поэтому, ну, господин Нетаньяху употребляет вот те самые термины, которые, наверное, так сказать, вполне воспринимаются, и заявления, которые вполне воспринимаются той частью общества, которые безоговорочно ему доверяют и считают, что вот без него, как и считает господин, как утверждал господин Трамп, без него Израиль уже бы не существовал.
0: А господин Нетаньяху сидел бы в тюрьме.
1: Вот, ну, опять же, я имею в виду без Нетаньяху, он говорит,
0: да.
1: Не существовал бы, да.
0: Без него бы не существовал, но если бы не я, он бы сидел в тюрьме.
1: Ну да, и Израиль бы опять не существовал, да.
0: Есть некое противоречие, Нетаньяху бы сидел в тюрьме, но если бы не я.
1: Вот. Я не дал его посадить.
0: Да. Соответственно, и тогда Израиль остался.
1: И тогда Израиль остался.
0: Да, да.
1: Ну вот,
0: спасибо.
1: Поэтому. Поэтому. Но на этой неделе, как мы знаем, предполагается 5 встреч, то есть активное, так сказать, завершение процесса. А дальше опять будет вся эта интересная дискуссия, где с одной стороны говорили, что, видите, все развалилось и так далее, и это только этот самый политизированный Багац или там Верховный суд на самом деле все вот это вот устраивает, да, и поэтому решение этого суда принимать нельзя ни при каких обстоятельствах и прочее. Это все, так сказать, обман, предательство и подтасовки, да. Ну и другой подход, который говорит, ну все, ну смотрите, вот видите, вы нам 10 лет рассказывали о том, что все разваливается. Почему же оно до сих пор не развалилось?
0: Ну да, да. Вот хороший вопрос. 10 лет нам рассказывали о том, что программа «Хандин» на Первом радио скоро подойдет к своему завершению.
1: Вообще? Или сегодня?
0: А она продолжается и продолжается, и будет продолжаться еще долго. Ну а сегодня все. Профессор Бараландского университета Заюханин.
1: Марк Кричевский.
0: Ну и, естественно, Лена Семенова. Спасибо ей. Да. О, как ты молодец. Вот.
1: Катя, Даша, им тоже большое спасибо.
0: Ты прекрасен. Мы встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
5: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний. Махаль,
6: нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ! Времени почти не осталось! Звоните звездочка 9442 прямо сейчас! Звездочка 9442!
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
19: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
20: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
21: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
22: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
23: Первое радио.
24: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
25: Имейте совесть! 2 часа ночи!
24: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
26: Первое радио. Новости.
27: На юге Ливана погиб резервист Цаали. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший сержант резерва Бассель Суэй, 32 лет, из Пкиина, водитель 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады с армии Голан. В том же инциденте военнослужащий ЦАЛЯ получил ранение средней степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу, его семья уведомлена о случившемся. По предварительным данным, во вторник около 22:50 во время оперативной деятельности на юге Ливана перевернулся армейский автомобиль, которым управлял Суэйд. Инцидент произошел в районе Рабат-Алатин. Об этом сообщает издание INN. С глубокой скорбью и болью мы выражаем искренние соболезнования семье Суэйд, а также всем жителям Пкиина в связи с гибелью нашего земляка, резервиста Баселя Фуада Суэйда, человека высоких моральных качеств и доброго имени, говорится в заявлении, опубликованном Советом Пкиина. Похороны Баселя Суэйда состоятся сегодня в 17 часов. Управление контрольно-пропускных пунктов Министерства обороны проведет ближайшей ночью учения на КПП «Хоце Шамрон». Учения пройдут с 22 часов сегодня до 5 утра завтра. В ходе учений движение по шоссе номер 5 будет периодически перекрываться. Также в районе проведения учений будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в результате двойного землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. Это первая официальная оценка числа жертв. СМИ сообщают, что под завалами могут находиться тысячи человек. Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация немедленно отправляет в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медиков и гуманитарную помощь. «Наши сердца с пострадавшими, теми, кто потерял близких, и мужественными спасателями», написал Рубио. По данным геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18 часов по восточному времени США. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. По оценке геологической службы, эпицентры двух землетрясений находились примерно в 5 километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на Карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно командующему вооруженными силами Украины военной разведки, 22 июня Беларусь отключила расположенные на ее территории ретрансляторы, использовавшиеся Россией для управления беспилотниками. «Честно говоря, я не знаю, демонтировали их или нет, но мы работаем над этим. Я пристально за этим слежу. Мне докладывают ежедневно», подчеркнул президент Украины. 19 июня Зеленский предъявил президенту Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели убрать ретрансляторы, позволяющие России наводить беспилотники на цели в Украине, обещав, что иначе украинцы устранят угрозу самостоятельно. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная. Переменная облачность, которая расчистится к середине дня. Слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аждоде, на Голландских высотах 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов. Высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Музыкальные эфир на Первом продолжит время Романовой.

10 часов и 7 минут на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, до полудня здесь это время проведу. Ну и надеюсь на то, что это утро будет легким. Легким, музыкальным. Равно как и надеюсь, что до полудня мы успеем насладиться всей той музыкой, которую я подготовила для этого утра. А это утро непростое, это утро четверга. Это значит, что я постараюсь музыкально зарядить вас на ближайшие предстоящие выходные и, может быть, вероятно, вдохновить всех вас на то, чтобы эти выходные свершились. Не только желаю легкого утра вам традиционно, но и посылаю вам свою любимую традицию, свое любимое приветствие. Всем вам салют!

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на

0: Сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель DAX. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Реклама.

0: my friend.
1: Время любить.
0: And I'll tell you all about it when I see you again.
1: Время мечтать.
0: Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
1: Время романовой.

0: Реклама.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Решен Лицеон. Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центр-кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иран восстанавливает террористическую инфраструктуру в Иудее и Самарии. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», в системе безопасности выявили, что под прикрытием прекращения огня Тегеран увеличивает усилия по восстановлению террористической инфраструктуры в Иудее и Самарии. После 7 октября Иран столкнулся с трудностями в переводе средств и создании маршрутов контрабанды оружия в этот сектор. Теперь действия возобновились, причем значительная их часть осуществляется из Турции. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил НАТО в соучастии в американо-израильской войне против Исламской Республики после того, как его генеральный секретарь Марк Рютте рассказал о помощи, оказанной альянсом США в ходе кампании. «Это ясное и убийственное признание активного соучастия НАТО в незаконной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Блок нагло нарушил международное право и базовые принципы Хартии ООН», — заявил Багаи. В интервью телеканалу Fox News Рютте ответил на критику президента США Дональда Трампа, по словам которого Североатлантический альянс, несмотря на обращение американской стороны, отказался оказывать помощь в военных действиях против Ирана. «Государство за государством, союзник за союзником. Мы предоставили свои базы для нужд операции «Эпическая ярость». Только с баз в Италии взлетели 500 американских самолетов», — отметил Рютте. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Кармель поступило сообщение о несчастном случае на стройке на улице Келена Айесот в Тират-Кармеле. Один из рабочих, иностранный гражданин, упал с высоты. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего без признаков жизни и с очень тяжелой травмой головы. Попытки реанимации не привели к успеху, и медикам пришлось констатировать смерть рабочего, мужчины в возрасте 42 лет, на месте происшествия. Как сообщает информационный портал Ynet, Министерство иностранных дел Израиля готовится к возможности отправки израильской делегации с гуманитарной помощью в Венесуэлу после сильных землетрясений, обрушившихся на страну. Между странами нет дипломатических отношений, в Венесуэле нет израильского посольства. Однако отправка делегации рассматривается как подготовка почвы для потепления отношений в будущем. Как сообщает новостной телеграм-канал страна.co.il, 29-летний студент Ешивы из Иерусалима погиб в результате автомобильной аварии в Кишиневе в Молдове. Погибший был гражданином Великобритании, учился в одной из иерусалимских ешив по студенческой визе. Его семья уже получила сообщение о трагедии. По предварительным данным, молодой человек приехал в Молдову вместе с группой паломников. Во время поездки автомобиль съехал с дороги во враг и перевернулся. Он погиб на месте. Несколько других пассажиров получили травмы и были доставлены в больницы. Международная служба за начала работу с властями Молдовы, местной еврейской общиной и родственниками погибшего для оформления документов и доставки тела в Израиль. К операции также подключились представители МИД Израиля. Генеральный контролер Индии Санджай Мурти и государственный контролер Израиля Матаньяо Энгельман подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в сфере государственного аудита. Подписание состоялось в ходе визита Энгельмана в Нью-Дели во главе делегации руководящих сотрудников Офиса государственного контролера. Меморандум создает основу для расширенного сотрудничества в сфере государственного аудита через обмен профессиональными знаниями, методологиями, технической экспертизой, возможностями обучения и передовыми практиками. Также обсуждалась целесообразность проведения двусторонних семинаров поочередно в Индии и Израиле для обмена профессиональным опытом и инновационными практиками в областях, представляющих общий интерес. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, которая расчистится к середине дня, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
3: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Самое время напомнить всем вам о спонсоре этой программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящий вкус Востока и Кавказа, вам в «Мантис», ведь здесь есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, сытный ароматный бахш, лагман и душпере. А также пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда созданы вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приобрести полуфабрикаты? Их тоже можно забрать с собой. Ну а для всех гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Поговариваю также, что там будет готов еще и свежий бахш. Кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу Решен Лицом, промзон Рамат Элиау, улица Бенцви, 23. Здесь есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню найдите в соцсетях. Фабрика «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой.
0: Реклама.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН, Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время напомнить вам о магазине кейтеринга при фабрике «Мантис». Ищите настоящий вкус Востока и Кавказа вам в «Мантис». Здесь есть все. Золотистые чебуреки, сочные самсы, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытно-ароматные бахш, лагман и душпере. А также пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда созданы вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Хотите приобрести полуфабрикаты? Пожалуйста, забирайте их с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Ну и кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждут вас по адресу Решен Лицом, промзона Рамат-Ильяу, улица Бенцвип, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Мебель Дакс. Решен лицон Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.

11 часов и 54 минуты на часах в студии первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня. На эти выходные, в надежде на то, что в воскресенье ровно в 10 окажусь в этой студии вновь поприветствую всех вас и вновь со всеми вами проведу свое время. Время Романовой на первом, ну и надеюсь на то, что эти выходные вы проведете с нами. Всем традиционный салют. Провожает меня именинник.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Израиль готовит спасательные миссии в Венесуэлу. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящий момент неизвестно, были ли граждане Израиля затронуты разрушительными землетрясениями на севере Венесуэлы. В стране сообщают о тысячах находящихся под завалами людей и прогнозируют тысячи погибших. Организация по поиску останков жертв терактов и катастроф ЗАКа готовит свои делегации к вылету в Венесуэлу. Тем временем на севере Венесуэлы зафиксирован третий подземный толчок, сообщает Венесуэльская сейсмологическая служба. По ее данным, толчок магнитудой 4,5 зафиксирован на севере страны в штате Ла-Гуайра на глубине 7,5 километров. Несколькими часами ранее в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудами 7,2 и 7,5. По официальным данным, погибли более 30 человек, свыше 6,5 тысяч объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, общее число жертв может составить десятки тысяч. В стране объявлено чрезвычайное положение. Цель в минувший вторник нанес удар в районе Хан-Юниса, ликвидировав Адама Мухаммеда Ибрагима Абухдаида, командира производственного подразделения террористической организации «Исламский джихад». Об этом сегодня сообщает армейская пресс-служба. Производственное подразделение отвечает за изготовление и снабжение военного крыла организации всеми видами вооружений. Абухдаид принимал участие в различных проектах подразделения. Возглавляемая им структура занималась попытками производства дополнительных видов вооружений для атак на военнослужащих ЦАЛя и граждан Израиля. Необычное сообщение получил ЦАЛЬ накануне вечером от палестинских служб безопасности. Израильский солдат в форме был обнаружен в глубине палестинской территории в деревне Таркуме на юге Хевронского Нагорья. В этот момент ЦАЛЬ не проводил там никаких действий. Управление координации связи гражданской администрации поддерживало контакт со своими палестинскими коллегами. Израильские силы прибыли на место, и солдат-срочник был передан в руки офицеров из гражданской администрации Иудеи и Самарии, сообщает Вайнет. Сам срочник утверждает, что его якобы похитили, привезли в деревню, высадили из машины, и после этого похитители скрылись. По предварительным данным, подоплека событий оценивается как уголовная и не связана с терроризмом. Через сутки после принятия совместной резолюции, призывающей президента США прекратить использовать вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана, американский Сенат отклонил аналогичную инициативу, чем вызвал похвалу республиканского большинства со стороны главы государства Дональда Трампа. Окончательный результат голосования – 47 за, 50 против. Один сенатор-республиканец Рэнд Пол воздержался. СМИ обращают внимание, что Сенат таким образом отказался от своей критики действий президента после того, как Трамп обрушился на сенаторов, в числе которых было четверо республиканцев, проголосовавших за предыдущую резолюцию. Трамп, комментируя результаты в своей соцсети, отметил, что это голосование дает Ирану предупреждение. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Что такое Paradise, о котором нам спела группа Coldplay сейчас? Типа рай. Кто-нибудь бывал, возвращался, рассказывал? Кроме Адама и Евы, я никого больше не знаю, никаких свидетельств. Люди только мечтают быть в раю, жить как в раю и так далее. Хотя у некоторых такое бывает период жизни, когда он считает: ой, я в раю. А, я летаю. Вау, как классно, все, все хорошо. Никаких проблем. Есть среди наших слушателей человек, у которого абсолютно никаких проблем вообще нет. Ни в одной области жизни. Поднимите руки. Ой, ну ладно, чего вы подняли руку? У вас есть проблемы наверняка, вы просто о ней не знаете еще. Ладно, добрый день, уважаемые дамы и господа. 25 июня. Йом-Хамиши, конец рабочей недели для многих сегодня. Кроме этого, сегодня 10-й день месяца Тамуз уже. Обозначается буквой Юд Батамус в еврейском летоисчислении. Мы первое радио 89.1 FM, программа PM. Пятый раз на этой неделе открывает вторую половину дня. Время 9 минут 13. Чем занимаемся? Нета Нафтали будет продолжить нам рассказывать про прибор BQ-Laser. Последний раз на этой неделе. В следующем часе я вам загадываю загадку. Я вот думаю, отгадаете вы сегодня или нет. Это предсказать невозможно. Поэтому нечего думать на эту тему. Лучше сразу предлагать вам, напоминая о том, что сегодня последний день нашего общения на этой неделе, быть активными, радиоактивными, как я говорю, и поделиться с нами чем-то. Я вот, кстати, подумал наших авторов сообщений, и мне кажется, я делаю правильный вывод, что абсолютное большинство из них — мужчины. А почему так? Женщина скажет: потому что мы заняты, мы работаем. Они бездельники, им делать нечего. Некоторые каждый день пишут. Но неужели в этом причина? Не может быть. Я не знаю, в чем причина. Как мне сподвигнуть наших радиослушательниц на то, чтобы вы тоже, уважаемые дамы, проявляли активность и чем-то с нами делились? Я понимаю, что многие мужчины пишут там что-то: политика, Трамп, Нетаньяху, еще там кто-то. А вам, может быть, более близки какие-то другие темы в жизни. Вот о них тоже можно писать. Они тоже важны. Из них наша жизнь состоит. Мы просто этого не понимаем. Мы думаем, мы как-то возвеличиваем себя, когда говорим высокие материи. Что я думаю по поводу поведения того или иного политика, лидера страны и так далее. То есть мы говорим о том, на что мы вообще повлиять не можем. Ну, один раз немножко на выборах. И все. Все остальное время — разговоры. А вот то, что бытовое вокруг нас, это в этом и состоит в основном наша жизнь. И поэтому я предлагаю и женщинам в том числе проявить активность, запомнить, что у нас есть два канала связи, уважаемые дамы и господа, для ваших сообщений. Один из них — это страница программы PM в Фейсбуке, и там раздел «Мессенджер», в котором мы отправляем друг другу личные сообщения. И наш ватсаповский номер традиционный — 054-20-70-800. Мы сегодня с вами должны закрыть все темы, потому что в следующий раз услышимся только через трое суток воскресенья. И надо будет эти все темы в ближайшие полтора часа закрыть. 054-20-70-800. Про правила, я надеюсь, вы помните. Они просты, элементарные и позволяют нам оставаться в рамках цивилизованной дискуссии, что самое важное, потому что форма дискуссии иногда убивает ее содержание. Поэтому для начала давайте следить и за формой тоже. PM до 14, потом программа «Детали». Поехали! Поехали!

0: Когда-то была группа, которая называлась «Мечтать», и когда-то у них была вот эта песня, которая сейчас прозвучала, называется, естественно, «Тук-тук». «Тук-тук», я говорю Нете Нафтали, потому что звоню ей. «Тук-тук, Нета, открывайте не дверь, а телефон хотя бы, телефонную линию. Здравствуйте, приветствую вас в нашем эфире».
1: Здравствуйте, «Тук-тук».
0: Тук-тук-тук. Ответили, хорошо. Итак, мы говорим сегодня
1: когда
0: последний день.
1: Когда же я вам, Павел-то, не отвечала? Ну что ж вы прям вот ответили? Ну когда же я вам не отвечала? Я же вам всегда отвечаю. Так,
0: когда
1: сегодня
0: женщина,
1: мы
0: когда женщина произносит слово «всегда», я напрягаюсь. Вот я говорю, не надо.
1: Я очень обязательно организованный человек, Павел, вы же знаете.
0: Нет, ну смотрите, я по следам нашего вчерашнего разговора думаю, может быть, я собаку утащила в лес, и вы там...
1: Не-не-не, нормально, собака храпит вот рядом со мной, все нормально с ней.
0: Окей, пока она спит, мы можем спокойно поговорить о приборе BQ-лазер. Итак.
1: Да-да-да. Да, мы когда говорим про BQ-лазеры вчера и сегодня, вообще мы чаще всего произносим слово «воспаление». То есть в контексте боли мы говорим о том, что он работает не на маскирование боли, не на поверхностное обезболивание, а именно на воспаление. Но не все до конца понимают, я думаю, что мало кто вообще из немедиков понимает, что такое вообще процесс воспаления, зачем он нам нужен. Воспаление — это не болезнь сам по себе, это просто защитная реакция организма. То есть когда ткани повреждаются или перегружаются, или травмируются, организм начинает такие ремонтные работы. То есть расширяются сосуды, усиливается приток крови к этому месту, в область повреждения приходят клетки иммунной системы, которые помогают восстанавливать травму, и запускается восстановление тканей. Проблема в том, что вместе с этим туда же приходят химические вещества, которые делают болевые рецепторы более чувствительными, поэтому нам более больно, потому что как бы нашему организму нужно нам сообщить, к какому месту нужно относиться как бы более аккуратно в этот момент, потому что оно повреждено. И как раз из-за этих веществ место, или это сустав, или это рана на коже, начинает болеть, мышцы становятся более чувствительными, появляется отек, тот самый очень неприятный, и появляется скованность. То есть часто человек в этот момент чувствует не само прям повреждение, а последствия воспалительной реакции. То есть если, например, мы вспомним, что мы порезали палец, он краснеет, немножко опухает и становится болезненным. Это именно и есть то самое воспаление, с которым мы работаем. Так вот, BQ лазер, как раз его суть в том, чтобы помочь нашим же клеткам не чему-то инородному, как, например, обезболивающий препарат, который, конечно, безусловно, иногда нам необходим, никто не говорит, что нет, но он помогает нашим же клеткам внутри нашего же тела быстрее справиться с этим воспалением. То есть да, организму все еще нужно время для того, чтобы все это побороть, все это как бы заново построить и так далее, но BQ лазер помогает значительно ускорить этот процесс и, соответственно, по ходу дела снять сильный болевой синдром, который возникает из-за этого. Вот. И я как раз давайте тогда сразу перейду уже в конце этого выхода к акции, которая сегодня четверг, сегодня последний рабочий день недели, вот она заканчивается сегодня. Это та же самая акция, что была вчера, и сегодня она закончится точно, а на следующей неделе будет у нас что-то другое. Спешите приобрести BQ Laser, звоня по номеру звездочка 3414 с замечательной совершенно скидкой 40%, плюс получаете как раз для воспаленных, отекших, затекших мышц замечательный роллер-массажер стоимостью 200 шекелей и также, как всегда, 30-дневный пробный период, после которого, если что-то вдруг вас не устроило, вы сможете вернуть абсолютно без проблем BQ Laser обратно. Звездочка 3414, звоните скорее.
0: Хотел что-то добавить, да нечего. Вы все сказали. Поговорим еще. Да. Спасибо, Нета. Всего доброго.
1: Пока-пока.
2: Реклама.
3: Первое радио.

0: Одно сообщение успею прочесть до первого рекламного блока этого часа. Написал нам Слава в Фейсбуке. Привет всем, у меня нет слов по поводу так называемого прекращения огня в Южном Ливане. Гибель солдата, соболезнования родным и близким. Ну и где наш грозный министр обороны? И при этом при всем протестующий харидим устраивает нам изжогу. Терпение нам всем, а также мира и благополучия на выходные. Желает нам Слава в своем сообщении, которое он написал в Фейсбуке. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните +34 14 +34 14.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Center Car Azur.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Сегодня мы обычно отмечаем дни рождения, господа, но сегодня в биографии такого известного человека, короля поп-музыки, день смерти, который тоже я не могу пройти мимо него. В этот день, в 2009 году, скончался Майкл Джексон. Говорят, от слишком много таблеток пил последние годы своей жизни. Ему был на то время 51 год, сегодня ему было бы 68. В последние вот полгода в биографии Майкла Джексона есть две точки такие. Первая вышла на экраны кинотеатров. Фильм называется «Майкл», который рассказывает о первом начальном периоде его жизни, начиная с того времени, как он был ребенком, как отец его воспитывал, его и его братьев из группы «Jackson 5», и заканчивается пиком его карьеры. А второй, это уже, по-моему, наполовину документальный или весь документальный фильм, который вышел на Netflix, который рассказывает о заключительном периоде жизни Майкла Джексона, в котором к нему было много вопросов, подозрений, надеюсь, вы помните, в чем, но которые, правда, не остались без окончательного ответа. И кто же на самом деле был Майкл Джексон, до сих пор в обществе спорят. Некоторые говорят, что король поп-музыки незаменимый, один-единственный, второй говорят монстр, вторые говорят монстр. Может быть, в какой-то степени ответ на эти споры дал сам Майкл вот в этой песне, которую он когда-то записал, и в которой он поет «I'm bad», «Я плохой». Майкл Джексон скончался в 2009 году в этот день.

Вера Брежнева. Ну, есть одно лекарство, которое поможет его забыть. Его даже не надо принимать внутрь. Ему надо просто дать течь. Это время, наверное. Так тихо, так называлась ее песня. Продолжаем. Еще пара сообщений, которые пришли. Валентин про Майкла Джексона написал больше. Как можно называть человека монстром? На каком основании? Обвинения не доказаны. Мы будем слушать его музыку через 50 лет, я уверен. Ну, я думаю, те, кто называли его монстром, основывались на свидетельствах одного, а может быть, не одного мальчика, с которым Майкл Джексон вместе спал в постели. И он там что-то такое рассказывал, что вызвало вот гнев такой у этих людей. Марк один написал: приятного солнечного денька, уважаемые дамы и господа. Хороших и безопасных выходных. Спасибо, Михалыч, за Yellow Submarine. Это классно и клево. You made my day. Ой, какое приятное, подходящее для уикенда сообщение вы написали, Марк один. Спасибо вам большое и вам таких же выходных, какие вы желаете нам. Теперь, господа, наверное, так как мы часто вспоминаем сегодня, что мы накануне конца недели, сегодня четверг, время уже 38 минут второй половины четверга. Рекомендация. О ней, об этом сериале написал нам, по-моему, на этой неделе, в начале или на прошлой, один из наших радиослушателей. Я подтвердил, что да, есть такой новый сериал на Netflix, который называется «I will find you», «Я тебя найду». Ну, вроде бы, я посмотрел первых, по-моему, 3-4 серии, и, наверное, уже можно рекомендовать его нашим радиослушателям. Но я вот что хотел бы сказать. Это очередной сериал, который сделан на основе романа Харлана Кобена. Это известный американский писатель, автор детективных романов. Между прочим, такая маленькая, но приятная деталь. Он родился 4 января 1962 года в еврейской семье в Нью-Йорке. Это то, что в Нью-Джерси. Значит, стал популярным очень писателем, обладателем очень многих премий. Из-за него схватилась компания Netflix Broadcasting, заключила с ним договор на много лет, до 22 года, что все его романы будут экранизироваться и показываться именно на Netflix. Потом Netflix увидел, что дело пошло, и в 22 году заключил с ним договор еще на 4 года. Еще на серию нескольких романов Харлана, которые будут экранизированы и показаны на Netflix. Обычно, я знаю, Netflix выпускал их вот прямо в начале каждого года. По-моему, в начале этого года тоже был очередной сериал, но сейчас они что-то не выдержали и выпустили в середине еще один сериал по романам Харлана Кобена. «I will find you», ну, наверное, «Я тебя найду». Так можно напрямую перевести этот сериал, в начале которого я не буду спойлерить, но там все понятно. В начале сериала на первых минутах нам показывают отца, который сидит в тюрьме за пожизненное, за жестокое убийство своего собственного сына. И отец продолжает утверждать, что он не виноват. Хотя все факты, улики, или почти все, говорят о том, что это сделал именно он. Netflix. Новинка. Может быть, вам понравится посмотреть в конце недели. Так, а мы возвращаемся к музыке. Коллектив, который называется Tone and I, Raise Me Up. Так называется их песня.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Мебель ДАКС. Решен ли Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
8: Библиотека ТМ.
9: Всегда кажется, что любят нас за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Лев Николаевич Толстой.

Голос Кристины, надеюсь, узнали. Наш радиослушатель, который подписывается AlexPDR, p.d.r. подтверждает мою рекомендацию. Добрый день, PM. Очень хороший сериал. Я найду тебя. Советую. С уважением, AlexPDR. Ну, вот видите. Еще одну рекомендацию, считайте, получили. Витал написал. Добрый день. 19-го был на концерте «Машина времени». А на 20-го выходит новая песня Макаревича «Мы будем петь». Думаю, почему Андрей не анонсировал ее на концерте, но когда прослушал, понял. Очень зацепила песня. Слушаю ее постоянно эти дни. Она о нас, с вами, о нашей стране, о друзьях, врагах, о вечности. Вы знаете, «Мы будем петь». Во-первых, она есть на странице программы PM. У него после этого есть еще одна песня о людях и козлах, извините за выражение. Есть новая песня Слепакова. Я ее тоже поставил на странице программы PM, все это можно увидеть. А вот эта композиция, я думаю, что ее не пели на концерте, она интимная. Она вот не концертная. Она такая, она вот исполнитель, гитара и слушатель. Больше никого не нужно. Огромный зал для нее не нужен. Но то, что вы были на концерте, я смотрю, много людей побывали на концерте «Машина времени». И это хорошо.

0: I'll never forget the way you look tonight. Я всегда думал, что лучшая одежда женщины – это черное платье. Вот все, черное платье – это все. Но Крис Деберг сказал мне когда-то: «Пьем, ты не прав, красное тоже неплохо». Ну, ладно, что я буду с ним спорить, что ли. Неплохо. Главная песня Криса была сейчас в нашем эфире. И закончим этот час очередной беседой с Нетой Нафтали, компания Биквилайзер. Нета, добрый день еще раз.
1: Так, есть вопросы или рассказываю?
0: Ой,
1: так,
0: слушайте, у меня есть вопрос один. Есть один вопрос, но он международный. Вчера нам задал радиослушатель. Вы знаете, у нас есть слушатели за границей. Сейчас интернет, техника, технология позволяют. Нам пишут из разных стран. И кто-то из Германии написал: как мне можно получить прибор BQ-Laser? Что вы ему скажете?
1: Хороший вопрос. Не первый раз, да, я его слышу. Частенько, да, диаспора наша везде находится.
0: Да,
1: да. Поэтому, да, частенько слышим эти вопросы. Насколько я понимаю, на сейчас нет, его нельзя просто взять и отправить, потому что это все-таки медицинский прибор. То есть к таким вещам возникают на границах частенько вопросы. Но мы всегда, во-первых, всегда советую все-таки позвонить по номеру *3414 и железно уточнить у наших сотрудников, которые отвечают как раз за доставку, да или нет. Скорее нет. Если все-таки нет, то, наверное, как-то вот передавать. Такое тоже частенько случается, как
0: послушайте,
1: мы передаем все это через чемоданчики, как-то мы все это
0: У меня вопрос: а из-за границы разве можно звонить с телефоном со звездочкой? По-моему, нет. По-моему, нельзя.
1: Ну, может быть, тогда попросить кого-то отсюда позвонить.
0: Может быть, попросить кого-то, да.
1: Да, да, да. Ну, раз мы слушаем все-таки.
0: И, может быть,
1: радио,
0: кого-то найти. Если, смотрите, если человек, я так думаю, если человек слушает радио, израильское радио. Значит, он как-то связан с нашей страной.
1: 100%.
0: Значит, ему как-то интересно, что происходит в Израиле. И не просто так. Значит, есть какие-то знакомые, друзья, родственники. И можно их попросить позвонить, и можно их потом попросить привезти их туда, этот прибор BQ-Laser, и получить его. Окей, ясно.
1: Да.
0: Ну, давайте теперь о самом приборе.
1: Да, очень коротко, у нас всего пару минуток осталось, но хотела рассказать про то, чем, по сути, все-таки BQ-Laser отличается от тех вещей, к которым мы бежим все-таки в первую очередь, когда оно что-то болит, особенно если это что-то мышечно-скелетное, какая-то затекшая мышца, какой-то болящий сустав, наверное, мы все-таки в первую очередь, ну, понятно, в ожидании приема у врача, который, мы знаем, очень долго у нас происходит, мы, наверное, бежим или к обезболивающим, или к мазям и гелям каким-то поверхностным, которые заявляют, что они тоже помогают от боли, и прямо аж иногда даже заявляют, что лечат болезни суставов. Хочется, к сожалению, расстроить, что не то чтобы это прям вот нельзя использовать, это как-то ужасно, но хочется некоторых, наверное, расстроить тем, что, ну, ни один на свете гель, даже если он супер дорогой, замечательный и эффективный, не может достаточно глубоко проникнуть вплоть до вашей мышцы, и уж тем более до вашего сустава. Это все равно только поверхностное облегчение. Это, да, может дать, например, ощущение холода или тепла, это может облегчить, как бы, именно что болевой синдром очень временно, но все равно это никаким образом не адресует причину. Что касается обезболивания препаратов, опять же, говорю, что, конечно, иногда без них не обойтись, особенно если это что-то срочное, если что-то очень сильное, но если мы все-таки хотим работать над причиной, то BQ-Laser скорее и лазерная терапия в целом это более надежный выход, потому что это не маскирование поверхностное, а любой обезболивающий препарат это временное маскирование, будь это какой-то простой бупрофен или даже если какие-то это, естественно, в больничных условиях прописанные опиоидные штуки, это все равно поверхностное временное облегчение. Если мы хотим всерьез работать над причиной, над воспаленной мышцей, над воспаленным суставом, над хронической болью, то BQ-Laser гораздо с большей вероятностью, конечно, вам поможет в долгую, потому что это работа именно что над причиной, над воспалением, над отеком, над воспаленными нервными окончаниями, над плохим кровотоком в этом месте и так далее. Поэтому вот как раз подвожу тогда сразу, что если вы все-таки хотите всерьез работать над какой-то проблемой, которая у вас есть, связанной с болью или с воспалением, только до конца этого дня звоните скорее по номеру *3414 и приобретайте аппарат BQ-Laser со скидкой 40%, плюс получаете дополнительно роллер-массажер стоимостью 200 шекелей и, конечно же, 30-дневный бесплатный пробный период, чтобы вы смогли как раз попробовать регулярно его поиспользовать, посмотреть, как он с вами работает. Если вдруг что-то вас не устраивает, абсолютно без проблем вернуть его обратно. *3414. Давайте, наконец-то уже, друзья, работать всерьез над нашей болью.
0: На это спасибо. Поговорим в следующем часе. Всего доброго. Бай-бай.
1: На связи.
2: Реклама. Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет. Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
3: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Израиль и Ливан опровергли заявление США об отступлении Цааля. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цааль опроверг заявление источника в Госдепартаменте США, который сообщил агентству Рейтер, что израильские силы якобы оставили часть территории в зоне безопасности в Ливане. В армейской пресс-службе заявили, что силы находятся на тех же позициях. Одновременно ливанский источник в сфере безопасности сообщил, что в Бейруте не знают об израильском отступлении. Ранее в западных СМИ появилась информация, что Цааль, демонстрируя жест доброй воли по отношению к правительству Ливана, якобы вывел военных из некоторых районов в зоне безопасности. Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящий момент неизвестно, были ли граждане Израиля затронуты разрушительными землетрясениями на севере Венесуэлы. Организация по поиску останков жертв терактов и катастроф ЗАКа готовит свои делегации к вылету в Венесуэлу. Также ряд других стран направляют свои спасательные миссии. Как сообщалось ранее, утром в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудами 7,2 и 7,5. По предварительным данным, свыше 6,5 тысяч человек объявлены пропавшими без вести. Общее число жертв может составить 10 тысяч. В стране объявлено чрезвычайное положение. США настроены на практичное взаимодействие с Ираном, но не строят чрезмерных планов, заявил госсекретарь Марко Рубио в Бахрейне на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США. «Мы намерены искать возможность вступить в конструктивный диалог и надеемся достичь соглашений с Ираном. Рассчитываем, что это приведет к весьма позитивному результату», — сказал он. По словам Рубио, если Иран будет действовать не как революционное движение, стремящееся экспортировать свою идеологию в другие страны, а как национальное государство, желающее блага своему народу, то США будут готовы работать вместе с Тегераном, несмотря на прежние разногласия. Глава Госдепартамента пояснил, что если в Тегеране выберут другой путь, то положительных итогов ждать не стоит. Авиакомпания «Эляль» отменила рейсы Тель-Авив-Москва на неопределенный срок на фоне нестабильной обстановки в воздушном пространстве российской столицы. Из-за регулярных атак беспилотников на Москву и Московскую область в регионе периодически вводятся ограничения на работу аэропортов. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Кэти Перри открыла вторую часть программы «ПМ». Сегодня добрый день, уважаемые дамы и господа. Последний час программы «ПМ» на этой неделе начинается. Время 7.5 минут 14-го. Для сообщений сегодня и сегодняшней недели, этой недели, у вас осталось 25 минут максимум. Если хотите оставить свой след в нашем эфире, то используйте их, напишите о чем-нибудь, что интересно и важно вам. Или в Фейсбуке, на странице программы PM, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Так. Салам пополам всем, я рыбак из Афулы. Этот человек каждый день меняет. Он был капер из Афулы на этой неделе. Теперь он рыбак из Афулы. Ищу партнера на охоту и рыбалку, желательно женского пола. Скоро махну на рыбалку. Кто со мной? Есть пиво, наживка и еда. Она будет ловить рыбу, а я буду ее жарить рыбу. С уважением пишите, буду рыбак. Ну, рыбак здесь пытается спошлить немножко по поводу жарить. Он в скобках написал слово «рыбу». Уважаемый рыбак из Афулы, не найдете вы себе так партнера. Пошлить в нашем эфире нельзя. Это со своими друзьями вам надо так разговаривать. Так, дальше сообщение в WhatsApp. Добрый день, хотелось бы узнать, вы ставите в эфир авторские песни. Ну, это зависит от песни. Мы стараемся не ставить песни, которые смонтированы с помощью искусственного интеллекта. Потому что хватает без него много разной музыки. Денис спрашивает. Добрый день, Павел. Вчера смотрели фильм на Netflix под названием «Рука Данте» с красотулей Галь Гадот и кучей знакомых актеров. Отдельно порадовал Батлер вроде алкаша и бандита. Ему подходит. Рекомендую к просмотру. Денис рекомендует «Рука Данте» с Галь Гадот. Голосовое сообщение прислал нас слушатель из Украины, который подписывается Рюдзаки. Слушаем.
1: Добрый день, Павел и радиослушатели. Послушал я тут Кристину Арбакайте «Жизнь одна» и призадумался. В этой песне что? Идет намек на то, что надо попробовать все, в том числе убийства, запретные вещества и так далее, которые тебя же и убьют? Да ладно, шутка. Я знаю, что ко всему надо подходить с умом. Кстати, немного о других новостях. Если кто не знал, то Маша и Медведь, ну, которым продлили лицензию Netflix, на это Верховная Рада Украины снова возмутилась. Боже мой. Вот пресс-патрон куда бы ни шло, конечно. А Маша и Медведь прям реальная угроза для детей. Мирный мультик, не намека на войну, но тем не менее все равно опасен. Идиотизм крепчал. Рюдзаки.
0: Рюдзаки нам рассказал, еще раз подтвердил, что с сегодняшней Украине все, что связано с Россией, отрицается на корню. Интересно, почему это так? Что случилось? Здравствуйте всем. Позвонила младшая дочь Аннат. Сегодня я приеду навестить вас. Приготовь фаршированные перцы. Давно не ела. Вот стою на кухне и готовлю фаршированные перцы. С уважением, Женя Ашкелон. Ну, замечательно. Слушайте, ну это же приятно, когда приедет твой ребенок, независимо от того, сколько ему лет. И сразу честно сказал, что он хотел бы вкусненького покушать. И ты становишься к плите, на кухню и готовишь это. Это же приятное занятие. Инна, у нас в стране столько много разных институтов с профессорами и аналитиками. Зачем они нужны, если могло случиться то, что случилось вчера? Ведь это толпа, которая тупо выходит из-под контроля, готова вредить всему и всем, ничего не давая. Город возле газон, газы, законы. Чего? Город возле газы, законы. Аблю надо создать. Слушайте, тут у вас что-то пошла какая-то путаница. Аблю надо создать для людей, не уважающих страну, и пусть они там свои молитвы молятся и сами себя обслуживают и охраняют. Что, какой-то забор, в смысле, концлагерь вы хотите устроить? Я так понимаю. Ну, у людей много гнева на демонстрации и блокировки шоссе, которые устраивают ортодоксы в последнее время. Причем, ладно, у нас много кто устраивал ортодоксы. А эти-то устраивают ортодоксы с требованием не выполнять законы нашей страны. И вот в чем разница. В архиве на сайте радио до сих пор нет вчерашнего выпуска про Петах Тыкву. А меня, кстати, не очень интуитивно, где находится этот архив. Может, есть еще один Дима? Слушайте, я не знаю, где он находится. На сайте. Да, сейчас мне скажут, что надо нажать. Что надо нажать? А на сайте в архив как зайти? Ну вот как зайти? Прям кнопка «Архив», прям на главной странице есть кнопка «Архив». Все. А, это архив программы PM вчерашний. И там надо дойти, зайти чуть за середину первого часа, и там прозвучит Петахтыква. Но наша YouTube-служба говорит, что скоро все эти программы появятся и там тоже. Все истории городов. У нас их 13 набралось уже на сегодняшний день. Можете выбрать город, который вам ближе. Так, кто-то прислал голосовое сообщение продолжительностью больше минуты, по-моему, что является нарушением нашего правила. Так что, возможно, я его обрежу. Слушаем.
2: Здравствуйте все. Я Аркадий. Павел, у меня вот какая тема. У меня подруга живет в Германии уже 20 с лишним лет. И вот недавно друг, приятель приезжал и гостил у меня 5 дней. И вот что интересно. И в Германии, и в Швейцарии без всякой специальной аппликации, без всякого приложения специального на телефоне, если звонят из какой-то организации, например, из... как мы говорим, Купат Холим, или из Мештары, или еще откуда, у них высвечивается полиция, почта. Ни у кого этих контактов в телефоне нет. Просто они высвечиваются. А у нас вот такое творится, я о мошенниках. И почему этого нет? И вот хотелось бы, чтобы вы, Павел, как представитель третьей власти, каким-то образом повлияли на тех, кто это может продвинуть, чтобы и у нас было как в цивилизованных государствах.
0: Интересно, какую из трех ветвей власти заменил Аркадий, назвав нас представителем третьей власти? Потому что у нас, как в любом демократическом государстве, есть три ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная. Прессу иногда называют... четвертой, по-моему, властью, но никак не третьей. Значит, уважаемый Аркадий, у нас есть приложение, которое называется типа TrueCaller или еще что-то, или True... Да, по-моему, которые блокируют номера. У них есть какая-то база номеров, которые являются... или это реклама вам звонит, или даже мошенники. Мошенники, правда, обходят это дело. Умеют обходить, но... У меня вот часто на телефоне звонок, я вижу, написано suspected spam, то есть подозрительный спам. Я не отвечаю. Но вы же знаете, что сегодня технологии дошли до того, что вам могут позвонить из телефона полиции, из телефона банка, Bitok, Lumi. Это будет тот же самый номер. Так что при желании они это могут обойти. Конечно же, хорошо, когда... Хотел сказать, хорошо, когда вам звонит полиция. Ничего хорошего в этом нет. Но ты видишь, кто тебе звонит. То есть какие-то службы. Но поверьте мне, мошенники сегодня могут обойти, и ты поднимешь трубку, думаешь, тебе что-то важное, а там говорят: здравствуйте, я Вася из Bitok Lumi. Нам надо застраховать ваши деньги. Сейчас пришлем посланника, отдайте все наличные, мы их перепишем, застрахуем, потом пришлем вам обратно. Это запросто, они обходят все это. Поэтому прежде всего на страже должны быть мы сами, не расслабляться. Приветули, дядюшка Паша, лопух. А с какой целью призываешь женщин, девушек писать больше, чем мы, пацаны? PM станет интереснее, насыщеннее. Угадавший загадку закажет Motorhead или Iron Maiden. Политика исчезнет. Будем слушать про обед для внуков. Сколько стоит новейшая кастрюля от известного бренда и так далее. Про футбол молчу. Но, в принципе, я не против, дядюшка Паша. Пусть пишут, лопух. Лопух, вы такой противоречивый в этом сообщении. То вы как-то подкалываете звонки женщин, а потом завершаете, что вы не против. Я не говорил больше, чем вы, пацаны. Я говорил, что вообще посланий меньше от женщин, чем от мужчин. И предлагаю женщинам быть более активными. Не значит, что их будет больше. Просто быть более активными и писать на те темы, которые им интересны. Которые вы перечислили, это тоже важные темы. Я всегда говорил, я понимаю, что вам они не важны, это глупости, вам надо про вату, про еще там что-то. Но есть и в жизни другие темы. Так. Вацлав прислал фотографию огромной танцплощадки, на которой висит огромный плакат. Вход в джинсах на танцплощадку запрещен. И Вацлав написал, при СССР было и такое. Да при СССР чего только не было, Вацлав. Вообще. Рюдзаки успел прислать нам второе голосовое сообщение. Слушаем.
1: Ну, тут я отвечу на ваш вопрос, Павел. Почему так все делается? Потому что надо отвлечь любым способом внимание от коррупционных скандалов вокруг Зеленского и его окружения. Это вот мой ответ такой. Кстати, еще хотел добавить, что скоро выйдут последние две серии сериала «Фауда». Суперовый сериал, просто офигенный. И очень жаль осознавать, что это действительно последний сезон уже, потому что он шикарный сериал, просто шикарный. Вот. Не буду тут спойлерить, но очень многих персонажей там жалко. Надеюсь, хотя бы спин-офф какой-то дальше создадут.
0: Я слышу в основном, по-моему, положительные отзывы. Ну, израильтяна вообще близко все, что показывают в сериале «Фауда», и поэтому это проходит у нас через нервы, через нас проходит, в отличие от любого другого сериала. «Фауда» — это «Фауда». Рюдзаки, мой вопрос о том, что это в Украине сейчас не любят все российское, был риторическим. На него отвечать не обязательно было. Может, фильм «Кодекс Данте»? Слушайте, ну я не знаю, я назвал, прочитал то, что кто-то прочитал, написал. А какой фильм, как он точно называется, не знаю. Кто-то, может быть, уточните. С Галь Гадот нам кто-то рекомендовал только что. У меня даже в мыслях не было искать архив программы ПМ, если есть программа «Города Израиля». И вообще искать архив в разделе «Эфир», где есть программа, нелогично, особенно если рядом с пунктом «Эфира» есть наши архивы. От чистого сердца рекомендую Первому радио пройтись по электронным ресурсам и подправить пользовательский опыт UX. Готов помочь, Дима. Слушайте, вы перешли на какие-то технические термины. Для меня это вообще полный туман. Голосовое сообщение прислал еще кто-то. Слушаем.
2: Я, Павел, извиняюсь, что посылаю второе сообщение. Дело в том, что я пытался пользоваться вот этим приложением, о котором вы сказали, на айфоне, во всяком случае для нас незрячих, оно работает, ну, в общем, очень плохо, ну, почти никак. Вот. А там именно пишет полиция, и номер никто не поделает, потому что там, кроме всего, еще есть эмблема и все прочее защищенное. В Германии, сами знаете, как насчет личной информации. Это у нас можно на всю почту кричать свой «Тудадзюд». А у них такого не бывает.
0: Окей. Так. Ну, давайте мы сейчас остановимся. У меня есть еще сообщение. У вас для сообщения минут 10 еще есть, господа. Но вернемся все-таки к музыке. Малоизвестная мне певица, зовут ее Сапир Сабан, прислала на радио песню «Ширим Шель Шлому», по-моему, так она называется. И я решил, что она достойна вашего внимания сегодня. Сапир Сабан продолжает наш эфир.

0: עכשיו תראה אתה הפכת איש כל כך חשוב לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Я это...
4: Шо? Опять!
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
7: Мы продолжаем, господа. Сейчас не музыкальная, но тоже информационно-познавательная наша беседа с Энетой Нафтали о приборе BQ-Laser. Энета, приветствую вас в этом часе.
8: Здравствуйте еще раз, да.
7: Ну что, у вас два последних выхода. Давайте самое главное рассказывайте нам,
8: пожалуйста. Да, расскажу сегодня еще чуть-чуть про очень актуальное, мне кажется, для вас, для всех, кто слушает. Наверняка многие слушают, сидя в автомобиле. Вы, Павел, слушайте, сидя в студии. Я хочу рассказать про сидячую нашу замечательную работу. И про то, как она сильно влияет вообще на наше мышечно-скелетное здоровье, как она может, какое количество проблем на самом деле она может вызывать, потому что кажется, что, травмы, они скорее от какой-то перенагрузки, от каких-то, например, спортивных травм и так далее, но сидячий образ жизни, это, конечно, одна из таких очень флагманских больших проблем сейчас в 21 веке, потому что очень многие работают сидя, и это не может, конечно, не влиять, причем в долгосрочной перспективе это не может не влиять на здоровье нашей шеи, здоровье поясницы, здоровье крестца. Мы все знаем это ощущение, когда мы вроде как сидели весь день, ничего особенного не делали, потом мы встаем и ощущаем просто все эти часы на себе и на своем крестце и пояснице, как долго мы сидели, и нам, может быть, и больно тоже, хотя вроде как мы ничего страшного, сильно спортивного не делали. Так вот, почему это происходит в том числе? Потому что, именно откуда берется это болевое ощущение? Болевое ощущение, как и во многих других случаях, берется от перегруженных, затекших мышц, от воспаления, которое возникает вокруг них, от неправильного положения в пространстве нашего скелета, и от этого дальше идут какие-то воспалительные процессы, затекшие мышцы, отеки сами по себе, а отек может давить на нервное окончание, и это вызывает боль. В общем, что с этим делать? Такой очевидный вроде ответ – двигайтесь больше. И это, конечно же, самое, наверное, важное в мышечно-скелетном здоровье – продолжать двигаться. Но при этом как двигаться, если так больно, тоже не очень понятно. То есть хоть бы хочется подвигаться после рабочего дня, но не все себе могут это позволить, потому что просто очень больно. В общем, я предлагаю нашим дорогим слушателям плюс, конечно, к движению, которое иногда получается, иногда нет, совершать, приобрести BQ Laser для того, чтобы снимать болевые ощущения здесь, сейчас, потому что, иногда, правда, сложно встать и пойти, на прогулку и так далее. Так вот, вместе с BQ Laser может получиться достигнуть такого баланса, где мы все-таки, да, двигаемся, но помогает двигаться, у нас есть чему, и это BQ Laser. В общем, друзья, давайте потихонечку, не спеша вставать и идти, поднимать как раз трубку, звонить по номеру 3414, приобретать только до конца этого дня BQ Laser со скидкой 40%. Дополнительно в подарок получать как раз для ваших затекших мышц совершенно замечательный роллер-массажер стоимостью 200 шекелей и, конечно же, также получать 30-дневный пробный период, после которого вы сможете, если вдруг вас что-то не устроит, совершенно без проблем вернуть аппарат обратно. 3414, звоните скорее и давайте как-то уже вставать и немножко двигаться.
7: Тем более в программе PM Нета в конце часа напомнит об этом последний раз, так что учтите.
8: Да.
7: Нета, спасибо.
8: Да, на связи. Да. Пока-пока.
5: Реклама.
7: Подготовив сегодняшнюю загадку, господа, я не мог удержаться от того, чтобы не напомнить вам кратенько биографию человека, о котором я вам сейчас расскажу. Ну, потому что она такая вообще наполненная событиями. Вау! Я про Пьера Кардена. У кого-нибудь есть что-то от Пьера Кардена? У меня меня есть, по-моему, майка. Там на плече написано «Пьер Карден». Надо будет прийти на работу на следующей неделе и так плечо это выставлять вперед, чтобы видели, что на ней надпись «Пьер Карден». Значит, история Пьера Кардена – это история, которая, оказывается, в жизни бывает. Когда человек родился в семье нищих людей, обнищавших, и стал тем, кем он стал. Пьер родился в семье венецианских фермеров-виноградников, виноторговцев, которые разорились во время Первой мировой войны, переехали во Францию, искали там счастье и нашли их, наверное, в 10-м ребенке из 10 детей, которых у них было. Ребенок Пьетро, он же Пьер Карден. Когда он только начинал свою карьеру, Кристиан Диор дал ему такой совет: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В 50-м году открыл свой собственный дом моды Пьер Карден. В 54-м свой собственный бутик. После поездки в Японию в 57-м году, речь идет о прошлом веке, естественно, воплотил японское искусство в своих коллекциях. Пригласил к сотрудничеству японскую модель Хироко Мацумото, которая была его музой почти 10 лет. В 63-м он создал знаменитые сценические костюмы чьи? Группы Beatles. В 70-м разработал скафандры для НАСА. Во время своего визита туда, в эту американскую космическую программу, он стал единственным человеком, примерившим скафандр База Олдрина, в котором тот впервые в истории человечества вступил на Луну. В 70-м уже взялся за коллекцию мебели, создал. В 79-м стал первым западным дизайнером, который за многие десятилетия провел показ мод в Китае. Карден занялся затем промышленным дизайном автомобилей, разработав 13 базовых дизайнерских тем. Открыл талант актера Жерара Депардье. Как продюсер последнего гастрольного тура, Марлен Дитрих предоставил ей для парижских выступлений концертный зал своего комплекса. В 81-м году купил ресторан «Максим» в Париже. Лично участвовал в возрождении ресторана. В 83-м году представил «Максим» в Пекине. Владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в 8-м округе Парижа, которую он скупал на протяжении многих лет. На пике своего развития его империя, в его империи работало 200 тысяч человек. Оборот в 10 миллиардов франков, что 1,5 миллиарда евро. Один из первопроходцев в стиле «юнисекс» в коллекции 58-го года. Впервые приглашал в свой дом моды работать представителей других рас и национальностей. То есть у него появились не только белые стройные модели, но и темнокожие, и, я знаю, там азиаты, азиатки и так далее. Устроил показ своих мод в пустыне Гоби и в таких закрытых странах, как Китай и СССР. Дальше. Что еще? Длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для Beatles им, цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек. Это все Пьер Карден. Одной из муз модельера была балерина Майя Плисецкая. Он познакомился с ней в 71-м году. Специально для нее Карден создал костюмы для Майи и в балетах, и в фильмах, которых она снимала. После того, как Плисецкая начала работать в Германии, стала зарабатывать много денег, она ему оплатила все те подарки, одежды, которые он делал до этого. Вернула ему деньги за это. В течение 4 лет модельера связывали отношения с актрисой Жанной Моро. Однако они так и не поженились. Партнером Кардена в жизни в бизнесе на протяжении более чем 40 лет был его коллега-модельер Андре Оливер, который умер в 93-м году от СПИДа. В 2006-м Сильвана Лоренц написала биографию модельера под названием «Пьер Карден и его невероятная судьба». В 19-м году на 76-м Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма о жизни и карьере Кардена. Был встречен бурными овациями. На премьере присутствовал сам Карден. Умер он в следующем году, в 20-м. Причина смерти, кстати, не была не названа. Рассказав все это о Пьере Кардене, я хочу задать вам вопрос. А за что мы, ну кто мы? Я бы сказал, примерно половина наших радиослушателей должны быть благодарны Пьеру Кардену. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Половина, может, 47%, может, 52%, может, 53%. Я не знаю точно. Так. Читаю пока сообщение. А, Значит, рыбак из Афулы, Корея всех лоханули, Себа так проиграть, африканцам позор, чехи тоже аут из Мондиаля. Он нам рассказывает об итогах Мондиаля. Шалом, господин, самый толерантный ведущий и слушатели центрового радио. На улице очень жарко, пейте больше холодного пива. Берегите себя, завтра держу путь в Египет. Заклинатель Кураги. Дальше он добавляет: Биби, хромой гусь. Так. Перехожу в WhatsApp. Что здесь? А, я просто пытаюсь понять, что я читал, а что еще нет. Ира, я в детстве терпеть не могла фаршированные перцы и голубцы. Выбора у меня не было, когда 10 лет назад моя мама приехала к нам в гости, спросила у меня, что бы я хотела, чтобы она мне приготовила, я попросила голубцы. На что она мне сказала: ты же их в детстве не переносила. А я ей ответила: а ко мне прислушивались? Вынуждена была их есть, со смайликом добавляет Ира. Были в моем детстве такие фразы: ешь, что дали, или ты не голодная. Окей. Кто-то прислал голосовые сообщения. Ну, давайте послушаем, пока вы звоните.
9: Всем здравствуйте. Вот по поводу того, что приготовить, кушать детям. Как приятно, что дети должны приехать, и ты готовишь им кушать. Моя старшая дочь была беременна старшей моей внучкой. Звонит мне и говорит: мама, хочу такую домашнюю лапшу, как бабушка готовила. Помнишь? Конечно, помню. Сделаешь? Ну, конечно, сделаю. Я побежала в магазин, в Манию, купила курицу, прибежала, тесто сделала. Звонит дочь, говорит: мама, не хочу. Думаю, ну, хорошо, ладно, отдохну. Через час она мне звонит, говорит: ну что, лапша готова? Я говорю: так ты же сказал, что ты не хочешь. Она: ой, нет, мама, хочу. Я говорю: хорошо, через час все будет готово. И я никогда в жизни так быстро не готовила. Так что вот так вот. Лара.
7: Настроение беременной женщины, наверное, очень переменчиво. Второе сообщение от нее же слушаем.
9: А вот еще что у меня было. Сын служил в армии, он был водителем в армии. Звонит мне и говорит: мама, я, говорит, это заеду, приготовь что-нибудь покушать, говорит, хочу домашнего. Я говорю: да, конечно. Тут оказалось, что он попал в пробку. Пока он там стоял в пробке, я приготовила борщ, мясо по-французски, сварила пельмени, там еще что-то приготовила, еще что-то. В общем, тут он мне звонит и говорит: мама, я не могу зайти, говорит, тут я с пацанами, со служивцами своими. Можно, говорит, мы с собой все заберем? Я говорю: конечно, можно. Все это быстренько, как говорится, все сгребла, все эти коробочки, баночки. Я говорю: Данила, возьми, пожалуйста, говорю, это борщ. Он мне говорит: куда? Я говорю: ну, блин, жалко, что нельзя взять борщ. Вот так вот он приехал. Он пошел в машину все это относить, и этим столько еды. И он мне потом пишет, говорит: мама, все сказали тебе огромное спасибо. Ну, это тоже было очень давно. Так что вот так вот.
7: Отлично. Я какое-то время тому назад делал опрос среди френдов в Фейсбуке. Самый популярный вид супа. Ну, у русскоязычной, естественно, аудитории борщ был на первом месте. Причем опередил всех намного. Продолжаем. У нас есть звонки. Алло.
10: Алло, здравствуйте.
7: Добрый день. Вы кто?
10: Алла.
7: Слушаем вас, Алла.
10: Может быть, это короткая юбка?
7: Что-что?
10: Короткая юбка.
7: Юбка. Это он придумал? Это я не знаю. Нет. Нет, я про другое, Алла. Сейчас вообще все элементы одежды, по-моему, будут вспоминаться. Алло.
11: Алло.
7: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Как вас зовут?
11: Кирилл.
7: Кирилл?
11: Даниил.
7: А, Даниил, простите, не расслышал. Слушаю вас, Даниил, вы в эфире.
11: Ну, кроме всего того, что вы перечислили, по-моему, вы не сказали один факт.
7: Так.
11: Моду юнисекс. То есть смешал мужское и женское.
7: Это по-вашему я не сказал. А на самом деле я сказал.
11: Сказали, да?
7: Да, сказал, да. И поэтому я про другое. Если бы юнисекс, тогда все были ему благодарны. Вообще все наши слушатели. Потому что он для тех и для мужчин, и для женщин. А я говорю о примерно половине наших радиослушателей, которые должны быть ему благодарны. Даниил, спасибо за вашу версию. За юнисекс. Мы продолжаем. Следующий звонок. Алло.
12: Алло, мы?
7: Да, вы, я с вами. Вот. Как вас зовут?
12: Алекс Кроу.
7: Слушаем вас, Алекс Кроу.
12: Здравствуйте. Не знаю, это нас касается всех и всех, но дом Хера Кардена разрабатывал дизайн для FM AM приемников. Вот как бы с Mitsubishi вместе. И он как бы внес такой типа модный дом, и то есть все должно быть стильно в доме.
7: И для приемников он дизайн разрабатывал, тут автомобили, мебель, одежда и приемники тоже?
12: Вау. Да, Херкоден выпускал стереопортативных приемников FM, AM.
7: Слушайте, класс, я этого вообще не знал, но я спросил про другое. Окей, спасибо вам. Алло.
13: Здравствуйте.
7: Добрый день, как вас зовут?
13: Меня зовут Леонард.
7: Слушаем вас, Леонард.
13: Значит, может быть, половина и благодарна ему, а вторая половина нет. Я думаю, потому что он внедрил в моду.
7: Ой-ой-ой, вы утонули вообще, утонули. Вернитесь к нам. Вернул в моду, а дальше вас не слышно было.
13: Что... Женские брюки. Не вернул, а внедрил.
7: Внедрил в моду. Женские брюки. Думаете, женщины ему за это благодарны?
13: Женщинам да.
7: Мужчины точно нет, мне кажется. Нет, Леонард, я про другое. Спасибо вам большое. Идем дальше. Алло.
14: Алло.
7: Вы в эфире, как вас зовут? Добрый день.
14: Здравствуйте. Я хочу попробовать отгадать загадку.
7: Так.
14: Может быть, он разработал элементы женского нижнего белья современного?
7: А что, до него не было, что ли, вы считаете?
14: Нет, ну там были совсем другого вида.
7: Нет, он, то, о чем я спрашиваю, он вообще говорят, что он это первый сделал, представляете? Первый, никто до него почему-то об этом не догадался. Спасибо вам за версию. Нет, 07-52-891. 07-52-891, телефон для ваших попыток ответить на мой вопрос. Алло.
15: Да, добрый день, как меня зовут Ольга.
7: Слушаем вас, Ольга.
15: Раз речь ведется, скажем, 47% населения.
7: Ну, примерно 47-48, 52, может быть.
15: Он создал мужскую линию одежды, когда до этого было только женские коллеги.
7: Ольга, а почему вы назвали именно 47%? Откуда вы знаете, что мужчины... Ну, я назвал 47, 48, 51, 52.
15: Я не знаю, сколько это
7: будет. Ольга...
15: Скажем, 50%.
7: Ольга, вот я не зря сегодня в начале программы обращался к слушательницам нашим, чтобы они стали более активными, потому что именно вы, как представительница этой половины наших слушателей, дали правильный ответ. Господа, Пьер Карден впервые первый модельер, который представил линию мужской моды, мужской одежды. До него только брались за женщин, мужчинам было обидно, а вот где-то на границе 50-х и 60-х годов он впервые представил линию мужской одежды. Это был Пьер Карден. Ольга, вы дали правильный ответ. Спасибо вам большое. Ваша музыкальная заявка.
15: Давайте что-то из Семена Слепакова. Не знали, есть новая песня, которую он написал про маленькую войну. На ваш выбор.
7: Слушайте, я бы некоторые песни Семена... Я не знаю, ставить ее или не ставить, потому что она... Ну, хорошо, знаете...
15: Давайте или на ваш выбор.
7: На мой выбор. Окей, буду искать, потому что там в песне есть какие-то совсем уж не эфирные слова, в этой, как часто бывает у Семена Слепакова. Ну хорошо, я что-нибудь повыбираю. Спасибо вам большое. Ольга, после рекламы ваша заявка в нашем эфире. Всего доброго. Бай-бай.
5: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
16: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
17: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
18: Жаркое лето в Центркар.
19: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
18: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Можно еще ниже.
22: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
0: Ниже в мире нет цены, чем оценный кошмар.
21: Еще ниже.
0: Ниже в мире нет цены, чем оценный кошмар.
20: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Махсаней Хашмаль.
22: Реклама. Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
23: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
22: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
23: До встречи.

0: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
1: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
0: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
2: «Савино утро». Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что, аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
8: Так, выполняем заявку Ольги. Я вот подумал, что это я не могу включить песню Семена Слепакова, а может быть там есть какие-то грубоватые для эфира слова. Я не знаю все слова этой песни. Я знаю, что она, его, по-моему, новая и последняя работа, называется «Маленькая война». И давайте послушаем. Если там есть какие-то грубости, виноват Семен Слепаков и Ольга, я здесь вообще ни при чем. Итак, Ольга попросила что-то из Семена Слепакова. Слушаем вот эту его работу.
9: Если большая в подчинении есть у тебя страна, но ты решил, что тем не менее маленькая она, можно прийти в просвет.

Пять долгих лет почти уж длится маленькая война. И ясно ежу, и даже шаману, что мир заключать пора. Но кто-то твердит, мол, все по плану. Ура, ура, ура. Растет на бензин.

0: Валентин написал в Фейсбуке: послушал биографию Кардена, кстати, большое спасибо, и подумал, почему одно все, одному все, а девятерым ничего. Насколько несправедлива жизнь. Слушайте, ну я не думаю, что одному все, вот это правильное выражение. Может быть, он что-то делал для того, чтобы ему так много всего досталось. А остальные 9 человек не особо, так сказать, ленились, понимаешь ли?
1: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Терех Ашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Так, давайте еще я прочту сообщение, потому что времени мало. Лопух написал второе сообщение. Паша, забыл поделиться. У меня права на Мальгизу уже 30 лет. И самое смешное, когда приезжает тот, кого надо разгрузить, подсказывает мне, как правильно снять проблемный мештак с грузовика или, наоборот, загрузить на него. В таком случае я начинаю врубать идиота и довожу его до белого коленя. Почему некоторые считают себя спецами? Клоуны! Писал Лопух. Лопух, мне кажется, вам надо быть терпеливее к окружающим вас людям. И понять, что мы все разные. Потому что то, что мне, у меня впечатление, что вы нам несете в эфир, кроме радостного сообщения, чтобы кида вас чем-то покормила, какой-то клоун на дороге, какой-то клоун на работе, какой-то кто-то еще. Что-то вы замечаете все время, что-то отрицательное в окружающем вас мире. Не пробовали подумать на эту тему? Львовский Рагуль. В Венесуэле произошло землетрясение. Трамп сказал, они теперь большие друзья, и он поможет им, потому что Венесуэла должна процветать после смены власти. Как думаете, поможет Америка или только с нефтью? Ну, должны помочь. Когда вот такое происходит, тут и Израиль собирается помогать, и Америка наверняка поможет. Сабаск. Поздравляю вас, Львовский Рагуль, со сменой тематики ваших сообщений. Продолжайте в том же духе. Сабаск написал: добрый превосходный предвыходной день. У нас тоже заведено, его сын и жена говорят, что бы хотели поесть. И когда мы с женой готовимся, забывая, что их только 2 человека, готовим как на 10. С недавнего времени заранее спрашиваем у старшего внука, чтобы он хотел от бабушки. Он говорит, когда приходит, ему даешь то, что он заказал. Иногда говорит: «Лё хаяв». Типа он не обязан это есть. Звучит смешно, но считаю, что этот способ удобен всем, и хозяйка знает, что готовить, и гости получают то, что выбрали. Всем добра и позитива. Слушайте, ну готовить для любимых людей, для любимого человека, мне кажется, это удовольствие всегда. Даже если он потом скажет, я что-то раздумал, это и есть, все равно это всегда удовольствие доставляет. Одно из удовольствий в жизни. Особенно тем людям, которые любят готовить. Когда ты готовишь для своего ребенка, для своего сына, для сына, который возвращается из армии. Да это же вообще супер удовольствие, мне кажется. Так, Нета, здравствуйте.
10: Да.
0: И скоро я вам скажу до свидания уже вообще. Нета, Нафтали,
10: Вики
0: Лазер.
10: Да, и на этой неделе вообще, да. Последний разочек. Да, я хотела как раз завершить эту неделю вообще и наш сегодняшний выход и неделю таким немножечко такой научной справкой про то, как боль влияет на наше, так скажем, поведение и состояние, даже психологическое. То есть не только мы испытываем дискомфорт в разной степени, это понятно, это в любом случае неприятно и так далее, иногда это неприятно, иногда это прям ужасно, но у нас есть огромное количество научных данных, говорящих о том, что боль непосредственно влияет на то, как мы себя психологически чувствуем и даже как мы себя ведем, как это происходит. У нас есть такая замечательная штука в мозге, которая называется смешным словом амигдала, например. Это та штука, которая отвечает за считывание угрозы. Наверняка многие из вас слышали такой вещи, как «бей, беги, замри». То есть она отвечает за то, как мы реагируем на угрозу. Так вот, если в нашем теле есть хроническая боль, постоянная, непроходящая, то эта часть нашего мозга становится более чувствительной, мы становимся более чувствительными, нас легче вывести из себя, мы становимся как бы более нервными, более такими реактивными, но это еще тоже не все. Префронтальная кора лобной доли, иногда еще тоже это называется, это одно и то же, это та часть, которая отвечает за принятие решений, комплексных каких-то сложных решений, когда нам нужно продумать несколько вещей сразу и потом принять решение. Вот на него, на эту часть мозга тоже влияет хроническая боль, и нам становится сложнее принять какие-то сложные решения. И последний пункт, который очень тоже сильно подвержен влиянию боли, особенно хронической, это та часть, которая отвечает за память. Гипоталамус, то есть если мы постоянно испытываем боль, мы можем даже почувствовать, что мы немножечко теряем память. Не в смысле мы прям, конечно, там забываем, как нас зовут, но кратковременная память, какая-то информация по работе, например, которую мы только что получили и так далее, мы начинаем сильно-сильно теряться в этом. Поэтому хочу вам, друзья, напомнить, что работать с болью, даже если она хроническая, и даже если вы как будто бы уже привыкли с ней жить, это очень-очень важно, потому что это влияет на все, не только на ваш дискомфорт ежедневно, но и даже на то, как бы, даже, можно сказать, на то, какая вы личность. Вот, поэтому сегодня как раз завершу тем, что до конца этого дня вы сможете приобрести Be Cure Laser, позвонив по номеру звездочка 3414 с замечательной скидкой 40%, плюс в подарок получить массажер-роллер стоимостью 200 шекелей, и, конечно же, так как это аппарат как бы с накопительным эффектом, ему нужно немножко времени для того, чтобы сработать, вы получите возможность в течение 30 дней вернуть его обратно, если что-то вдруг вас не устроит, хотя я очень в этом сомневаюсь, вернуть его обратно без каких-либо проблем, вопросов и сложностей. Звоните скорее, давайте жить наконец-то уже без боли, даже хронически избавляться от нее, звездочка 3414. Вот, на этом я сегодня буду заканчивать.
0: Нета, спасибо вам за сегодня и за всю неделю. Всего доброго.
10: Спасибо,
0: до свидания.
10: До связи.
0: За жизнь без боли. Ну что ж, господа, расстаемся с вами на сегодня. Значит, я, во-первых, хочу сказать, что не знаю, как Марк Кричевский справится без Марианы Беленькой с программой «Детали», но пожелаем ему успеха. Вам спокойствия на дорогах и терпения к близким вам людям. Всего доброго. Шаббат шалом. В Ютубе скоро появится первая программа города Петахтыквы. Уже есть там, а затем и все остальные. Мне говорят, наша Ютуб-служба. Так что заходите туда и слушайте, и смотрите. Бай-бай.
12: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
16: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
17: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
18: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
19: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
20: Можно еще ниже.
21: Кондиционеры по самым низким ценам.
20: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
22: Реклама.
2: Новости.
3: Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164 человек. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате землетрясения возросло как минимум до 164. Около 1000 человек получили ранения. Ранее свыше 6500 человек были объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, число погибших может достичь нескольких тысяч. Как сообщалось ранее, ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Марон и в 24 километрах от Сан-Филиппе. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС. Саля проверк заявление источника в Госдепартаменте США, который сообщил агентству Рейтер, что израильские силы якобы оставили часть территории в зоне безопасности в Ливане. В армейской пресс-службе заявили, что силы находятся на тех же позициях. Одновременно ливанский источник в сфере безопасности сообщил, что в Бейруте не знают об израильском отступлении. Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Саль, демонстрируя жест доброй воли по отношению к правительству Ливана, вывел военных из некоторых районов в зоне безопасности. Посольство Израиля в Украине выступило с осуждением прошедшего 21 июня на Майдане независимости в Киеве мероприятия радикального объединения «Братство», в ходе которого участники скандировали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие. «Мы выражаем обеспокоенность действиями, которые оскверняют память миллионов жертв нацизма. Мы надеемся на оперативный ответ правоохранительных органов Украины согласно законодательству страны», говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Фейсбуке. 21 июня одновременно с проведением в Киеве парада гордости в украинской столице состоялся марш традиций в защиту семейных ценностей. Полиция не допустила пересечения двух мероприятий. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эляль» объявила о приостановке полетов в Москву в связи с последними событиями в войне между Россией и Украиной и авиационными инцидентами в регионе, сообщает Ynet. В последние сутки ее пассажиры начали получать сообщения об отмене рейсов на конец июня. Первым был отменен рейс, который должен был вылететь в Москву сегодня в 8 утра. В компании сообщили, что в течение следующей недели «Эляль» проведет повторную оценку ситуации, на основании которой решит, возобновлять ли полеты по этому направлению. Причиной решения является расширение украинских атак вглубь российской территории. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Детали».
22: В эфире программа «Детали».
23: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Детали». Но вот это четверг и следующий. Я в этой передаче буду один. Меня зовут Марк Кричевский. Марьяна Беленькая в небольшом таком отпуске. Ну и я надеюсь, друзья мои, что вчера вы нормально добрались домой. Вчера вы не стояли часами. Судя по всему, люди, у которых была возможность не выезжать, вчера не выезжали. И поэтому, в общем, мы отделались таким легким испугом, хотя все это было крайне неприятно, потому что неприятно даже не то, что мы стояли в пробке, окей. Неприятно, что целая большая группа людей, общественная группа, мигзар, как говорят на иврите, она парализовала страну, ну, с целью. Главный лозунг – оставьте нас в покое. Главный лозунг – дайте нам денег, и мы хотим жить, как мы хотим, и не трогайте нас. Некоторые называют и говорят почему-то, вот, кто-то не любит харидим, там, они разные, и так далее, и так далее. Конечно, я знаю раввинов ультраортодоксов, которые призывают свою паству идти в армию. Я знаю таких людей, но проблема в том, что они составляют абсолютное меньшинство, и в своей общине они пользуются минимальным авторитетом. Вот в чем дело. То есть, если бы было наоборот, если бы те раввины ультраортодоксального сектора, которые призывали не идти в армию, не работать, пользовались бы, опять же, только поддержкой какой-то малой части этого мигзара, этой группы людей, не было бы проблем. Все, к сожалению, абсолютно наоборот. И именно поэтому, вы знаете, я... можно по-разному относиться ко всем политикам. Но когда, например, тот же Нафтали Беннет заявил, что если он станет премьер-министром, а если не... те, кто не служит в армии, не получают денег. Я тоже против, абсолютно против того, чтобы за людьми бегали, людей арестовывали. Это, во-первых, никакой полиции не хватит. Это никаких тюрем не хватит. Это вообще ничего не нужно делать. Главный удар — это удар по карману. Не служите — ваше дело. Но мы вам ничего не должны. Вы ничего не должны нам. Вот главный вывод должен быть такой. Вы ничего не должны нам. Мы это принимаем. Но, друзья мои, вы и мы вам ничего не должны. Мы живем вот те же самые сатамарские хасиды или Пелек Ярушальми. Они говорят, мы ничего не берем от этого сионистского государства. Мы его не признаем, ничего не берем. Хорошо? Принимается. Вот это должно быть главным критерием. А то, что сегодня пытаются арестовывать, это все, знаете, как те, кого арестовывают, наоборот, они там герои, это делать человеку, что называется, биографию, карьеру в рамках ультраортодоксального общества. Зачем? Ну и вот поэтому, конечно, будем надеяться, что все изменится. И будем надеяться все-таки, что мы придем к ситуации. Сегодня, кстати, вот мне говорят, ты там против ортодоксов. Я не против ортодоксов. Я из ортодоксальной семьи. Просто сегодня ортодоксальная семья, каждая стоит государству 10,5 тысяч шекелей. Государство доплачивает для того, чтобы они могли жить. 10,5. То есть они в общей сложности 25 миллиардов шекелей. Говорят, через 10 лет это будет 150 миллиардов. Вопрос стоит очень прост. Или эти люди идут работать, или мы, или рушится страна. И вот те, кто кричит, что я анти, ответьте себе на вопрос. Ничего страшного, это не наказание. Ходить на работу — это не наказание. Ходить в армию — это привилегия, как и работать. Именно поэтому, например, у людей, у которых нет разрешения, права на жительство в многих странах, нет права на работу. Вы приедете куда-нибудь в Европу, если у вас нет гражданства, вы не сможете там работать, потому что это привилегия. Люди обладают этой привилегией работать. А мне говорят, если я говорю, что все должны работать и все должны служить, ты против харидим. Наоборот, я хочу, чтобы они эту привилегию использовали для себя и для всей остальной страны. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, перейдем к следующей теме, такой внешнеполитической, которая нас касается очень сильно, что называется, напрямую. Дело в том, что ситуация в Ливане –

0: накаляется. И самое главное, что сегодня существуют два трека. Трек Венса, в который входят Катар и Пакистан, и которые... Вот этот трек создан по настоянию Ирана, для того, чтобы израильские войска вышли, для того, чтобы не было каких-то вот противостояний с Хизбаллой. И трек Марко Рубио, который говорит о том, что Израиль и правительство Ливана должны договориться, вытеснить Хизбаллу, заменить ее ливанской армией и так далее, и так далее. В Ливане, конечно, вот это внутреннее противостояние накаляется, и об этом мы поговорим с арабистом, с востоковедом Александрой Апельберг.
1: Детали ближневосточные.
0: Александра, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Александра, что происходит в Ливане, потому что... Как я понимаю, те, кто поддерживает Хизбаллу, они больше ориентируются на позицию Венса, а те, кто правительство Ливана, ориентируются на позицию Марко Рубио. Как это все отражается на каких-то внутреннем состоянии Ливана и куда это все может привести?
2: Ну, в Ливане, конечно, на уровне правительства существует огромная фрустрация, очевидно, тем, что произошло с меморандумом между США и Ираном, который включает в себя пункт по Ливану. И это абсолютно противоречит и идет в, ну, просто в прямое столкновение с тем, что продвигает как бы другая часть действительно администрации американской. Это вот эти переговоры Израиля и Ливана, которые проходят вот в эти дни в том числе. Действительно, подписывая этот меморандум, Дональд Трамп как бы согласился с тем, что Иран... заправляет и несет ответственность, как бы, и имеет возможность и право диктовать условия, в частности, по Ливану. И это то, чего как раз эти переговоры между Израилем и Ливаном, которые те же США спонсировали, да, и
0: но только другая группа в администрации, скажем так.
2: Да. Это реально, это тот самый результат, которого эта группа пыталась избежать. Поэтому, особенно сейчас, вот эти нынешние переговоры, которые в эти дни проходят в Вашингтоне, то в Пентагоне, то в Госдепартаменте, они абсолютно как будто бы лишены смысла на фоне этого меморандума, потому что США как будто бы признали, что под давлением Ирана... наступил вот этот этап прекращения огня, то есть Иран принес вот это, наконец, успокоение некоторое в страну. Не сильное ливанское правительство, не сильная ливанская армия, которую США собирались усиливать, не договоренности Ливана, ливанского правительства с Израилем, а все-таки Иран. И Иран это, конечно, себе запишет в достижение, и, конечно, это даст ему очередной рычаг, чтобы сказать, в том числе и ливанскому правительству, которое все чаще против него выступает публично, сказать, посмотрите, мы решили проблему с Израилем. Мы, а не, в общем-то, Израиль и не кто бы то ни было другой. Поэтому, конечно, для тех, кто ожидал, что дипломатический процесс между Израилем, Ливаном и США приведет к какому-то усилению именно ливанского правительства, сейчас это, конечно, большое разочарование.
0: А скажите, а в этой связи, когда вот вице-президент Венц, который ведет переговоры от имени США, он фактически отдал Ливан в зону контроля Исламской Республики Иран? С одной стороны. С другой стороны, вы сказали, идут на уровне послов ливано-израильские переговоры. Не обнуляются ли эти ливано-израильские переговоры на фоне того, что уже обо всем договорились? Получается, что межгосударственные договора между Ливаном и Израилем ничего не стоят, потому что большие мальчики договорились, в данном случае США и Иран, а маленькие игроки, как сказал Трамп про Израиль, очень маленькие, как то Израиль и Ливан, их никто не слушает, им сказали, ребята, вот будьте послушными и все, и тем самым, конечно, США буквально за ручку привели сюда Исламскую Республику Иран и спасают Хизбаллу от разгрома.
2: Ну, совершенно верно. Это два трека, которые друг друга обнуляют, по сути. И у Израиля, и у Ливана пропадает последняя мотивация как бы о чем-то договариваться. Не то, чтобы она там была какой-то огромной и приводила к каким-то результатам раньше, но сейчас вообще в этом как будто бы весь смысл потерялся. И сейчас американские чиновники говорят о том, что вроде как договорились, что Израиль будет выводить, согласился вывести, по крайней мере, часть своих войск из Южного Ливана с тем, чтобы ливанская армия заняла вот эти участки, которые уже свободны от Хизбаллы, и обе стороны это опровергают. И Израиль это опровергает, да, которому не хочется лишний раз показывать, что из Вашингтона ему диктуют важнейшие решения национальной безопасности. И Ливан это опровергает тоже, потому что это, в общем-то, признание того, что США эту схему навязали под давлением Ирана. Это значит, что Иран опять все решил, а не законное правительство суверенного вроде как государства.
0: Окей, в этой связи, как вы восприняли, что называется, ну я беру в кавычки слово «приглашение», которое Трамп отправил президенту Сирии разобраться с Хизбаллой? Мы прекрасно знаем, что Хизбалла резала суннитов, прям слово «резала» самое подходящее, был действительно резня. Суннитов, они ненавидят Хизбаллу, и когда убили Хасана Насралу в Сирии были народные гуляния. Но, тем не менее, вот вас не удивило вот это вот, ну, Шаара разберется?
2: Меня это очень удивило. Я думаю, что это одно из заявлений Дональда Трампа, которое абсолютно не укоренено в реальности. Откуда ему вообще пришла в голову эта идея, совершенно непонятно. Явно не от каких-то людей, которые понимают более-менее, что происходит в регионе. Видимо, Дональд Трамп подумал, что вот у него есть приятный такой парень, для которого США сделали немало, и это действительно так. И почему бы ему теперь не, может быть, как бы отплатить и не ввязаться в решение проблемы, которую ни Израиль, ни США пока решить не могут. Но президент Сирии, в общем-то, понимает, что у него нет никаких ресурсов этим заниматься, у него нет, в общем-то, ну, то есть война, страна после многолетней гражданской войны. Он толком не контролирует даже собственные вооруженные силы, которые по-прежнему состоят из группировок разрозненных, да, с самыми разными целями, с самыми разными взглядами, которые порой устраивают, мы знаем, резню различных групп алавитов, да, или друзов на протяжении последних месяцев, мы видели это тоже. И непонятно, насколько Шара или в целом правительство вообще контролирует эти группировки. Потом, когда случился вот этот переворот и смена власти, да, и пал режим Башара Асада, Израиль сделал достаточно много для того, чтобы уничтожить тяжелое вооружение сирийской армии. Поэтому насколько эта армия укомплектована, да, насколько она вообще слажена, насколько они вообще хотя бы свою территорию контролируют, это все огромные вопросы. И последнее, что президенту Сирии хочется делать, это ввязываться еще и в, как бы, в региональный конфликт. И мы видим, что действительно он всеми силами пытается отстраниться от этих заявлений Дональда Трампа, говорит, что его не так поняли, что Сирия не намерена военными как бы путями улаживать все эти конфликты, но готова всегда, конечно, к какому-то мирному пути и всячески будет этому способствовать. Поэтому, конечно, очень сложно себе представить, что имел в виду Дональд Трамп и насколько он просчитал реальность того, о чем он говорит.
0: Ну, Александра, знаете как, нельзя требовать от Трампа, чтобы он просчитывал то, о чем он говорит, иначе бы это не был Дональд Трамп. Александра Апельберг, большое спасибо за участие в нашей передаче. До свидания.
2: Спасибо, хорошего дня.
0: Да, ну и пока министр, премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац продолжают выступать перед общественностью с бескомпромиссными заявлениями, гарантируя, я продолжаю чуть-чуть эту тему, что и гарантирую израильским силам абсолютную свободу действий на территории Ливана, реальная картина на фронте выглядит прямо противоположным образом. Высокопоставленные офицеры ЦАЛИ заявляют, что армия фактически оказалась в роли заложницы политических, так сказать, дел. Глубокое разочарование среди военных. Пишут СМИ, в армейских рядах констатируют опасное топтание на месте, вызванное полной неопределенностью, отсутствием внятной стратегии со стороны политического руководства. Согласно свидетельствам командного состава, в течение последних дней израильская армия практически полностью прекратила проведение каких-либо инициативных или упреждающих оперативных мероприятий. Ну, в общем, короче говоря, говорят нам политики одно, мы никогда... А на деле все как всегда, на самом деле, как было в Газе, как в Ливане, потому что все эти разговоры, что мы можем без американцев, мы сами принимаем решения, ну, мы на самом деле уже не первый день живем в Израиле, мы прекрасно, особенно, да, мы наблюдаем, как мы сами принимаем решения при президенте Трампе, то ли дело было при Байдене, которого мы ругали, а на самом деле сегодня о нем вспоминают, кстати, с огромным сожалением, вот как мы не могли оценить этого президента, если серьезно, хотя мы благодарны президенту Трампу за освобождение заложников, безусловно. Так вот, посмотрим, как будут развиваться события, и когда вы слышите заявления тех или иных политиков, вообще всех политиков, имейте в виду выборы. А все кандидаты, как известно, хотят выглядеть самым лучшим образом. После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Программа «Детали». Реклама.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама. В эфире программа «Детали».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и мы просто обязаны поговорить про политику израильскую, потому что выборы приближаются как скорый поезд. И у нас на прямой линии политолог, политический технолог Алекс Городницкий.
1: Детали политические.
0: Господин Городницкий, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
0: Итак, премьер-министр Нетаньяху во вторник, 23 июня, провел встречу с Арье Дери и Моше Гафни. И по итогам встречи стороны согласовали пакет законопроектов, которые планируется провести до распуска Кнессета, как пишет, во всяком случае, Ynet. Ну и там, значит, вроде бы как ортодоксы получают основной закон об изучении Торы, закон о приостановке арестов уклонистов на год, закон об отмене реформы кашрута. Со своей стороны, они готовы поддержать закон о разделении полномочий юридического советника правительства, законопроект о создании политической комиссии по расследованию событий 7 октября. Вот, на ваш взгляд, как вы это объясняете? Дело в том, что, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эти демонстрации, харидим, которые мы наблюдали, вот эта вся законодательная активность, она как раз, ну, что называется, делает проблемы правящей коалиции, особенно партии Ликуд, и многие умеренные правые, умеренные ликудники, в общем, в ужасе говорят, нет, не в этот раз. Так вот, для чего это все делается, на ваш взгляд?
11: Ну, во-первых, вы абсолютно правы, это действительно не присуще Нетаньяху идти на такие непопулярные действия, прямо перед выборами, причем речь идет, вы не упомянули самое главное, чтобы не проголосовали за досрочный распуск Кнессета, это ультрарелигиозные партии, а когда мы говорим, что самый большой курьез о досрочном распуске Кнессета, то речь идет приблизительно плюс-минус в неделю. То есть речь идет о том, что выборы будут либо 13 октября, что это как бы досрочные выборы, либо 20, что это срок. Понимаете разницу, да? Поэтому непонятно, почему то есть многим непонятно, но я постараюсь объяснить. Во-первых, все те законы, кроме, может быть, отмены реформы кашрута, как основной закон о приравнивании обучения Торы службы в армии, вообще этот абсурд, они не просто физически не смогут быть приняты, их просто не успеют принять до того момента, как примут решение о распуске Кнессета. Это сделано для того, чтобы показать ультрарелигиозным партиям, что я с вами навсегда, мы монолит, и мы пойдем одним блоком, и чтобы вы даже не думали после выборов смотреть по сторонам. Я с вами, несмотря на то, что мне не удалось принять обещанный и ожидаемый вами закон о непризыве в армию, мы все это сделаем, я с вами, вы мне нужны, я нужен вам. Это сделано для того, в свою очередь, будут приняты два важных закона, и поэтому эта неделя, она важна Нетаньяху, чтобы провести два закона. Это первый закон, это закон о ослаблении средств массовой информации, или, скажем так, увеличении политического влияния на средства массовой информации, что моментально повлияет на ход выборов. Моментально. То есть это очень важный закон. И второй закон, который вы упомянули, это о политической комиссии по расследованию, в отличие от государственной комиссии по расследованию. Эти два закона важны для Бениамина Нетаньяху. За это, я думаю, что про кашрут они, может быть, успеют провести. Все остальное, процесс начнется. И если это же правительство останется у власти после выборов, то продолжится. Но это, по большому счету, такой ход показать, что мы вместе, мы монолит, потому что Нетаньяху и его штаб, они видят опросы постоянно, они замеры делают практически ежедневно. И если бы цифры были хорошие, то эта неделя бы не играла бы какой-то роли.
0: Вероятно. Вот, и в этой связи, я прошу прощения, да, да. Алекс? Этой связи вопрос. Вот если ты прекрасно знаешь, ты проводишь опросы, что мягкие ликудники, а я таких знаю, их очень много, не те, которые всегда будут, вот человек, наш лидер прав, потому что, ну, смотрите, пункт первый, да, лидер всегда прав, а если лидер не прав, он обязательно прав, а вот те люди, которые все-таки вот мыслят, они очень недовольны этими законами. Он идет это исключительно для того, чтобы провести закон о политической комиссии и закон о разделе должности, то есть для него это так важно, что он идет даже на риск отвернуть от себя мягких правых, назовем это так.
11: Ну, во-первых, эти законы им очень важны, а и закон о средствах массовой информации в том же пакете. А во-вторых, Нетаньяху очень многим кажется, что он хороший стратег. Нетаньяху не настолько хороший стратег, столько хороший тактик. То есть он очень хорошо может такой кризис-менеджер играть в цинкнотной ситуации, и Нетаньяху верит, что у него, у его штаба хватит опыта и сил вот за эти 3-4 месяца предвыборной кампании действительно не потерять голоса, скажем так, умеренных ликудников. И их главная задача, потому что мы видим опросы приблизительно за последние 2 года, по большому счету все, что касается блоков, они не меняются, они в районе... То есть коалиция набирает 50-52, а оппозиция набирает 58-60 в базарный день. Понимаете? Поэтому тут главная задача не дать победить другому, потому что из 50-52 вырасти до 62-64 такого не было никогда по опросам. И скорее всего, не будет. Поэтому затягивается как можно больше. Поэтому тут главная задача, чтобы создалась патовая ситуация после выборов, тогда создается переходное правительство, временное правительство, тот же глава правительства остается. Законы, естественно, серьезные законы никакие продвигаться не будут, не имеют права, но...
0: Но зато он все равно начнет... премьер-министр.
11: Он премьер-министр, б, начнется давление на определенных политиков из другого лагеря, что давайте вот сейчас, в этот тяжелый момент...
0: Да, мы как один человек объединимся вокруг...
11: Как два раза, да, удалось продавить Ганса, то есть в этой же...
0: Ну да. Хорошо, у меня еще один вопрос. Бывший министр и представитель Израиля Вон Гилат Эрдан, человек яркий, умный, самовлюбленный, ну я знаю его еще Паш Кило, ну еще, а потом еще общались. Уведомил коллег в Совете директоров концерна «Авиационная промышленность», что свои отставки, и, судя по всему, он создает Ликуд Бет. Как, каким его создавал Кахло, но он там больше про экономическую партию, как это видел Саар с Элькиным, и вот теперь Гилад Эрдан хочет пойти этим путем. Скажите, если, предположим, есть ли у этой партии шансы, и если да, после выборов, например, эта партия наберет там 4-5 мандатов. Окей. На ваш взгляд, вот мы сегодня просто с профессором Ханиным там поспорили по этому поводу, куда они уйдут?
11: Они уйдут туда. Ну, во-первых, я не должен понять, я пока не вижу, как такая партия набирает 4-5 мандатов. То есть совсем.
0: И мы говорим, но если они не наберут, то не о чем говорить. Я сказал,
11: да,
0: если.
11: Во-вторых, надо понять, да, я понимаю. Во-вторых, надо понять, откуда они возьмут эти 4-5 мандатов. Они должны, чтобы кому-то что-то пришло, от кого-то должно что-то уйти.
0: Это правда, да.
11: То есть, физика. Физика. Откуда придут эти мандаты. А дальше все просто. Понятно, что когда мы говорим Ликуд Бет, то понятно, куда в первую очередь будут они настроены присоединиться, к Ликуд Алиф. Это понятно. Но в данной ситуации это будет и игра на торговлю. То есть они могут присоединиться к другому лагерю, если смогут выторговать очень серьезные портфели. Потому что Гилад Эрдан очень четко понимает, что его в свое время убрали. Ну, как таких всех ярких, которые более-менее ярких, которые могут это и многие другие испытали на себе, в том числе Гидеон Саар, которые могли как-нибудь, может быть, когда-нибудь претендовать на пост главы Ликуда и тем самым составить конкуренцию Нетаньяху, их моментально били по голове и убирали, и Эрдан это почувствовал на себе. Поэтому понимает он, что в Ликуде ему ничего не светит, а если он хочет вернуться в политику и занять какой-то пост, то, естественно, это может быть через такой ход. Но я пока, вот с точки зрения политтехнологии, не понимаю, как такая... Если идут речи о других партиях, то есть там, чтобы там Ганс с кем-то объединился с тем же Энделем, но я не вижу пока, как эти партии набирают даже 4 мандата, чтобы пройти электоральный барьер, потому что они должны у кого-то забрать. Либо с одного лагеря, либо с другого. Окей. Потому что, например, те, которые хотят, даже умеренные ликудники, те, которые хотят все равно видеть Ликуд у власти, если они будут понимать, что если они отдадут свои голоса, например, за того же Эрдана, а Эрдан эти голоса может унести в другой лагерь, они это не сделают.
0: Алекс Городницкий, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо.
11: Спасибо вам. Спасибо.
0: Ну а мы продолжаем. И спустя полтора года после начала допросов показания премьер-министра Нетаньяху в Тель-Авивском окружном суде завершились. В среду, 24 июня, после 98 заседаний, премьер-министр произнес заключительное слово. «Это заканчивается почти 10 лет ада, другого слова нет», — сказал Нетаньяху. «Я пережил ад, эта мерзкая лживая затея была направлена не только против моих личных прав, но и против права народа избрать меня своим лидером». Ну и об этом мы поговорили, сделали запись буквально час назад с адвокатом, доктором Игорем Глидером.
1: Детали юридические.
0: Господин Глидер, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
0: Как я уже говорил, спустя полтора года после начала допросов показания премьер-министра Нетаньяху в окружном суде завершились. Значит, после 98 заседаний премьер-министр произнес заключительное слово. Он заявил, что это заканчивается после 10 лет ада, другого слова нет, и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, вот встречали ли вы такое долгое заседание, когда так долго допрашивали обвиняемого? Что мы узнали, чего мы не узнали, на что, по вашему мнению, надо обратить внимание, или, в общем, там внимание обращать особо не на что?
9: Как много вопросов один вы вложили, постараюсь по порядку. Прежде всего, ни я, ни израильская система не встречались с подобным судебным процессом, когда бы действующий премьер-министр обвинялся в чем-либо и давал показания. У нас уже судили премьер-министра Ольмерта, например, но он к тому моменту, когда давал показания и начался судебный процесс, сложил свои полномочия. Когда-то у нас считалось, что даже если закон не обязывает, то человек с уголовным обвинением не может продолжать действовать и должен себя не по закону, а то, что называется по праву чести, сложить полномочия и заняться своим уголовным аспектом. В данном случае Нетаньяху поступил иначе. Более того, напоминаю, был тот самый знаменитый богатый 11.0, когда утверждали, что он не может сочетать две функции обвиняемого и премьер-министра. Нетаньяху обещал, что у него нет ни с этим никаких проблем, он замечательно сможет и получится. И судьи ему разрешили, поскольку снова законного запрета не было. И поэтому начался процесс. До тех пор, пока процесс огромный, в него включены 3 достаточно больших дела. В общей сложности больше 300 свидетелей. Наши юридические системы знают процессы такого размера. Особенно это касается дел про коррупцию. Дела Ольмерта, того же самого Ольмерта, были не менее крупными по количеству обвиняемых, участников и свидетелей. Это большие дела, их надо уметь вести. Нетаньяху сделал все для того, чтобы этот процесс затянуть. И поэтому давал показания на протяжении не больше, не меньше 1,5 лет. Подобного примера в Израиле нет, ничего подобного никогда не было. И даже те, кто будут напоминать, что за это время шла война, и потом добавились иранские войны и так далее, все это правда, и тем не менее, когда журналисты проверяли причины, по которым откладывались или переносились заседания, то только 25% из них было перенесено из-за событий, связанных с войной. Все остальные были по каким-то другим причинам. И понятно, что процесс затягивания был главным лейтмотивом последних 1,5 лет.
0: Скажите. Теперь, ладно, продолжайте, я прошу прощения. Да.
9: Теперь, собственно говоря, по сути. Значит, Нетаньяху с самого начала говорил, что ничего не найдется, потому что нечему находиться, потому что ничего не было. И нужно сказать, что все ждали, что он начнет вытаскивать каких-то кроликов из шляпы фокусника. Всего этого не произошло. Нетаньяху давал показания из рук вон плохо. В первой части, пока он отвечал на вопросы своего адвоката, естественно, все было хорошо, заранее подготовлено, ответы были очень длинными, рефреном повторялись его идеи. Как только перешли к сложной части, для любого обвиняемого, сложной части перекрестного допроса, Нетаньяху начал немедленно сыпаться. И на самом деле среди 3 этих дел, 1000, 2000 и 4000, можно уверенно сказать, что ни в одном из дел не получилось у Нетаньяху противопоставить тезисам обвинения хоть что-либо, какую-то другую теорию, которая опровергает предположение обвинения. На самом деле нужно еще что-то сказать. О выдвижении обвинения принимал решение Мандельблит, предыдущий юридический советник правительства, который до этого был ставленником Нетаньяху. И он сделал все, Мандельблит сделал все для того, чтобы обвинения против Нетаньяху были наименьшими из возможных. Было исключено дело 3000. В деле 2000 надо было Нетаньяху тоже обвинять в получении взятки. Этого не сделали, оставили только подрыв общественного доверия. И поэтому изначально позиция у Нетаньяху была лучше, чем могла бы быть. И даже с учетом этого у него все равно не было объяснений тем фактам, которые ему предъявляли, которые были достаточно однозначны. Можно спорить, например, о показаниях свидетелей, но гораздо сложнее спорить с аудиозаписями, которые есть у полиции, и с записями посещений, с какими-то объективными фактами, которые происходили. Теперь, когда часть дачи показаний закончилась, дело будет потихонечку выруливать, заслушивая оставшихся свидетелей, резюмирование, в общем, еще где-нибудь год-полтора, и будет заключение суда. Мне кажется, что все это время Нетаньяху будет продолжать попытки лишить этот процесс и сам суд легитимности. И в конечном итоге, если у него, ну, скорее всего, он поступит так, как поступила его жена, против которой, если вы помните, тоже было уголовное дело. Она очень долго рассказывала, что нет, конечно, все обвинения рассыпятся, и мы ни при чем. И когда уж тучи совсем сгустились, пошла на сделку. В случае с Нетаньяху сделка с правосудием лежит там уже много лет. Все на нее давным-давно готовы. Но эта сделка будет означать, что он уходит из политической жизни с позором, зато не в тюрьму. Если он пойдет до конца, как это в свое время сделал Кацав, Ольмерт и Дери, то он найдет себя там, где нашли Кацав, Ольмерт и Дери, а именно в Маасияу.
0: Окей, вот так. Окей. То есть вы из того, что вы услышали на вот этих допросах Нетаньяху, вы не сделали вывод, который постоянно мы слышим среди его сторонников, дела сшиты, вот Нетаньяху доказал, что они развалились, это все вот, всем очевидно, как я вот читаю, да, в Фейсбуке, но всем же очевидно, что там ничего не было. Вы говорите, что там на самом деле было очевидно, что Нетаньяху не удалось убедить суд. Вот скажите мне, вот этот суд, на ваш взгляд, ну не сам судебный процесс, а вот что вокруг него, это больше про политику или про юриспруденцию, на ваш взгляд?
9: Хотя... Это исключительно про политику и управление общественным мнением. Если вы помните, в свое время крики «Узакай, Узакай, Узакай» по поводу Арье Дери, десятки тысяч его там последователей, Раву Вадья возле ворот тюрьмы. Можно кричать об этом много и долго, но по сути на работу суда это не влияет. Для того, чтобы все, кто, прежде всего, все, кто хотят понять, что там происходит в суде, я, например, рекомендую отличный подкаст «Коах Ляшкит». Он, правда, на иврите, но там есть и аудиозаписи, и разборы, там очень много уже серий частей. И можно реально понять, что там происходило, и услышать собственными ушами, как Нетаньяху не находит объяснений, как он бесится от того, что ему показывают правду, которую он не в состоянии объяснить, как ему показывают раз за разом его ложь, которую иначе, кроме как ложью, назвать невозможно. И поэтому все, что вокруг, направлено на то, чтобы его сторонников удержать, на то, чтобы сделать над ним ареал мученика, для того, чтобы это его, чтобы это можно было использовать в его политической борьбе, которая сейчас происходит. Потому что когда политическая борьба закончится, она закончится сразу после выборов, и неважно сейчас, как они закончатся, Нетаньяху нужно будет принимать решение идти на сделку с правосудием и спасать свою свободу или идти до конца, но тогда шанс, что он окажется в тюрьме, он практически стремится к 100%, судя по тому, что происходит. И совершенно не случайно ни раз, ни два, и ни пять нам уже сообщали, что все его адвокаты, а там целая группа, крайне рекомендуют пойти на сделку с правосудием. И тот, кто против, снова, судя по этим слухам и разговорам, это его семья, которая его сдерживает. Ну, тут уже, так сказать, психология и политика, в это я не вмешиваюсь, я адвокат. Из того, что я слышу, я не понимаю, как... Кто-то может сказать, что шанс выйти сухим из воды. Самое главное, что Нетаньяху отлично понимает свое юридическое положение.
0: Доктор Глидер, адвокат, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче. Всего вам доброго.
9: Пожалуйста, всего хорошего. До свидания.
1: Программа «Детали». Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
13: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.

0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ну и в третьем блоке мы обычно говорим с вами о неполитических новостях. И, кстати, вот экономическая комиссия Кнессета, она приняла новые правила наказания водителей, увеличила там количество баллов за какие-то правонарушения, например, связанные с ездой на красный свет, связанные с пересечением там сплошных линий с телефоном и так далее, и так далее, и так далее. Но, например, уменьшило наказание за другие виды, например, когда там вы во время, когда пробка, вы выехали на перекресток, а там, собственно говоря, не произошло, вы там и остались, потому что не успели покинуть перекресток. Раньше за это начислялись какие-то штрафные баллы, сейчас вроде этого не будет, и баллы будут списываться за год. У нас должен быть Юрий Брандт в нашем эфире, да, он есть, отлично. Юрий, добрый день.
1: Детали юридические.
0: Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Юрий, что поменяла экономическая комиссия, когда это все дело будет внедрено, и что нам ждать как водителям?
2: Ну, речь идет об изменении в правилах получения...
0: Юрий, очень плохо слышно. Мы можем вам позвонить на WhatsApp?
2: Да.
0: Да, мы сейчас позвоним на WhatsApp, потому что очень плохо слышно. Тема, мне кажется, важная. К сожалению, времени уже мало. Ну ладно, давайте мы попробуем все-таки позвонить на WhatsApp, потому что телефон... Да, Юрий, вы с нами?
3: Да, я с вами.
0: О, но это совсем другая история. Да, Юрий, слушаем вас.
3: Значит, речь идет об изменениях в так называемой системе накопления и получения штрафных баллов. Никудот. О которых мы все знаем, то есть водитель, который получает в Израиле штраф за нарушение правил дорожного движения, помимо того, что он платит денежный штраф, ему также начисляются штрафные баллы. И, к примеру, за разговор по телефону до сегодняшнего дня было 8 штрафных баллов, сегодня это 10 штрафных баллов. То есть ужесточают. Я напоминаю, что водитель, который набрал 12 штрафных баллов, ему надо пройти специальный курс. И водитель, который набрал 24 штрафных балла, ему нужно еще раз пройти курс. А водитель, который набрал 36 штрафных баллов, лишается водительских прав на 3 месяца. То есть такая система. Меня слышно?
0: Да, прекрасно слышно, я просто не перебиваю.
3: Теперь, что было раньше? Раньше нужно было, если у тебя до 22 штрафных баллов, нужно ждать 2 года для того, чтобы они сгорели. Uh-huh. То есть, если с последнего штрафа 2 года ты не получал никакие штрафы, эти штрафные баллы списывались. Uh-huh. Если больше, чем 22, нужно было... Изменения таковы на сегодняшний день, что легкие штрафы, к примеру, въезд на загруженный перекресток, эти штрафы вместо 6 никудот становятся 4 никуды, и они списываются в течение года, если водитель не совершал никаких нарушений.
0: А если, есть, например, я прошу прощения, тяжелый штраф, например, за телефон или за красный свет, осталось 2 года или тоже год?
3: Осталось 2 года, совершенно верно, осталось 2 года. То есть, с одной стороны, они как-то облегчили, а с другой стороны, они ужесточили в плане опасных нарушений. То есть, опасные нарушения подняли штрафные баллы с 8 до 10, а более легкие нарушения, они их опустили, и, соответственно, срок, при котором списываются эти штрафные баллы, уменьшился.
0: А что касается штрафов, они там их трогали или нет? Или это тоже речь о
3: баллах? Да, вы помните, все кричали, там, 5000 шекелей штраф за телефон и так далее. Это были пустые разговоры, никто об этом даже не говорил, штрафы остались на том же самом уровне.
0: Окей, и последний тогда вопрос. Насколько вот эта система, то, что они увеличили количество штрафных баллов за так называемые тяжелые нарушения, там, красный свет, телефон, насколько это влияет, на, скажем так, на историю водителя?
3: И я вам объясню. Дело в том, что произошла транспортная реформа, и с февраля этого года штрафы до 500 шекелей уже невозможно подать апелляцию в транспортный суд для того, чтобы как-то доказать свою невиновность. То есть существует какая-то административная...

0: система по переписке через интернет. То есть отменить эти штрафы практически стало невозможным. С ноября месяца этого года абсолютно все штрафы, все абсолютно штрафы до 1500 шекелей, все будут рассматриваться в административном порядке, соответственно, пригласить этого полицейского в суд для того, чтобы устроить ему какой-то допрос и попытаться себя оправдать, тоже становится почти невозможным. Все по переписке через интернет. Так что я считаю, что все ужесточилось, и, соответственно, водителям будет очень тяжело, и те, кто нарушают, их ничего хорошего не ждет.
1: Юрий Брандт, огромное вам спасибо за участие в нашей программе, но могу сказать только и себе, как водителю, и всем остальным водителям, друзья, давайте стараться вести себя на дорогах максимально корректно, не нарушать правила и не подвергать ни и себя, ни людей, в общем, угрозам, потому что дорога — это действительно место повышенной опасности. Господин Брандт, спасибо вам. Ну, а мы, друзья мои, переходим от... Ну, в общем, я с автомобилисткой продолжаю общаться. На самом деле, Влада Прешель еще та водительница.
2: Детали культурные.
1: Влада, ты слышала, Влада?
3: Да, здравствуйте, Макс, спасибо
1: баллы,
3: большое.
1: Количество баллов за нарушение увеличивают, так что ты поаккуратней.
3: Хорошо, но я правда вожу неплохо, так что, если что, буду вашим водителем, если вы будете нарушать.
1: Ничего себе! Я не знаю, кто это такой, но сама Влада Прешель, у него водитель. Да-да, слушаем тебя.
3: Так, начну с выставки «Balloon Wonderland». Это волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров. Я там была, так что могу рекомендовать. Могу сказать, что это просто невероятно. Моему ребенку очень понравилось. Это не просто выставка воздушных шаров. Там еще и такое интерактивное развлечение всякие. Интерактивные зоны, огромный лабиринт, творческая мастерская для детей, мастер-классы, как из такого длинного шарика сделать там собачку. Помните, вот как мы раньше
1: это делали? Конечно. У меня не получалось. А где это?
3: Это Герцлия. Комплекс «Арена» на втором этаже. Единственное, сразу поднимайтесь на второй этаж, потому что на первом там еще другая выставка. Мы сначала не туда поднялись, поэтому да. Второе. 3 июля пройдет закрытый исторический ужин «Как пили мушкетеры» от известного шеф-повара Марка Това. Записаться можно через его страничку в соцсетях. За вина и идеальные сочетания, как обещают, будет отвечать сомелье Эйнат Кляйн. Ну, все вы знаете Эйнат Кляйн,
1: да? Да.
3: А в этот вечер пришедшие перенесутся во Францию.
1: Подождите, а бардовские песни кто будет исполнять?
3: Но его не будет. Макаревича не обещают. Не знаю. Отдыхает, видимо, дома.
1: Я понял.
3: Да, в этот вечер пришедшие перенесутся во Францию времен Александра Дюма, великого писателя, гурмана и автора знаменитого большого кулинарного словаря. Там будет 7 исторических курсов, вдохновленных кулинарным наследием Дюма, от закусок до десертов. Вина из тех регионов, которые любил сам писатель. Ну и камерная атмосфера, частная резиденция. Все красиво, без официоза, суеты. Роматошарон 3 июля. Записаться можно на страничке Марка Това. Это известный повар.
1: Да, он
3: следующая
1: был у меня в гостях, конечно.
3: Да. Следующая ночь пожирателей рекламы этого года совсем скоро пройдет. Это международный фестиваль. Это шоу покорило миллионы зрителей по всему миру, стало символом энергии, креативности и культурного удовольствия. Тоже про это уже говорила, но повторюсь, что я ходила сама тоже на ночь пожирателей рекламы. Это было еще до Израиля. И я думала, что ну что там может быть такого? Ну реклама, да? Но это просто шедевральные короткометражные...
1: И там еще наливают.
3: Ну, это самое
1: важное. Я помню. Ну, а что, когда ты немножко подбухана, еще реклама, классно смотреть.
3: Ну, там просто, там не просто реклама, понимаете, там шедевральные пятиминутки, даже трехминутки. Да, хайпа.
1: Но ты не пьешь, тебе просто ты не можешь оценить, да.
3: Возможно, да, там 3 часа с антрактом. Хайфа, 16 июля, Матнас Адар, Тель-Авив, 20 июля, культурный центр Анис. Следующая «Алиса в стране чудес» с Анатолием Вайсманом в главной роли. Но это Анатолий Белый для тех, кто...
1: Давай так, Вайсман. Белый.
3: Хорошо, окей. Ну, просто я вот не была в курсе, поэтому ладно.
1: А он уже давно себя прозвал Вайсманом и сказал, будет Вайсманом.
3: Хорошо, да. При участии Израильского филармонического оркестра это не просто театральная постановка и спектакль. Там еще камерный состав Израильского филармонического оркестра вплетает в историю Льюиса Кэрролла музыку великих композиторов Чайковского, Грига, Дворжика, Мендельсона, других выдающихся авторов в исполнении лучших музыкантов Израиля. То есть вы помимо того, что посмотрите спектакль, вы еще получите такое удовольствие для ваших ушей. И ну, это очень развивает детей, классическая музыка. Тель-Авив, 24 июля, Гейхала Тарбут, два представления в 10:00 и в 12:30. Следующее. Особый праздничный концерт по поводу завершения нынешнего сезона Большой симфонической серии состоится в Центре сценических искусств в Герцли 28 июня. Гостем концерта станет знаменитый пианист, виртуоз, композитор и импровизатор Гай Минтус. Также в концерте примет участие Хаевский симфонический оркестр под руководством маэстро Амоса Тальмона. В программе Джордж Гершвин, Кубинская увертюра и Рапсодия ин блю, Гай Минтус, Сердце, Дмитрий Шостакович, Джазовая сюита номер 2. 28 июня, Центр сценических искусств Герцлия.
1: Ну, все, что мы любим, да.
3: Да. Да. И еще вот совсем скоро, в конце июня, начале июля, Израильский симфонический оркестр Ришон Лициона и Израильской оперы заканчивает сезон большой монографической программой, целиком посвященной Иоганну Брамсу. Иоганнесу Брамсу. Да, маэстро Дан Эттингер и пианист Алексей Володин представят два монументальных сочинения немецкого романтика. Второй Супер. Фортепианный концерт и четвертую симфонию. Это для любителей Брамса уже. Оперный театр Тель-Авива.
1: А ты видела когда-нибудь любителя Брамса вживую?
3: Ну, я думала, вы.
1: Не, ну, разве что Златина. Златина видел, да, знаю Златина.
3: А нет, так... напрасно, вы много любителей классической
1: нет,
3: музыки.
1: Нет, я именно про Брамса.
3: Не знаю.
1: Вот я никогда не видел. Я вот видел, а так вот, что Брамса, я не видел. Ну, хорошо.
3: Вот мы можем прийти 28 июня в оперный театр Тель-Авива посмотреть, или четверг 2 июля в зал Гейхала Тарбут в Ришон Лиционе, и там посмотреть
1: вот,
3: на людей.
1: Вот, и увидим этих великих людей, да. Замечательных людей. Да. Влада Прешер. Спасибо тебе большое. Действительно классно, потому что ты мне сказала, что я должен пойти в зал и посмотреть на людей, которые в Израиле любят Брамса. Это мое домашнее задание. Буду выполнять. Все, друзья мои, это была программа «Детали» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я прошу прощения перед всеми, так сказать, если кого-то обидел Брамсом, прошу прощения. Дарья Достоевская, спасибо тебе. Ну и встречаемся в этой студии. Меня зовут, кстати, Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии ровно через неделю в этой передаче. Всем пока.
2: Программа «Детали». Реклама.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: 7 клинических исследований доказали: Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
11: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
13: Война, это все продолжается постоянно.
14: Я буду ждать выборов.
15: Ракеты к нам летели, конечно.
16: Ракеты много куда летят.
17: А что аналитика у нас очень страдает.
11: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
18: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
19: Первое радио. Новости.
20: Иран вновь угрожает Израилю, требуя покинуть Ливан. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Командующий силами Куц Ирана Исмаил Каани выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив: «Вы должны покинуть весь Ливан, потому что эта земля является ареной стойкости и сопротивления. Если вы не оставите Ливан сегодня по доброй воле, завтра вы будете вынуждены бежать с позором, пережив унизительное поражение». Ранее сегодня Цаль опроверг заявление источника в Госдепартаменте США, который сообщил агентству Рейтер, что израильские силы якобы оставили часть территории в зоне безопасности в Ливане. В армейской пресс-службе заявили, что силы находятся на тех же позициях. Благодаря усилиям 36-й бригады силам ЦАЛЯ удалось заблокировать в подземном комплексе под хребтом Али-Тахер десятки боевиков Хизбаллы, в том числе из ее элитных сил Радуан. Точная разведывательная информация позволила взять под контроль и заблокировать входы в туннели. Фактически в районе Али-Тахер сложилась ситуация, аналогичная боевым действиям на юге сектора Газа в начале года, когда под Рафехом были заперты десятки боевиков Хамаса. Вместе с тем, отмечают СМИ, туннели, вырубленные в скальной породе в Ливане, позволяют обеспечить более длительное нахождение под землей, чем под Рафехом. Как сообщает 12-й канал, в Израиль начали поступать сигналы и обращения от различных посредников, пытающихся обеспечить выход террористов без потерь. На сегодняшний день израильский ответ всем посредникам был однозначным. Сдача в плен – единственный вариант, иначе террористы найдут свою смерть в туннелях. Как минимум до 164 возросло число погибших в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес. Около 1000 человек получили ранения. Ранее свыше 6500 человек были объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, число погибших может достичь нескольких тысяч. Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушили десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС. Полиция сообщила сегодня о задержании двоих подозреваемых в угрозах с применением оружия. Согласно материалам предварительного расследования, оба угрожали участникам акции протеста ультраортодоксов против ареста дезертиров в районе Иерусалима. Оба подозреваемых были задержаны после опознания по кадрам видеозаписей. Один из них, водитель, на шоссе номер 1 направил пистолет на демонстрантов. Второго подозреваемого опознали по видеозаписи другого инцидента. Также полиция расследует инцидент возле развязки Латрун, где во время акции протеста произошло драка между водителями. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
21: Так, пишите, откуда родом?
22: Первое радио, знаешь?
21: Знаю. Адрес какой?
22: 101 километр.
21: Выходите-то когда?
22: Во вторник.
21: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
22: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
23: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
21: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Добрый день, весна. Рассказать так хочется, как я жил зимой и как теперь живу. За окном луна, символ одиночества, смотрит.

давай решать, вместе будем или нет. Кто я для тебя? Для меня ты кто? Карты помешать и своей рукой ответ вытащить, порвать и швырнуть на стол. Ну давай сыграй нам, Сеня, что-нибудь, мне очень больно.

0: нельзя.
1: Душевные песни на 101-м километре.
2: Итак, 8 минут уже 4-го вместе с выпуском новостей. Время убежало, но Вадим Тирольский и песня «Сенечка» все правильно сделали. Они создали определенное настроение, и я рад поприветствовать вас на волне 89.1 FM во всех городах, где вы слышите первое радио, во всех радиоприемниках автомобилей, которые есть в вашем распоряжении. Здравствуйте! Сегодня 25 июня, сегодня четверг, и это программа авторской песни, которая называется 101 километр. Меня зовут Влад Зерницкий, и давайте я присоединю к нашему эфиру отдельно еще аудиторию телезрителей, потому что сегодня тот четверг, когда мы запускаем, а правильно даже сказать, запустили прямую трансляцию в ТикТоке Первого радио. Наш ТикТок имеет аккаунт под названием Первое радио 891. Поэтому заходите, присоединяйтесь, будем общаться. Мне даже вот дали сейчас подарки, какие-то на голове появляются у меня. Это ТикТок, тут ничего не сделаешь, китайцы придумали, мы все пользуемся. Я должен сказать, что сегодняшний нашей программе, во-первых, будут хорошие песни, во-вторых, будет премьера, в-третьих, мы вспомним артиста, который очень рано ушел из жизни, но сегодня его день рождения, и все это в большом цикле программ «101 километр». Ольга Бронникова продолжает, песня называется «Мои объятия». Я же пойду обниму тех, кто смотрит трансляцию в ТикТоке.

0: Это Ольга Бронникова, песня «Твои объятия» в программе 101. Присоединяйтесь к трансляции в ТикТоке Первого радио.
1: А луна все молчит, не мешая влюбленным, словно...
2: Душевные песни на 101-м километре.
0: Но сейчас я как раз возвращаюсь вместе с вами к человеку, о котором уже вот вспоминал буквально в начале программы, Роман Симхаев. Я уверен, что многие сейчас, скажем так, прильнули к радиоприемникам посильнее, потому что это имя известно. И речь идет о том, что сегодня, 25 июня, Роману Симхаеву исполнилось бы 53 года. Всего-навсего 53 года ему было бы сейчас, но, к сожалению, трагически он погиб в возрасте 41 года. Это было в 2015 году зимой. Роман Симхаев, я думал сказать Рома или нет, я буду говорить Роман Симхаев, он известный исполнитель, он выбрал такой жанр «восточный шансон». Он пробовал себя и достаточно успешно в телевидении. Он снимался в телесериале «80-е», играл одну из главных ролей, кстати. Он снимался в телепередаче «Пусть говорят». И тогда был очень интересный прецедент, когда Григорий Лепс и Роман Симхаев пели практически одинаковым голосом и тембром, и сложно было понять, где же Лепс, а где Симхаев. Должен сказать, что в прошлом году, в августе, состоялся концерт, посвященный его памяти. Он состоялся в городе Рамле. И что было приятно мне, я был ведущим этого концерта, увидеть, сколько артистов и сколько вообще людей пришли в зал. Был аншлаг, не было ни одного свободного места. Артисты выступали на невероятном подъеме. И надо сказать, что вот продюсер Борис Бадалов вместе с семьей Романа Симхаева создал замечательный концерт, который остался, разумеется, в архиве на пленке. И мне кажется, оттуда сверху Роман Симхаев улыбался и говорил «Спасибо, друзья». Разумеется, что сегодня мы послушаем одну из песен, которую исполнил Роман и его мама Света, которая звонила ко мне и с которой мы общаемся периодически. Она... души в нем не чает, она его очень любит. И вот в том числе благодаря ей состоялся этот концерт. И сегодня мы в том числе вспоминаем Романа. Сегодня у него день рождения.
3: Я все дома. Жду тебя. Очень-очень жду. Скучаю.

Я так рад. Каждый раз, когда я их считаю, слезы не тая, понимаю, как я виноват. Как живу, врагу не пожелаю, как я по тебе скучаю.

ההפטרות, מה? בוא, ספט, בהסדרות.

0: Реклама.
1: Напротив меня в студии в шикарной итальянской голубой рубашечке сидит Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
2: Добрый день, Влад.
1: Денис выполняет прекрасные обязанности. Он назначен на этот пост уже не первый год. Генерального директора бутика итальянской мебели «Альта Ливелла». И что же вы продаете в вашем «Альта Ливелла», Денис?
2: Все правильно, я выполняю. Выполняю это с большим удовольствием, потому что... Делать дома людей более красивыми, более элегантными и более итальянскими – это очень вдохновляет, это очень интересно. Что продаем мы в «Альта Ливелла»? Мы продаем очень много. Мы продаем диваны, мы продаем кресла, мы продаем дизайнерские кресла, мы продаем кресла-реклайнеры, мы продаем тумбы под телевизор, мы продаем обеденные журнальные столы. А на этой неделе, начиная с воскресенья, мы привезли новую, новейшую коллекцию итальянских кроватей, кожаных кроватей. Поэтому, собственно говоря, осталось 2.5 дня. Сегодня полдня, завтра полдня и суббота, чтобы прийти...
1: Подождите, мы сейчас объясним, на что нам осталось столько дней. Я должен сказать, что Денис Ганиев сейчас выступает и в прямом эфире идет трансляция в ТикТоке, и непосредственно и там Денис не устает продавать итальянскую мебель. Поэтому заходите в ТикТок, смотрите его и задавайте ему вопросы. Денис, значит, сразу я хочу сказать, что эта неделя особенная. Она, скажем так, для тех, кто хочет... купить шикарную мебель и заплатить поменьше.
2: Все правильно.
1: Да, и вы это устроили с воскресенья, и не случайно сейчас сказали, что остается сегодня у нас до 22 часов.
2: До 21 часа.
1: Хотел на час развернуть ваш рабочий день. Завтра до 14 часов в пятницу.
2: Все правильно.
1: И в субботу вы решили выйти с самого утра с 11?
2: С 9, да, с 11 утра.
1: До
2: 10 часов вечера.
1: Вот.
2: Я лично буду в магазине тоже.
1: И в этот момент на 6 моделей итальянских кожаных кроватей осуществлена определенная серьезная скидка.
2: Прошу. Да, все правильно. Вы приезжаете к нам в магазин, вы выбираете модель, вы выбираете качество кожи, вы выбираете цвет, вы выбираете размер. И все это вы получаете за 9900 шекелей. Шикарная итальянская обитая кожей. Причем кожей натуральной кровать всего за 9900 шекелей. Но, если вы помните, мы объявили еще в...
1: Вы запустили десятку, да, те, кто мог бы купить.
2: Все правильно.
1: Вчера было... 6 уже, да, 4,
2: да, 4
1: оставалось
2: сейчас уже осталось 2.
1: Значит, послушайте, сейчас я только 2 слова скажу. В воскресенье Денис предложил 10 покупателям, которые слышат нас в эфире, прийти и приобрести, заказать и приобрести итальянские кровати по цене 7900 шекелей. Даже не 9900, даже не 19-20, как они будут в воскресенье снова стоить, а 7900. На данный момент осталось еще две опции, два места, да? Две вакансии.
2: Два заказа остались.
1: Два заказа.
2: Да, все правильно, осталось всего 2 заказа. У вас есть время прийти, начиная с сегодняшнего, с этого момента до 9 вечера сегодня. Скорее всего, сегодня это будет уже все продано. Выбрать кровать, выбрать размер, выбрать цвет, выбрать качество кожи. И все это получить за 7900 шекелей.
1: Ну а теперь мы помогаем вам сориентироваться в Google Map. Итак, магазин находится...
2: В городе Ришон-Лицион, на улице Рожанский, 11. Кстати говоря, в Waze вы можете написать на иврите «Альта Ливелла», и это вас приведет точно до наших дверей. Возле магазина есть огромное количество парковочных мест. Если вы все-таки заблудились или хотите что-то спросить, звездочка 9246.
1: Денис, благодарю вас и жду вас минут через 20.
2: С большим удовольствием.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Оболонь.
0: без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
16: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
19: Реклама.
20: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
1: Да, я говорю привет всем, кто слушает программу. Сейчас следующая песня называется «Да будет тост». Я поднимаю бокал в честь всех поклонников программы «101-й километр». Песню поет Миша Мармор, мы его вспомним. Он тоже, к сожалению, ушел из жизни. Но песня прекрасная. Поехали. Поехали.

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: 15 часов 29 минут 45 секунд. Это означает, что мы подошли к очередной премьере. Это премьера июня. И вы знаете, я предполагаю, что у нас, скорее всего, больше в июне премьер не будет. Потому что мы с вами подойдем 28-го воскресенья, еще послушаем, в том числе при сегодняшнюю премьеру. А дальше уже придет время подводить итоги и определять лучшую десятку. Кстати, по поводу десятки, будет время в шаббат, на выходных. Загляните на сайт Первого радио, на 89.1fm.co.l в раздел «Хит 101» и проголосуйте за те песни, которые вам предложены. Загляните. Это мне поможет, это поможет артистам. Ну, а сейчас я вам представляю премьеру. Песня называется «Женщина по имени Любовь». Ее исполнит Владимир Карафетов, украинский артист, певец, композитор, исполнитель, автор. И вам надо отнестись максимально серьезно. Вам нужно прослушать эту песню, разумеется, и поставить ей оценку по 10-бальной системе. Показываю, кстати, у нас идет прямая трансляция в ТикТоке на аккаунте Первого радио. Показываю, сколько это 10 баллов. 10 пальцев показываю на всякий случай. Так, 10 пальцев. Да, ну и написать комментарий, написать мнение о том, что, какую эмоцию вызвала песня, которую исполнит и написал Владимир Карафетов. Итак, премьера «Женщина по имени Любовь».

«Женщина по имени Любовь» — это премьера. Владимир Карафетов ее представляет. Ну что ж, давайте посмотрим, какие оценки вы поставите этой песне и, разумеется, что напишете. В конце программы подведем итоги.

0: Все, премьера позади. Начинается голосование. Номер нашего WhatsApp, куда я принимаю ваши оценки по 10-бальной системе, 054-2070-800. Номер WhatsApp 054-2070-800. И оценки, и мнения, пожалуйста, туда.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Илан Кармель,
3: футболист сборной Швейцарии на чемпионатах мира, начиная с 2014 года, регулярно выходит в плей-офф. Правда, всегда в группах занимали они второе место. Сейчас сделан шаг вперед. Швейцарцы, обыграв Канаду 2-1, стали первыми в своем квартете. Более 70 лет назад футболисты Швейцарии добирались до четвертьфинала. В 2000-х годах в плей-офф сборная этой страны проигрывала сразу же первую игру. Посмотрим, как будет на этот раз. И отдельно стоит отметить команду Канады. Кленовые листья всего лишь в третий раз принимают участие в финальных турнирах чемпионата мира и впервые смогли пробиться в плей-офф, заняв в группе высокое второе место. Третья строчка у Боснии и Герцеговины. Боснийцы одолели 3-1 Катар и имеют неплохие шансы выйти в 1/16 финала с третьей строчки в турнирной таблице.
1: Плавали, знаем.
3: А Хорватия только второй матч на турнире провела, и после проигрыша в первом туре англичанам 2-4, хорватам надо было побеждать, и победа была достигнута. Правда, минимальный 1-0 над сборной Панамы, ветеран испанской Осасуны и сборной 34-летний Анте Будимир забил этот мяч в самом начале второго тайма. Хорватская сборная набрала первые 3 очка и в заключительном туре сыграет в воскресенье с Ганой. И этот матч будет очень тяжелым, учитывая, что у представителей африканского континента ситуация в таблице предпочтительнее и ничья их вполне устроит.
1: Против течения.
3: А футболисты Колумбии в своей группе вполне могут занять первое место, опередив португальцев. В этом туре колумбийцы смогли взять верх над командой Демократической Республики Конго, забив за 14 минут до финального свистка единственный мяч. Победа 1-0. После 2 туров у Колумбии 6 очков, 4 у Португалии. Именно Португалия и Колумбия сыграют между собой в заключительном туре 28 июня. Что касается Демократической Республики Конго, то у этой команды тоже неплохие шансы на выход в 1/16 финала. У сборной пока только 1 турнирный балл, но впереди встреча с Узбекистаном, который на этом турнире не блещет.
1: На капитанском мостике.
3: А лучшему бомбардиру в истории чемпионатов мира Лионелю Месси накануне исполнилось 39 лет. На этом чемпионате играет он как никогда, забив уже 5 мячей. Аргентинец в социальных сетях высказался о дальнейшей своей игровой карьере. «Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде», — написал Месси. В воскресенье у аргентинцев с Иорданией игра, и у Месси есть все шансы вновь забить этой не самой сильной сборной. Это были некоторые итоги 14-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
4: С семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
5: Душевные песни на 101-м километре.
0: Красивый израильский дуэт. Любовь Котлярова и Ник Кишиневский. Песня «Грустная босса».

0: Ник Кишиневский, «Любовь Котлярова», «Грустная босса». Замечательная песня. И прежде чем мы послушаем рекламу, я напоминаю о том, что продолжается голосование. Мы оцениваем премьерную песню. И вам нужно прислать мне оценку по 10-бальной системе в WhatsApp на 054-20-70-800. Ну и комментарии.
1: Реклама.
0: Денис Ганиев, генеральный директор бутика итальянской мебели «Alto Livello». Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Итак, мы говорили о том, что эта неделя хороша для вас тем, а для нас в первую очередь, тем, что вы снизили цену на новый вид продукции, который вы предлагаете, а именно на 6 моделей итальянских кроватей, итальянских кожаных кроватей. Вы решили теперь продавать кровать.
2: Да, все правильно. Мы давно об этом уже очень думали. Мы долго изучали рынок, мы хотели понимать... Мы не хотели привозить, как все. Как все быть не очень интересно. Очень интересно быть впереди всех, задавать тренды.
0: Так.
2: И я надеюсь, что у нас получилось, пока еще рано говорить, но получится. В этом я уверен точно. А получится, естественно, благодаря тому, что все, кто сейчас нас слышит, обязательно зайдут к нам в магазин и проверят все мои слова. Все то, что я говорил, проверят. Посмотрят и уже тогда сами будут решать, покупать, не покупать и где покупать.
0: Особенно если уже давно наболело, вот просыпайтесь, думаете, все надо менять, матрас, кровать. Вот сейчас очень удобная ситуация. Приобрести шикарную, причем есть 6 моделей различных, и приобрести эту итальянскую кровать с теми размерами, которые вам удобны. И все равно цена будет одна и та

0: Да, точно, хорошо подмечено. Но знаете, что магазин Альталивелла, во-первых, доставит вам кровать, да и вообще все, что непосредственно находится на продаже, в любую точку страны Израиля.
1: Да, все правильно. Мы приглашаем к нам всех с любой точки Израиля. Соответственно, мы привозим тоже в абсолютно любую точку, от Метулы до Эйлата. Приезжайте к нам. Еще раз я все время говорю и буду повторять неоднократно. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому что я могу рассказывать очень-очень долго о том, что есть у нас в магазине. Так. Но когда вы придете и посмотрите, кроме слова «вау» по-итальянски, вряд ли у вас еще какие-то слова будут.
0: Это одно из известных итальянских слов «вау». И должен сказать, что у вас магазин находится в Ришине, как неожиданно оказалось.
1: Да, да, я тоже проверил. Действительно, он находится в Ришине. На улице Рожанский, 11. Возле магазина есть огромное количество парковочных мест. В субботу есть парковочные места прямо напротив магазина, поэтому не переживайте, приезжайте. В магазине работает кондиционер, мы наливаем прекрасный итальянский кофе, звучит итальянская музыка. Проведите эту субботу вместе с нами и приобретите, естественно, мебель. Не только кровати, у нас есть большое количество мебели для дома. Поверьте, вам есть что у нас выбрать.
0: Более того, я вам скажу так, что сама улица, которая названа в честь израильского поэта Эльхонона Давидовича Рожанского, вот, она уже как бы вселяет в вас настроение окунуться в итальянскую атмосферу Альталивелла. Приезжайте в этот магазин, номер 11, тоже, кстати, между прочим, очень магический номер 11.
1: Да?
0: Вы знаете, что я родился в доме номер 11?
1: Тогда действительно становится магическим.
0: Вы даже не знаете, что я продолжаю жить в Израиле тоже в доме номер 11.
1: Вот сейчас знаю.
0: И сейчас Рожанский 11.
1: Это, а вы знаете, мы, прежде чем открыть магазин, мы проверяли, в каком доме номер открыть. И вот думаю, что 11 не просто так.
0: Я благодарю вас за это потрясающее совпадение. Наши радиослушатели приедут в ближайшие часы или дни, я имею в виду 5 в субботу, потому что в воскресенье цена вернется. Обычная цена какая у вас?
1: От 18 до 21 тысячи шекелей.
0: Сейчас осталось 2 вакансии. На сумму 7900.
1: Все правильно.
0: И есть еще возможность купить за 9900, если вы не успеете вот в эту вакансию двушечку эту попасть.
1: Абсолютно все правильно.
0: Господи, спасибо вам огромное, Денис. Вы остаетесь, да, и будете у Кати в программе,
1: да,
0: «Снова Вергунова».
1: Спасибо огромное вам, Влад.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL. Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН, Лещанский 3.
4: Реклама.
5: В эфире 101-й километр.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, ну что ж, давайте подводить итоги. У нас сегодня была премьера, и, как я и сказал, судя по всему, это заключительная премьера июня месяца. Итак, Владимир Карафетов представил песню «Женщина по имени Любовь». Она получила из 10 возможных баллов 9,66. Снайпер сказал: «Отличная песня, 10 баллов». Дальше, кто это написал? Леонид. Леонид у нас постоянно определяет, шансон, не шансон. Пишет: «Шансон! Однозначная сотка, нет вопросов, 10 баллов». Так, дальше. Дед Федя написал нам: «Влад, десяточку». «Здравствуйте, Влад», пишет нам Михаил Одашарон, из Одашарон. «Песня понравилась, 10 баллов, всем хороших выходных». Спасибо, Михаил. 10 баллов на свете, красивей только ты, душевно. Что это она была написана, я не понял. Но, в принципе, я понял, что песня вам понравилась. Десятку поставили. Лев из Кирьят-Гата говорит: «Песня исполнена с любовью, передано чувство, приятный тембр голоса. Оценка 10. Очень понравилась песня», пишет нам Игорь из города Батьян. «Душевно, 10 баллов». Спасибо, Игорь. Виктор Печатник написал: «Не зашла песня». Не зашла. Он сказал: «Тяжеловато было. Исполнение как будто не о любимой женщине, а о чем-то своем». И поставил семерочку. Ольга написала: «Влад, песня в исполнении Владимира Карафетова мне понравилась. Искреннее содержание, приятная музыка, классное исполнение. 10 баллов». Ну что ж, оркестр «Хоронько» и песня «Танец» завершают программу 101. А далее программа снова Вергунова и Екатерина Вергунова в нашем эфире. Я же с вами расстаюсь до воскресенья. Шаббат шалом, дорогие мои.

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Мебель ДАКС. Решен Лицон, Лещанский 3.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
10: Center Car Азур.
11: 03-558-5458.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
12: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
13: Первое радио. Новости.
14: В Ливане сообщают о двух погибших в результате удара Цааля. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Два человека погибли в результате удара Цааля по автомобилю на юге Ливана. Об этом сегодня днем сообщили источники в системе здравоохранения и службах безопасности Ливана. Ранее сегодня командующий силами Куца Ирана Исмаил Кани выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив: «Вы должны покинуть весь Ливан, потому что эта земля является ареной стойкости и сопротивления. Если вы не оставите Ливан сегодня по доброй воле, завтра вы будете вынуждены бежать с позором, пережив унизительное поражение». Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 25 июня, погибли по меньшей мере 164 человека, 971 получил ранения. Она назвала спасение находящихся под завалами наивысшим приоритетом. Родригес добавила, что в ближайшие часы в страну начнут прибывать спасатели и гуманитарная помощь из других стран, и объявила о прекращении всякой деятельности, не являющейся критически важной. Множество государств, в том числе Израиль, выразили готовность оказать Венесуэле помощь. ВВС Цали и командование тыла начали подготовку к проведению операции. Благодаря усилиям 36-й бригады силам Цали удалось заблокировать в подземном комплексе под хребтом Али-Тахер десятки боевиков Хизбаллы, в том числе из ее элитных сил Радуан. Точная разведывательная информация позволила взять под контроль и заблокировать входы в туннели. Фактически в районе Али-Тахер сложилась ситуация, аналогичная боевым действиям на юге сектора Газа в начале года, когда под Рафиахом были заперты десятки боевиков Хамаса. Вместе с тем, как отмечают СМИ, туннели, вырубленные в скальной породе в Ливане, позволяют обеспечить более длительное длительное нахождение под землей, чем под Рафиахом. Как сообщает 12-й канал, в Израиль начали поступать сигналы и обращения от различных посредников, пытающихся обеспечить выход террористов без потерь. На сегодняшний день израильский ответ всем посредникам был однозначным. Сдача в плен – это единственный вариант, иначе террористы найдут свою смерть в туннелях. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эляль» объявила о приостановке полетов в Москву в связи с последними событиями в войне между Россией и Украиной и авиационными инцидентами в регионе. Об этом сообщает Ynet. В последние сутки ее пассажиры начали получать сообщения об отмене рейсов на конец июня. Первым был отменен рейс, который должен был вылететь в Москву сегодня в 8 утра. В компании сообщили, что в течение следующей недели «Эляль» проведет повторную оценку ситуации, на основании которой решит, возобновлять ли полеты по этому направлению. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 97,9 горы, евро 3 шекеля 37,6 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Этот час на первом продолжит снова Вергунова. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Да-да, это напоминание, легкое напоминание о том, что в это время, ну, скажем так, неделя подходит к своему завершению. Здесь программа «Снова Вергунова» на Первом, на 89.1 FM. Меня зовут Катерина, и я пришла напомнить вам, что пятница и субботница вот-вот ворвутся в нашу жизнь, а к ним надо быть готовыми. Что я имею в виду? Я имею в виду, что надо поднять себе настроение максимально и с этим настроением выходить в выходные дни. Разумеется, нужно параллельно получить нужную и важную информацию, ну а главное — зарядиться музыкально. Здесь для этого я с вами проведу этот час. Да, здесь на Первом, по традиции, мы с вами врываемся в наше и только наше музыкальное свидание, ну и будем перешептываться посредством нашего WhatsApp. Всем привет!
1: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.
0: А лето-то, между прочим, вот-вот заканчивается, уже начинает заканчиваться первый месяц. Я, кстати, еще не была на море. Ну, была, но мимо. Лето здесь на Первом всегда горячее, улыбательное.

Oops, I Did It Again напоминает нам тут тоже вовсю. Бритни Спирс имеет в виду, наверное, что «Упс, вот она, пятница приходит, надо бы сходить на морюшко». Но сначала уборка, I Did It Again.

0: Ой, упс, I did it again. Каждую пятницу, я думаю, с утра, что вот прямо сейчас схожу на морешко, схожу, позагораю, отдохну, но каждый раз думаю, да, надо же сначала убрать, приготовить, вот это доделать, вот это доделать, вот этого. И всегда одно и то же. Но в этом и состоит наше лето. Лето на первом тоже такое. И, разумеется, тема эфира была подобрана из того, что мы обсуждали здесь на неделе. Так вот, на неделе Влад Зерницкий рассказывал вам о предметах, которые ушли из нашей жизни, скажем так, да. И я подумала, ну да, предметы ушли, но у нас же еще осталась мебель. Так вот, давайте вспомним, какие мебельные решения навсегда исчезли из нашей жизни. Если у вас, например, были какие-то такие решения, и вам сейчас их не хватает, тоже пишите. Если помните, что исчезло, тоже пишите. А пишите всегда на номер WhatsApp 05420-70-800. Я же пришла к тому, что вспомнила, например, такие вещи, как секретер, которым мы пользовались. И наверняка сейчас, я знаю, есть дома, где они до сих пор еще стоят. Или, например, если кто-то помнит, трюмо, да, такие трехстворчатые зеркала, трилежи с тумбочками для косметики или для мелочевки какой-то, вот их заменили более современные зеркала с подсветкой, со всякими там выходами-входами для телефонов и так далее. Вспоминайте, что у вас было когда-то, и это исчезло. Какие мебельные решения навсегда исчезли из нашей жизни? 05420-70-800. Но тем, кто за рулем, я напоминаю, что включаем поворотники, обязательно не забываем их выключать. Держим дистанцию, соблюдаем ее и смотрим в зеркала не на себя, а на ситуацию на дороге. Ну и если вы где-то в дороге и едете мимо Ришина, обязательно заскочите сейчас в Ришон Лицеон, промзону Рамат Ильяу, на улицу Бен-Цви, 23. Там вас ждет плов, напоминаю, четверг и пятницу. Но об этом подробнее чуточку позже. Бен-Цви, 23, заезжайте.
1: Едем лето, танцует море, танцует солнце, танцует небо.
2: Вот такое лето на Первом радио.

0: Реклама. Снова Вергунова.
1: Все правильно делайте, только ей доверяйте, потому что я ее лично с самого утра расспрашиваю, она мне все говорит, а потом я вам приношу сюда, в студию. Сегодня мы обсуждаем мебельные решения. Какая мебель навсегда исчезла из вашей жизни, и вам этого, может быть, и не хватает. Я знаю точно, что никогда из моей жизни не исчезала и не исчезнет кровать. Потому что, во-первых, ну как же, а как без нее? Ну можно, конечно, но нет. А во-вторых, Альта Ливелла всю неделю нам рассказывает про прекраснейшие кровати, которые находятся у них сейчас. И, по-моему, чудесные скидки. Денис Ганиев с нами в студии. Привет еще раз.
2: Добрый день,
1: Катя. Тебе чего-то в жизни не хватает?
2: Мне?
1: Да, из мебели.
2: Нет, из мебели мне все хватает. Слава богу, да. Тут сапожник с сапогами, да.
1: Отлично. А ты знаешь, как раньше кровать называлась? Вот до. Ну, помнишь, там ложе, вот это вот.
2: Нет, не знаю.
1: На ложе пойдем полежим, отдохнем немного.
2: Окей, и как она называлась?
1: Вот ложе. А сегодня, значит, кровать от Альта Ливелла. Что у нас происходит на этой неделе и какие у нас ждут тенденции, может быть, новые скидки, еще что-нибудь. Давай завершать эту неделю красиво.
2: С большим удовольствием. Да, мы всю неделю, начиная с воскресенья, объявили эту неделю итальянскими кроватями в Альту Ливелло. Это новинка у нас в магазине. Несмотря на то, что мы на рынке существуем уже больше 12 лет. В прошлом месяце мы отпраздновали 12-летие.
1: Это было красиво.
2: Да, это было действительно красиво. И, ну, мы никогда не стоим на месте. Мы все время двигаемся вперед. Мы ищем новинки. Мы стараемся, чтобы любой, кто зашел к нам в магазин, нашел то, что надо ему. И на этой неделе мы представляем абсолютно новую коллекцию итальянских кроватей. Это не просто итальянские кровати, это обитые кожей итальянские кровати. Это действительно что-то новое на этом рынке. Это 6 различных моделей. Это, вы знаете, просто приходите и посмотрите. Даже если вам не нужна сейчас кровать, просто приходите и посмотрите, какие новинки сейчас существуют на мебельном рынке. И мы с большим удовольствием вам расскажем, покажем. Ну, а если кто-то захочет приобрести, это как раз сейчас самое время. Осталось на самом деле сегодня, завтра и в субботу. У нас 50% скидки абсолютно на все кровати. Есть необыкновенные предложения по 7900, по 9900. Приходите, мы все вам с большим удовольствием расскажем. Кстати говоря, по поводу 7900 шекелей. Если вы помните, мне объявили первые 10 покупателей, которые приобретут у нас. А засталось всего одно место.
1: Ага, значит, вот этот человек должен прийти и сказать, значит так, мне нужно ложе, постель, или назвать адром то ложе. А вот, кстати, в Древнем Риме называли лектус. Мне очень нравится это слово, да,
2: лектус, почти лексус. Красивое слово, вот знаешь, почти Катя, если лексус. Можно, специально для твоей передачи.
1: Да.
2: Вот те, кто придет в магазин, причем неважно, сегодня это будет, завтра или в субботу с 11 утра, и скажет, мне надо ложе, помимо всех тех скидок, которые есть в магазине, сборку и доставку получит в подарок. Подарок от Кати Вергуновой.
1: Ребят, запомните, пожалуйста, ложе или лектус, это тот, не путайте с лексусом, не выдадут, да, а вот как древние римляне, лектус, красиво. Или крабатионе тоже это было, но это в Древней Греции, туда это уже далеко, а то мы сейчас до Египта тоже дойдем. Так что ложе или лектус, приходите, пожалуйста, по улице Рожанский, 11, не пропустите, сразу видно и вывеску Альта Ливелла, находится это все здесь, в городе Ришон-ле-Цион. Прекрасные скидки, смотрите, как здорово, если прям придете и скажете, я у Вергуновой слышала, она посоветовала этого. Вы же подтверждаете, что скидка будет, вот так вам скажу, да?
2: Да, и не просто будет скидка, и еще дополнительно подарок, так как мы сказали, сборка и доставка этой кровати будет за наш счет.
1: Это вообще просто красота, и вроде бы как и праздника нет, да, такого ближайшего, ну, типа там Рош-ха-Шана, там большого, а такие подарки только в Альта Ливелла могут быть.
2: Да, давайте не будем, извини, пожалуйста, я перебью, Альта Ливелла — это высокий уровень, мы всегда стараемся его поддерживать.
1: А это правда, потому что заходишь и сразу чувствуешь его. Давай, если у наших слушателей возникают вопросы, куда можно обратиться, где вы всегда ответите?
2: У нас есть короткий, легко запоминающийся номер телефона, звездочка 9246. Мы всегда отвечаем, если вы видите, что мы не ответили, мы обязательно вам перезвоним, потому что иногда бываем и заняты. Всегда мы вам перезвоним. Звездочка 9246.
1: Люди еще любят перед тем, как пойти на какую-то большую покупку, а я считаю, что это большая покупка, это не за хлебушком в магазин зайти, да?
2: 100%.
1: Они любят прочесать интернет, посмотреть доктор Гугл, где еще в соцсетях каких-нибудь посмотреть. Вы там существуете же, можно всегда там тоже обратиться, вы там тоже можете ответить.
2: Все конечно, верно? Конечно. Инстаграм, Фейсбук и ТикТок.
1: Альто Ливелло. Есть. Для меня это новость.
2: Альто Ливелло. Пожалуйста, у нас есть фотографии, у нас есть и короткие ролики, вы можете все смело посмотреть, но обязательно приходите до... Мы открыты в субботу с 11 утра до 10 часов вечера, потому что начиная с следующего воскресенья таких скидок уже на кровати не будет.
1: Интересно, что у вас есть даже ТикТок, я не знала, это здорово. Надо зайти посмотреть, как Денис Ганиев сам там на кроватях повалялся, за столом посидел, вот это вот.
2: Не найдешь.
1: А вдруг приду сама сниму. Итак, друзья мои, те, кто приходит в Альто Ливелло, Ришон Лицион, улица Рожанская, 11, говорит, что он хочет приобрести или посмотреть ложе или лектус, ну, что-нибудь одно выбирайте, вам еще параллельно будет скидка на сборку вот этой вот замечательной итальянской кровати. Все можно посмотреть, прийти, потрогать, поваляться, походить вокруг. А вокруг кровати, кстати, это хорошая примета — ходить вокруг кровати, только по часовой стрелке. 3 раза прошли, вот она, неделя новая началась.
2: Запомнил.
1: Денис Ганиев, Альто Ливелло, Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246 для дополнительных вопросов. Спасибо тебе огромное, ну и хороших выходных.
2: Спасибо огромное вам, всех ждем. Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина — то, что нас объединяет.
12: Мебель ДАКС, Ришон Лицион, Лещанский 3.
13: Жаркое лето в Центр Кар.
14: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
15: Центр Кар Азур.
16: Терех Ашива 9.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
15: Снова.
0: Снова Вергунова.
15: Словно в первый раз.
1: Да, именно снова Вергунова и снова в первый раз. Во-первых, запомните, пожалуйста, если вы слышите слово «снова», то это только Вергунова. Снова Вергунова, да. Поэтому с этого момента вы не сможете больше употреблять его. То есть если где-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, кто-нибудь вам скажет, или вы сами где-нибудь будете говорить это слово, у вас априори будет дополнение «снова Вергунова». Итак, я снова хочу вам напомнить, что именно сегодня четверг, и значит, что можно приехать в магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», потому что там по четвергам и по пятницам сам шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. А это вкусно, поэтому если вы где-то в дороге и, опять же, услышали, что нужно ехать в Ришон-Лицион, пожалуйста, заезжайте прямо сейчас. Ришон-Лицион, улица Бен-Цви, 23. Запомните очень просто, можно даже пропеть один раз, и это запомнится. Забыли, позвонили на первое, мы сказали. Итак, улица Бен-Цви, 23. Повторили несколько раз. Улица Бен-Цви, 23. Ришон-Лицион. И именно там можно забрать настоящий восточный плов и не готовить сегодня вечером. Раз, и все готово. Ну, а если вы еще и любите заморачиваться, забирайте полуфабрикаты там же. Полуфабрикаты все ручной работы. И все. И готовьте свои шедевры дома. И вообще всем соседям и друзьям говорите, что это вы приготовили. Мантис не обидится точно. Ну, а кроме того, в Мантис всегда есть все. Там и золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени. Очень вкусные, кстати. И вареники. Я не самый любитель, но вареники реально вкусные. Кюрзе. Кто не знает, что такое кюрзе, ну, даже не показывайтесь, даже не поднимайте руку, потому что мы уже столько раз говорили, и вообще это очень вкусно. И кюрзе, и хинкали, и сытный ароматный бахш, и лагман, и дюшпере. Это вообще просто отдельная история. Нужно снимать ТикТок на эту тему. Кроме того, я попробовала лично и пирожки с мясом, есть также с картофелем и яблоком. Все эти блюда создаются вручную, все это делается на месте, поэтому это исключительно из свежих, качественных продуктов, и главное, по очень приятным ценам, это действительно так. Но самое главное, сегодня можно приехать и забрать восточный плов, который очень вкусный. Помимо этого, друзья, я уже говорила не раз, но я повторю, потому что есть всегда новые люди, которые включаются и не слышали, а это именно салат, и вроде бы здесь все кошерно, и салат с сыром, как, знаете, такой, как будто бы фета, да, но это не так, это вот этот сыр, это специально сделанный сыр из орешков, и он, разумеется, получается кошерненьким, вот это меня больше всего порадовало, потому что это, во-первых, вкусно, и все это вместе с пловом, в общем, я вам очень сильно советую Ришон-Лицион, промзона Рамат Элиау, улица Бен-Цви, 23, улица Бен-Цви, 23, есть своя бесплатная парковка, ну а любую дополнительную информацию или полное меню можно всегда посмотреть в соцсетях. Мимо вас это не должно пройти. Следующая песня так и называется «Мимо меня». Человеки просто не успели.

ничего не пролетало. Нужно часто включать первое радио, слушать программу с Томой Вергуновым, в которой всегда рассказывается, где что, когда, зачем, почем. Ага. Итак, продолжаем наш эфир. Главные предметы интерьера, мебели из прошлого, которые теперь стали историей. Давайте вспомним все-таки, что же и как называлось. Например, платяные шкафы или стенки. Да, вот эти массивные шкафы, гардеробы для верхней одежды. Это все заменили встроенные шкафы, купе, гардеробные. И хедроранот мы еще называем у нас здесь. Да, вот эти мебельные стенки того советского периода и времени уступили место открытым таким стеллажам, низким ТВ-консолям. Вот так назовем это. Да? Что еще исчезло? Буфет. Кто помнит буфеты? Я сегодня вспоминала, как же называется дверка в буфете, которая открывалась на себя, и тем самым образовывался такой столик, и внутри вот это вот все там можно было поставить посуду. Буфет, сервант на кухне всегда стоял у многих, да? Ну, такие вот кухонные буфеты, такие массивные шкафы, витрины для посуды, хрусталя. Сегодня это уже редкость, и вообще здесь их не найти. Трюмо, я уже упоминала, столики с зеркалами, с тремя можно было посмотреть и на себя, и сразу сбоку, и что там сзади творилось, да. Ну и тяжелые письменные столы или бюро, да, еще называли их. Тоже вот эти громоздкие столы с множеством ящичков, там мелкий ящичек в ящичке стали уже неактуальны и как-то исчезают. Секретеры тоже вспомнила. Вот они, вот эти шкафчики с откидной крышкой для работы с письмами, бумагами, а я не знаю, теперь можно встретить лишь в качестве винтажных акцентов, а не в качестве обязательного атрибута для кабинета, но я знаю, что именно секретеры стоят до сих пор у многих, это круто. И, кстати, вспомнила телефонные столики и скамейки, это когда столик был такой специально оборудованная тумба, где хранился стационарный аппарат и справочники, и это вместе со скамейкой шло. Сегодня уже все, они не нужны из-за мобильных телефонов, но говорят, что они еще существуют в продажах и просто их применяют для чего-то другого. И, кстати, вместе с этими телефонными столиками также, на мой взгляд, исчезли и тумбы под телевизор специальные, да, но сегодня чаще всего телевизор вешают. Что у вас было из предметов мебели когда-то в прошлом, теперь

0: стала историей, вы даже забыли, как это называется, и, возможно, хотели бы вернуть, а может быть и нет. Я узнала, что были такие кухонные лифты, это такие шахты, можно так сказать, были получены и сделаны впервые американским изобретателем Джорджем Кенноном в 1883 году. Разумеется, не в Советском Союзе, а в Нью-Йорке. Его модель представляла собой такой небольшой лифт для перетягивания, скажем, продуктов, и была популярна в особняках Нью-Йорка. То есть это была такая шахта, внизу у вас кухня, представляем, да, и все это дело перетягивалось наверх в столовую. Ну а затем все это прижилось и в Старом Свете Европы, разумеется. Что у вас было когда-то из мебели, и вы помните это, и вдруг это ушло куда-то, и сейчас вы хотели бы это вернуть, пишите 054-20-70-800, ну или просто вспоминаем предметы из мебели, которые когда-то исчезли. Напомню, что кровати никуда никогда не исчезали, не исчезают и вряд ли исчезнут. Но, возможно, скидка исчезнет из Альте Ливелла. Вот такое лето.
1: Вот такое лето на Первом радио.

Легендарная Шер вспомнила нам напомнить. Вот такая тавтология. «Все или ничего» — так называется эта композиция. И мне вспомнилось, что когда-то мы бегали тоже за мебелью, когда хотели все. Или ничего. Вспомнила, даже были такие купоны. Талоны, не купоны, талоны. По которым выдавали стенки, сапоги и сахар. Ах, это было когда-то, но сейчас мы с вами вспоминаем.

0: Что из мебели было когда-то у вас в доме, сейчас даже это слово исчезло. Человек, который не подписался, пишет: «Добрый день, а Хельга кто-нибудь помнит?» Ну, я-то помню... О, господи, я сейчас выдала свой возраст, да? Ну ладно, давайте так. Хельга мебель — это был такой шкаф-стенка, в общем-то. Она, между прочим, была заграничная, импортная, если я правильно помню, ударение было именно на «е». То есть это такой прообраз корпусной мебели, в частности, советской стенки, где можно было хранить и посуду тоже, и кучу разных вещей. Изготавливались, по-моему, они на фабрике где-то там еще тогда, в ГДР. Ну и назывались вот они таким женским именем, которое очень красиво и созвучным нашему Ольга, Хельга. Замечательная, по-моему, мебель. Вряд ли кто-то помнит. Кстати, если уже мы говорим, что было когда-то, сегодня вспоминали о том, что были когда-то совсем давно кровати, шкафы, да, то есть и кровати, и шкаф. Вы видели наверняка и в музеях, и где-нибудь по Европе, когда катались, наверное, уверена, что видели. Эти шкафы, эти кровати, шкафы назывались когда-то альков. И вот это вот альков, само слово, тоже меня впечатлило, потому что оно пришло от арабского — шатер или маленькая комната, то есть углубление, ниша или такое небольшое огражденное пространство в стене помещения. И вот этот вот исторический архитектурный элемент использовался для обустройства укромных таких зон. Замечательно, что наши слушатели помнят и Хельга, и все остальное. Давайте посмотрим, кто еще что помнит. У нас была деревянная кушетка-диванчик. Тоже сегодня мы не используем это слово «кушетка», ведь знаем, что это такое. Кушетка, по-моему, осталась только у врачей, нет? Мне так кажется. Окей, какие у вас еще были мебельные воспоминания? Пишите 054-20-70-800, у кого что было, и сегодня этого нет. И кто помнит те странные слова, как секретер, буфет и так далее. Дмитрий с нами здесь пишет: «Здравствуй, Катя, не знаю насчет мебели, но из моей жизни, видимо, ушла расческа». Это печально. Хотя лишний предмет, знаете, дышать легче. Дмитрий дальше пишет: «Причем после свадьбы всем мира желает он, а из мебели куда-то и очень давно подевалась биде. Шланг есть, седла нет». Ужас. Так, еще одна смс-ка. Человек не подписался, пишет: «Комод ушел из жизни у людей». Но мы сегодня выяснили, что слово «комод» существует и даже используется в мебельных магазинах. Так что комод — это не из тех слов, которые мы совсем перестали употреблять в нашем языке. Небольшая реклама, и затем я к вам сразу вернусь.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
2: Клинических исследований доказали: Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14, звездочка 34 14.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама. Снова Вергунова.
0: И только ей доверяю я. Да-да, еще не забывайте, что спонсор программы — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». И если вы все еще ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то вам именно в «Мантис». Там есть все. И золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, кюрзе, и хинкали, и сытный ароматный бахш, лагман и дюшпюре. Стоит ли мне вам рассказывать, что такое кюрзе, что такое дюшпюре и что такое сытный ароматный бахш? Надеюсь,

с картофелем тоже. Все блюда, которые есть в Мантис, создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов. Видела сама, и вы тоже можете посмотреть в Ютубе Первого радио. Мы специально выставили. Захар Рабин специально съездил на фабрику, все поснимал, чтобы вы посмотрели, если не верите вот мне. А зря. Ой, можете поверить сразу. Итак, внимание, гурманы, сейчас важная информация для вас, потому что именно сегодня, в четверг, уже готовый плов, приезжайте, забирайте, но если сегодня не успеваете, то можно и в пятницу. Сам шеф-повар лично готовит, он наваристый, настоящий восточный плов и вкусный. Если у вас такие же проблемы, как у меня со специями, и вам что-то не нравится, то я вас уверяю, вот этот плов вам понравится, потому что он понравился мне. Как я? Вот мне понравилось, значит, и вам понравится. Попробуйте сказать, что он вам не понравился. Сначала съездите, а потом мы поговорим. Итак, приезжайте в Ришон-Лицион, промзона Рамат Элиау, улица Бен-Свит, 23. Я там была, мне понравилось. Все вкусно, все красиво, а главное, по очень клевым ценам. Ну, то есть не заоблачным, а нормальные, доступные цены, мне кажется, для сегодняшнего кошелька это круто. Ришон-Лицион, промзона Рамат Элиау, улица Бен-Свит, 23. Есть своя бесплатная парковка, ну, а любую дополнительную информацию и полное меню вы сможете посмотреть в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Это все для вас, друзья. Отправляйтесь в свой вояж. В «Мантис».

продолжает прилетать ваши ватсапесточки. Зачитываю прямо сейчас. Время летит очень быстро. С вами здесь, в нашем и только нашем музыкальном свидании. Дописывают люди сундук, этажерка. Верно, этажерка куда-то исчезла, а вот сундук ни за что не поверите, но у меня дома даже два сундука, так что очень даже. Ну и не забывайте, на Первом радио всегда есть сундук Баха в исполнении Светланы Карабут, так что сундук, это слово не исчезало. Добрый день, диван малютка, точно, уже давно не употребляли. И Рюдзяки пишет: домашняя библиотека из советской литературы. Навсегда отпечатались с детства, и красный диван в той же спальне. Ну вы еще вспомните зеленый плед, который был и в каждой семье, и в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Сундук. Нет, Леон, смотрите, нет, я уже вам говорила, но эти все слова у нас присутствуют. Привет, Катерина, а у меня есть до сих пор все эти вещи, вышеперечисленные вами. Серж, вы меня сейчас прямо

Вау! То есть вы везли это все? Хотите сказать, что у вас дома стоят трильяж, там что там, тумбы под телевизор, секретер, телефонный столик и скамеечка, буфет, что я еще там перечисляла, сервант, платяной шкаф и стенка, прям все это у вас стоит. Смотрите, сколько слов я вам перечислила, эти слова, которые исчезли из нашего с вами обихода, скажем так, да, из нашего словаря. А ведь когда-то оно существовало, и когда-то мы даже стояли в очередях за этими вещами. Как я уже сказала, кухонного лифта у нас с вами не было, ну, может быть, только в очень богатых питерских домах, возможно, и были, но в обычных квартирах не было. Ну и вот эти вот стойки для курения тоже вредят вашему здоровью. Берегите себя, пожалуйста, ну и заодно нас. Но их тоже, они когда-то появились в США на рубеже 20 века, а потом стали удобным местом для хранения всех необходимых принадлежностей, ушли в Европу, ну и как-то вот в Советском Союзе тоже появлялись. Но на самом деле вот эти телефонные столы со скамейками исчезли. У кого они сейчас стоят? Возможно, где-то в старых квартирах, там на постсоветском пространстве, может быть. Но мы даже не употребляем эти слова в нашем каждодневном обиходе, в нашем словаре. Это исчезло. Следующая композиция напомнит, что все-таки лето двигается, лето здесь, лето с нами, поэтому пора двигать в эти выходные и топать, например, на пляж. Да, там, кстати, медузы, но хотя бы пройтись по пляжу, по водичке можно, и поваляться тоже можно. То лето пройдет, и будем потом уже где-то встречаться осенью. Потап и Настя.

0: Двигается наш эфир уже 16 часов 56 минут. И я вынуждена, наверное, вам уже сказать до свидания. Ну и уступить место Милану Левитину, который уже ждет здесь на первом. Ваши ватсапески продолжают приходить, но, увы, я уже не успеваю их зачитать. Мне остается только пожелать вам хороших выходных. Ай-яй-яй-яй-яй, еще одна ватсапеска пришла. Дмитрий Крымский, добрый день. Какое лето? Еще весна, подождем июль. А тем более август и сентябрь. Вот тогда прогреемся. Ну, не знаю, Дмитрий, я пойду попробую прогреться завтра, потому что у меня ощущение, что действительно все еще весна, и какая-то она уже затянувшаяся. Не чувствую лета, а очень хочется. Хочу пожелать вам хороших выходных. Здесь с коллегами еще вспомнили замечательное слово «тахта». Очень красивое, очень бодрое, на мой взгляд, если еще вспомнить, что у многих было пружинистое такое это все. Ну что ж, с вами была Екатерина Вергунова. Не забывайте красивые старые слова. Возможно, сегодня вы удивите своих домашних, придя домой и сказав им, ну что, пойдем на ложе. Смотрите, как красиво, по-домашнему. Всем хороших выходных. Пока.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
4: Реклама.
12: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
13: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
14: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
15: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
16: Первое радио.
17: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
18: Имейте совесть! 2 часа ночи!
17: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
19: Первое радио. Новости.
20: Хамас впервые согласился на разоружение, но требует сначала вывести Цаал из Газы. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Хамас впервые согласился разоружиться, но выдвигает обязательным условием предварительный вывод Цаала из Газы. Об этом сегодня сообщили представители Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации в секторе. Глава Совета мира Николай Младенов в мае этого года представил в ООН дорожную карту восстановления Газы. Она предусматривает разоружение Хамаса и передачу оружия не только Израилю, оружия не Израилю, простите, а палестинской технократической администрации под контролем международных сил стабилизации. Около полутора недель назад представители Хамаса встретились в Каире с посредниками из Турции, Катара и Египта. После переговоров посредники сообщили Младенову, что Хамас выразил готовность разоружиться. По словам источников, переговоры продвигаются в позитивном направлении, однако сохраняются сомнения в искренности намерений Хамаса. Группировка говорит о передаче оружия, но не всего арсенала, а также предлагает хранить часть вооружения на складах вместо их полной сдачи. При этом представители Хамаса обвиняют Младенова в попытке лишить их даже последнего оружия, утверждая, что семьям необходимо иметь средства самообороны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль и Ливан близки к достижению договоренности о взаимных намерениях в рамках переговоров, проходящих при посредничестве США. По его словам, стороны демонстрируют заметное продвижение, несмотря на заявления отдельных официальных представителей о том, что текущий раунд консультаций оказался одним из наименее продуктивных за последнее время. Рубио отметил, что обсуждения продолжаются и в целом дают позитивные сигналы относительно возможного сближения позиций двух стран. Он подчеркнул, что речь идет о предварительном этапе, который может привести к формализации взаимных обязательств. Комиссия Кнессета по регламенту под председательством главы коалиции Офира Каса соберется на следующей неделе для ускоренного обсуждения проекта основного закона об изучении Торы. Этот шаг предпринят в рамках сделки между ультраортодоксальными партиями и премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Все законопроекты ультраортодоксов находятся под вопросом, поскольку ШАС и Ядута Тора также требуют принятия закона о прекращении арестов дезертиров и закона о кашруте. До финальной даты роспуска Кнессета, 17 июля, у депутатов остаются лишь 15 рабочих дней. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 17 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-32, в Эйлате 24-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Милан Левитин с программой «Хит по радио».

0: Самые горячие хиты.
1: Ну, здрасте, приехали. Четверг, 25.06. И это значит, что бы это значило? Наша последняя встреча в этом месяце, в июне. А значит, сегодня самое время подводить итоги уходящего месяца. Да, на следующий четверг уже будет в июле, 2 числа. Поэтому все честно, мы весь месяц с вами голосовали. Надеялись на лучшее, завезли новых песен и вот тщательно перемешали нашу вот эту классификацию, которую уже можно, между прочим, увидеть на сайте Первого радио, там же, где и голосуете, 891fm.seoul.il. Призываю, но на сегодня уже голосование закрыто, а значит, что лучшую песню июня 2026 года мы уже выбрали, осталось только слушать и узнать, кто же это. Зовут меня Милан Левитин, эти 2 часа проведу вместе с вами я, и эти 2 часа вы будете слушать только лучшую музыку, которая только может звучать в эфире Первого. Ну, всю эту неделю звучали, вы голосовали, я представляю. Ничего более интересного вам не расскажу. Самое интересное в этой программе, это, конечно же, музыка. Ну и хорошее настроение, которое будет сопровождать вас на протяжении дороги домой. Потому что четверг для многих это финал недели. Значит, что уже совсем скоро можно будет планировать, что делать, если не работать. Скорее всего, отдыхать. Во всяком случае, я вам желаю, чтобы вы отдохнули. Для тех, кто еще не успел в отпуск съездить, планируйте уже куда-нибудь поехать, потому что, ну а когда еще? В отпуск надо куда-то ездить за новыми впечатлениями, за новыми этими связями, как они, нейронными, точно. Да, не путать с нейронными сетями, которые запланили нашу планету сейчас. Надо сейчас отдохнуть немножечко от них, и только живое, только яркие эмоции. Ну, в общем, что сегодня ждет? Как обычно, новиночки, чуть-чуть новиночек, не как в прошлый раз. В прошлый раз весь эфир в новинках, немножечко посвежее сегодня будет от новинок день. Но зато я вам представлю, какие же песни стали лучшими в различных чартах. В iTunes, Spotify, Apple Music, Official Charts, Billboard и так далее и тому подобное. Ну, а начнем, как обычно, с репита. Главная песня, которая у меня играет на репите сейчас, естественно, связана у нас с чемпионатом мира по футболу, поэтому если вдруг также отчаянно болеете и смотрите практически каждый матч, как и я, присоединяйтесь, пишите. Можете меня спросить о результатах, я в предикторе почему-то, ну, достаточно успешно иду, так что если вдруг интересно, и все, что касается не денежного приза, я всегда лучший. Это вот если вдруг поставлю деньги, сразу ничего не угадаю. Так вот, песню, которую я вам представлю, сейчас вдруг стала популярна в футбольной среде. Эту песню играют в конце матча обычно или после забитого гола, иногда даже слышу. Это песня Freed From Desire от Гала Морелло и Фил Джей, 97-го года аж выпуска, песни из 90-х, которые вот сейчас на самых своих вновь верхах с 97-го года именно благодаря футбольной тусовке. Так что если вдруг слышали эту песню и не знали, что это за песня, вот сейчас вы ее услышите и точно будете знать, что это Freed From Desire. Именно так мы начинаем хит по радио.

0: простейшая песня, чтобы попевать. На-на-на-на-на, и все.
1: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
0: Да, как обещал, новиночки сегодня тоже будут, потому что куда же мы без них? Это те песни, которые у нас не попадают в наш списочек. Ну, по определенным причинам у нас песни мирового масштаба. Здесь я приношу в основном русскоязычные, украиноязычные. И те песни, которые вроде бы и нужно послушать. Ну, потому что там, во-первых, есть некие именитые исполнители. Ну, а некоторые песни просто заслуживают внимания, как новиночку послушать и добавить в свой плейлист. Ну вот, следующая песня — это Мари Краймбрери. Песня называется «Ты помнишь». Да, приношу тех исполнителей, которых знаю, потому что вот те, кто знает этот прикол с всякими чартами из России, там просто яишко на яишке, и либо, ну, совсем какие-нибудь дурацкие песни. Кальянная музыка вот эта вот замечательная, которую я никогда в жизни вам не принесу, чтобы не портить вам уши, но, скажу так, за вас послушал и все понял, поэтому вам это не нужно, уж поверьте. Ну, а Мари Краймбери зарекомендовала себя в первую очередь в у нас в хит-парадио, периодически ее песни звучат, и она одна из тех видных исполнителей с постсоветского пространства, которым можно послушать, хотя я и не являюсь ее таким ярым фанатом. Ну, она обычно рассказывает какие-то вот такие лирические у нее тексты, вот эти темы, которые на самом деле близки многим. И не только там про любовь, что мне очень нравится, есть некоторые исполнители, которые поют только про любовь-морковь, про расставание. А вот у Мари бывает такое, что и про семейные ценности. Вот от этого мне становится тепло. Для вас специально новинку принес Мари Краймбери, и песня называется «Ты помнишь».

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Ну, я вам и говорил об этом, что песни такие на темы, которые трогают многих, это семейные ценности, это очень здорово. Спасибо, Мари Краймер, за новиночку. Если вдруг пропустили какое-то название песни, всегда обращайтесь. Не всегда, главное, понимаю. Если вдруг пишете, обращаясь, что за песня звучала, хотя бы пишите, не знаю, там, перед какой или после какой, потому что у меня очень много песен, но я с удовольствием всегда отвечаю на тему, какая песня звучала. Если вдруг потерялись. Ну что ж, давайте переходить к нашим баранам. У нас список из 10 песен лучших в июне сейчас уже составлен, но я должен пройтись по тем, кто не попал в эту десятку. Сабрина Карпентер останавливается на 20-м месте, ее Tears там. Sombra и Homewrecker — это уже новая песня от Sombra. Но только 19-я строчка. Некогда лидер нашего списка Comrade и песни Be Mine только лишь 18-й в этом месяце. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, только лишь 2-й была в нашем списке. 17-я сегодня и в июне, соответственно. Bruno Mars, I Just Might на 16-м месте. Zayn и Die For Me. Ни в коем случае неправильно не прочитайте, а то неблагозвучно на иврите будет звучать. Он Zayn, действительно. И 15-я строчка у него. Tame Impala некогда очень хорошо шли в Official Chart, в главном европейском чарте. У нас песня «Дракула» на 14-м месте сегодня. Еще одна композиция от Sombra, 12 to 12, тоже один из лидеров недавнего времени, 13-е место. Алекс Уоррен и его «Fever Dream» 12-е место. Ну и замыкает вот эту вторую десятку Леди Гага и ее «Dead Dance». Вот эти песни не попали к нам сегодня, но зато точно попадут в расширенный список лучших композиций июня. Именно за них вы голосуете на сайте 89.1FM. .co.al. Все честно, я только лишь слежу, чтобы все было путем. Ну а дальше мы переходим к 10 месту. Здесь у нас ворвалась Оливия Родриго. Тут надо не путать Оливию Дин и Оливию Родриго. Очень похожи, но они на самом деле по своему стилю достаточно разные девчонки. Оливия Родриго когда-то была у нас на первом месте с предыдущей композицией. К сожалению, запамятовал название композиции, но Drop Dead будет штурмовать нашу десятку сейчас. И на 10 месте останавливается сегодня и в июне Drop Dead от Оливии Родриго.
1: Десятое место.
2: Десятое. Yeah.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Жаркое лето в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: «Центркар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Первое радио вещает 16 часов.
12: Улё.
13: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
14: Это круто!
11: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
15: Слушайте.
13: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
16: Это круто! Это здорово!
13: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
17: Ну, настроение у нас старенькое, оно хорошее, я в этом убежден, только прекрасные песни звучат в хит-пар-радио, и сегодня мы подводим, конечно же, итоги этого месяца, июня, для тех, кто вдруг пропустил один целый месяц лета, уже надо заряжаться и не пропустить оставшиеся, ну, чтобы съездить куда-нибудь в отпуск, по привычке надо летом ездить, но для тех, кто выбирает менее теплые месяцы, конечно же, выбирают такие поездки куда-нибудь погулять, а сейчас жарко, ну, в общем, не мне вас учить, отпуск должен начаться так или иначе, лето уже практически подходит к концу, один месяц пролетел, видите, как вот, моргнуть не успели, уже мы подводим итоги, ну и новиночкам, конечно же, есть место сегодня, я всегда захожу в украинские чарты и, знаете, с большим вдохновением, чем, например, в российские, потому что там пока остаются хорошие песни, хотя вот иногда захожу и вижу тоже и ишные. Но вам приношу исключительно проверенных исполнителей. Вот, например, Макс Барских выпустил свою новиночку «Колье». Она называется «Очень все просто». Изображена рука на руке колье. Видимо, подарок. Между прочим, судя по всему, не дешевый. Но для тех, кто вдруг не знает, что подарить любимой даме, украшения всегда в цене. Поэтому колье прекрасный был бы подарок, если вдруг вы не решили. Ну, а я для вам могу подарить только песню, потому что, ну, не дотянусь до вас иначе. Ну, а песню всегда хорошую. Почему нет? Давайте слушать новинку от Макса Барских и песню «Колье». И продолжаем.

0: Твоя, говорит, безграничная красота когда-нибудь убьет меня. Ну что ж, на самом деле я желаю, чтобы безграничная красота ваших вторых половинок вас только радовали. И ни в коем случае никого не убивает. Только, не знаю, можно ли сказать это как-то в хорошем смысле. Ну, в общем, какую-то эйфорию, может быть, только вас кидала эта красота. Посмотрели на вторую половинку и просто вот в этой эйфории пребывать. Это я вам желаю. Ну, а мы, собственно, продолжаю. Чарт наш разыгрываю дальше. Тем более, что все результаты уже известны. Здесь моя задача только лишь поставить. Ну вот, 9 место. Baby Rexha и Faithless New Religion. Эта песня появилась у нас в списке среди вот мной принесенной десятки. Кстати говоря, сегодня я еще принес две песни, которые станут претендентами на будущей неделе. Обязательно тоже их поставлю, потому что новых песен у нас должно хватать. И вот эта вот песня New Religion, которая была в третьей, вот, то есть во второй, да, в третьей, все правильно, в третьей десятке. Вы ее выбрали на этой неделе и в этом месяце на 9-й строчке остаться. И эту песню прозвучит прямо сейчас. New Religion, Baby Rexha и Faithless.
1: 9-е место. 9-е место.

зажигательная летняя композиция и на девятом месте. Ну что ж, ну а для тех, кто вдруг каким-то образом не знает, как именно вообще формируется хит по радио на первом, так я вам объясню. Надо зайти на сайт Первого радио 891fm.co.il и проголосовать на главный. Ну а если вы хотите увидеть претендентов и голосовать за них, нужно обязательно зайти во вкладку «Хит по радио». Не у всех программ, знаете ли, своя вкладка есть, а у нашей есть, именно для того, чтобы вы заходили и голосовали. Вот сегодня принес вам претендента, который уже в следующем месяце может ворваться в вторую, пожалуйста, в первую десятку. Все благодаря вам. Але Фарбен и Рене Миллер. И песня «Body Talk». Так называется эта песня. Опять же, слушаем. Ну и решаем, хотим ли мы, чтобы эта песня помешала другим исполнителям оказаться на своих местах. Возможно, мы сейчас услышим песню, которая будет во главе нашего чарта уже через... Да, хоть через неделю. Но обычно за неделю, конечно, таких изменений не бывает. Но... в конце месяца, почему бы и нет. Итак, претендент Алеф Фарбен, Рене Миллер, «Body Talk».

0: И эта песня может войти в горячую двадцатку первого радио. Голосуй, если понравилось. Не теряй времени. www.891fm.co.il. Голосуй прямо сейчас. Результаты в программе «Хит по радио».
1: Ну, на собственно, первом радио. Собственно, как я и обещал, да, на первом радио. А где же еще оказаться этой песне? В общем, все правильно сказано. Ну, а мы возвращаемся к нашему чарту. На восьмом месте у нас сегодня исполнитель, которого зовут Ибен. И песня называется «Hollow». Опять это как с Зейном. Главное правильно прочитать, потому что я знаю, что если видите, что на что-то похоже, сразу же так читайте. Нет, Ибен зовут исполнителя. Песня «Hollow» — потрясающая композиция, которая тоже пришла к нам из той самой десятки новеньких композиций. Вот как и предыдущая песня, она тоже появилась и уже, видите, спустя меньше, чем месяц оказалась на восьмой строчке. Все благодаря вам. Вот видите, те же самые шаги были предприняты вами, проголосовали, и вот и оказалась эта песня на восьмом месте. Именно с ней мы и продолжаем.
0: Восьмое место.
2: Восьмое.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Сви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
18: Продолжаем мы хит по радио с новиночками. Ну и тут я к вам сразу же с проектом, который представляет Южная Корея. Это проект называется Twin. Близнецы, получается. Twins, близнецы. Twin — это близнец один, да, получается? Двойняшка. Lie to Me называется песня. Вот к своему, не знаю, там, счастью или сожалению, раньше не слышал об этом проекте. Но вот предложено мне было подборкой специальной с новинками, а я каждую неделю получаю огромное количество песен из этой подборки, и мне приходится все слушать, чтобы понять, что вам принести. И вот мне приглянулась, на самом деле, песня Lie to Me от Twin, хоть и этого проекта я раньше не слышал, но думаю, что вам может зайти, так что будем слушать сейчас именно эту песню. Больше вообще ничего сказать не могу, пытался найти об этом проекте чуть-чуть побольше. Единственное, что знаю, это Южная Корея, и чем мне нравятся наши новинки, что вот они такие все разные по стилям, и

Вот такая вот новиночка Lie to Me от Twin. Лично я такую песню обычно добавляю в свой список так называемых ночных песен. Для тех, кто вообще ценит ночную езду, знает, о чем ей можно сказать, да? Что вот такая музыка, она способствует мягкому передвижению, когда машин уже на улице совсем, ну, на трассе, точнее, совсем мало, можно ехать с максимально разрешенной скоростью, и вот такая песня как раз вот ложится в настроение. Ну что ж, на самом деле пора уже и завершать первый час хит по радио. Мы сегодня подводим итоги июня. Напомню вам, что у нас уже прозвучали три, по-моему, да, три композиции. На 10-м месте у нас Оливия Родриго и Drop Dead. На 9-м месте New Religion от Baby Rexha и Faithless, Ibn и песня Hollow. На 8-м месте осталось еще 7 композиций. 7-я строчка будет звучать, конечно же, сейчас, перед концом первого часа хит по радио. Я же, в свою очередь, напомню, что будет у нас в следующем часе. Для вас специально открыл статистику лучших чартов планеты. iTunes, Spotify, Apple Music. Заглянем и в Deezer, заглянем и в Official Charts, и в Billboard. И все это в следующем часе. Ну и, конечно же, 7 лучших композиций, точнее 6, уже 7-я будет сейчас. 6 лучших композиций нашего списка будут звучать в следующем часе. Буду передавать микрофон. У Светланы Карабут есть свой микрофон, именно в него она будет читать новости в 18.00. Ну а мы встретимся уже после этих новостей. Обещаю хорошую музыку и в будущем.

0: В следующем часе. Ну а пока на седьмом месте у нас большой человек Тедди Свимс с композицией «Mr. Know It All». Он заменил свою песню «Bad Dreams» в нашем списке и вполне себе удачно и успешно теперь шагает к высотам вот этой своей новой композиции. Ну как новой, уже зарекомендовавшей себя, хоть и для чартов, для радиочартов, это и новые композиции. Давайте слушать седьмое место «Mr. Know It All» и не переключайтесь, в следующем часе еще больше хорошей музыки.
1: Седьмое место.
2: Седьмое место.

0: Хит-парадио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама.
7: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
13: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
1: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
14: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur,
14: Дерех Ашива 9.
15: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полицией Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
16: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
17: Первое радио.
16: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
18: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Завершился последний день очередного раунда переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне проходят в крайне напряженной атмосфере, однако под давлением США стороны, по всей видимости, все же пойдут на определенные компромиссы. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил сегодня, что стороны приближаются к договоренностям о создании зон, из которых будет вытеснена Хизбалла. Предполагается, что в этих районах армия обороны Израиля отойдет с территорий, уже очищенных от инфраструктуры Хизбаллы, а ее место займет ливанская армия. Источники, знакомые с ходом состоявшихся на этой неделе переговоров, утверждают, что нынешний пятый по счету раунд стал худшим из всех проведенных до сих пор. На фоне напряженной обстановки израильский источник сообщил, что американская сторона оказывает сильное давление, добиваясь достижения договоренностей. Этот день должен стать последним днем нынешнего раунда переговоров. По оценкам, по его итогам стороны могут выступить с декларацией о намерениях. Как минимум 164 человека погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила сегодня президент страны Делси Родригес. Около 1000 человек получили ранения. Ранее свыше 6500 человек были объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, число погибших может достичь нескольких тысяч. Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее пострадавшим стал регион штат Лагуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС. Администрация США направила в Конгресс запрос о выделении Пентагону дополнительно 38 миллиардов долларов на возмещение расходов военной операции «Эпическая ярость против Ирана», следует из документа, направленного административно-бюджетным управлением Белого дома. Эта сумма включает 21 миллиард долларов для пополнения арсенала боеприпасов и свыше 17 миллиардов долларов на покрытие оперативных расходов, связанных с конфликтом с Ираном. В мае Пентагон оценил свои расходы в ходе операции «Эпическая ярость» в 29 миллиардов долларов, но предупредил, что эта сумма не является окончательной. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эляль» объявила о приостановке полетов в Москву в связи с последними событиями в войне между Россией и Украиной и авиационными инцидентами в регионе, передает Вайнет. В последние сутки ее пассажиры начали получать сообщения об отмене рейсов на конец июня. Первым был отменен рейс, который должен был вылететь в Москву сегодня в 8 утра. В компании сообщили, что в течение следующей недели «Эляль» проведет повторную оценку ситуации, на основании которой решит, возобновлять ли полеты по этому направлению. Полиция сообщает, что из-за мероприятий Дня гордости, которые начнутся этим вечером в Хайфе, возможны изменения в организации движения в городе. Транспортная артерия в направлении центра Кармеля будет периодически закрываться в соответствии с продвижением шествия. Транспорт в это время будут перенаправлять на параллельные улицы Яфенов и Атишби. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 17 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-32, в Эйлате 24-39 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
2: Ну а мы в это время продолжаем. 18.04 в стране. Второй час хит-парадио. Вот он уже. Это значит, что в ближайший час будем слушать лучшую музыку, которую только можно было придумать за это время. Но придумывали музыканты, голосовали мы с вами на сайте Первого радио 891fm.co.il. Ну а я уже собрал для вас итоговую вот эту сетку. Зовут меня, кстати, Милан Левитин. Буду с вами и этот час тоже проводником в этом спорном, спорном, не знаю, как это назвать. В общем, в этом мире музыки. Он, надеюсь, понятно, почему спорный, потому что очень сейчас сложно определить, что настоящее, а что нет. Давайте смотреть iTunes, чарт iTunes. Сразу же начну, что это песня, которую я поставлю для вас, лидер сейчас во многих странах. И в Тайване, и в Испании, и в Польше, и на Филиппинах, в Перу. Дальше смотрю: Италия, Индонезия, Франция, Колумбия, Австралия, Аргентина. Посмотрите, какой набор абсолютно разных, абсолютно культур. Но все равно эта песня первая и в Объединенном Королевстве, в Соединенном Королевстве, прошу прощения, и в США сейчас, видите, чемпион мира идет, а песни по расписанию. Между прочим, это новинка, она только один день в этом списке, и уже такие результаты потрясающие. Но обо всем потихоньку. На 10 месте и минус 2 позиции у Хантрикса, Джейн, Одри, Нуна, Рэй Ами, песня «Голден». Уже, ну, мы уже привыкли, что эта песня 112 раз из 329 своего существования побывала на первом месте в этом списке. Абсолютно колоссальный результат и продолжает быть в десятке. SK Music Inside My Soul на 9 месте. Ну, судя по названию, что-то не настоящее, конечно. Ну, буду рад ошибиться. Майкл Джексон и Билли Джин, минус 3 позиции и 8 место. Видите, утихает немножечко этот хайп вокруг байопика о короле поп-музыки. Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me на 7 месте, как и вчера. Deep Purple и новинка Guilt Trippin' называется. Песня, которая, я такого даже подъема и не видел никогда. Плюс 100 позиций со вчерашнего дня. Видите, как будто кто-то сполошился, увидел и думает: ничего себе, а почему Deep Purple так низко на 106-м? Давайте будет на 6-м теперь. Югель, Эмайль Энджел и Ультра Нейт. Песня Moving. И 5-я строчка. Тейлор Свифт и ее не так, так свежая, скажу. Hit I Knew It I Knew New You, минус 2 позиции и 4 место. Робин и Dancing On My Own на 3 месте. Минус 1 позицию с 1 места спихнули Шакиру и Burna Boy Die Die. Ну, понятно, это песня, которая сейчас является саундтреком к чемпионату мира. Сейчас 2 место, но на 1 месте Stray Kids и песня Run It. Именно эта песня сейчас во многих странах лидирующую позицию занимает. Ну, а мы сейчас будем смотреть и слушать, самое главное, из-за чего весь этот ажиотаж. We'll be right back.

0: Не знаю, может быть, такое настроение, но мне сейчас все песни кажутся, как будто они саундтреки к чемпионату мира. Ну, не мудрено, сейчас, конечно же, главное событие вообще этого года, этих 4 лет, я бы даже сказал, чемпионат мира, и смотрят его не только те, кто увлекаются футболом. Я знаю, что и те, кто вообще очень далек от этой потрясающей игры, смотрят сейчас, болеют за кого-то своего. Ну, я знаю, что вообще в целом болеют за разных. Кто-то нишевый достаточно, болеет за Гаити, например, кто-то за Кабо-Верде болеет. Еще там есть потрясающие абсолютно страны, которые, о которых мы раньше не слышали. Пришлось гуглить, да, где находится это Кюрасао, например. Но так или иначе, никого равнодушным не оставляет чемпионат мира. И вот все песни кажутся именно оттуда. Ну, я и не удивлюсь, что именно таким образом песни сейчас попадают в чарты. Мне это абсолютно нормально. Ну, а в наш чарт песни попадают абсолютно таким вот простым способом. Я приношу вам претендентов, вы за ним голосуете. Вот и все. И вот Stay от Callum Scott и вместе с Леони. Это такой дуэт. Оказывается, сегодня на 6-м месте. Не только сегодня. Для тех, кто вдруг пропустил, сегодня мы подводим итоги июня. Соответственно, потом, зайдя через какое-то время на сайт Первого радио 891fm.co.al и в разделе «Хит по радио архив», можно будет увидеть в, вот под плашечкой «Хит-парад июнь» на 6-м месте именно эту песню «Stay» Callum Scott и Леони.
1: 6-е место. 6-е.

Иногда нужно остановиться, знаете ли, подумать, или просто, знаете, чтобы мир тоже вокруг вас остановился, чтобы он тоже подумал вообще, куда он идет. Ну или просто остановиться, чтобы потанцевать, взбодриться, немножко там ручки, ножки растрясти. Ну а под такую музыку почему бы и нет. Ну давайте дальше будем продолжать. Я же вам напоминаю, что песни наши в списке, в расширенном, появляются не просто так. Приношу вам новых претендентов. Один претендент уже играл в прошлом часе, ну, а вот этот претендент вот прямо сейчас и сыграет. Авалон Рокстон и песня «Вертиго» является претендентом. Что же это значит? Я вам объясню. Сейчас песня играет, ну, а потом вы сможете зайти на сайт первого в разделе «Хит по радио». Обязательно на главный нету претендентов. Надо в раздел «Хит по радио» зайти и там кликнуть, если вам вдруг понравился тот или иной претендент. Вот Авалон Рокстон будет ждать вашего голоса. Именно там уже, начиная со следующей недели, соответственно, с этой недели, нашей отчетной недели, у нас четверга по четверг идет, вы сможете голосовать за Авалона Рокстона и песню «Вертиго». Что я о ней буду рассказывать? Давайте просто возьмем и будем слушать. Это претендент, и вроде бы и новинка, и вроде бы уже состоявшаяся песня. В общем, слушаем.

0: И эта песня может войти в горячую двадцатку первого радио. Голосуй, если понравилось. Не теряй времени. Тройное www.891fm.co.il. Голосуй прямо сейчас. Результаты в программе «Хит по радио». На первом радио.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
5: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
0: Реклама.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
10: Center Car Azur.
11: 03-558-5458.
0: Реклама.
12: Парад хитов на первом радио. Радио.
13: Продолжаем мы парад хитов. Переходим сейчас к обзору Spotify ежедневный чарт и смотрим, что же здесь у них поменялось за эту неделю. Malcolm Todd и песня Earrings — минус одна позиция и десятая строчка. Плюс одна позиция, зато у Шакиры Дай-Дай, это Шакира и Барнабой. Опять же, мы знаем эту песню как опенинг или, не знаю, заглавная тема чемпионата мира. Но максимум в Spotify эта песня была на пятой строчке, поэтому, видите, ну, не снискала какой-то вот популярности большой у любителей послушать в зеленом приложении. Доминик Файк зато 4 раза был на первом месте, а вот сегодня в свой 213-й день существования песня Baby Doll на 8-м месте. Оливия Родриго и Drop Dead на 7-й строчке. Оливия Родриго The Cure на 6-м месте. Я думаю, что Оливия Родриго в этом году идет по стопам Сабрины Карпентер 2024 года, что похвально. Вот столько классных хитов выпустить за один год надо уметь. А вот BTS останавливается на 5-й строчке. 25 раз были на первом месте из 96. И вот 5-е место сегодня. Пока сохраняет за собой 4-ю строчку Майкл Джексон и Билли Джин. Опять же, мы знаем, почему она здесь. Если не смотрели байопик про поп-короля, обязательно посмотрите. Джастин Бибер, Beauty and the Beat на 3-м месте вместе с Ники Минаж. Тоже второе дыхание у песни. Ариана Гранде, ее, ну, скажем, новинка, меньше месяца этой песни, Hate That I Made You Love Me на 2-м месте. Ну, а на 1-м сегодня вновь Оливия Родриго и Stupid Song. Вот так вот, понимаете, сегодня уже две песни Оливии Родриго нам предстоит услышать. Ее вот эта глупая песенка, как она сама назвала эту композицию, будет звучать сейчас как лучшая песня в Spotify на этой неделе.

0: Ну, не такая уж она и глупая эта песенка, раз таких успехов снискала в различных чартах. Вот что можно сказать за Оливия Родриго, только лишь могу порадоваться. Но что я могу сказать, это имя мы еще услышим, в том числе и в нашем чарте, конечно же. Но и в других чартах, я думаю, что у нее тоже очень и очень неплохие результаты. Да что думаю, я знаю, но об этом чуть-чуть позже. У нас ровно половина списка остается. На пятой строчке у нас Рая, которая вновь спрашивает или восклицает, где же ее муж, «There is my husband». Действительно, такой интересный, такой даже симфонический поп. Интересная, в общем, композиция, и не зря она на пятом месте. Именно за нее голосовали вы, и именно ее я вам сейчас и поставлю.
1: Пятое место. Пятое.

Самое время перейти нам к главным чартам всего мира. И начнем, как обычно, с главного европейского чарта, лондонского Official Charts. Да, видите, мы все время, когда идет программа «Хит по радио», до нового топа остается меньше суток, потому что они подводят свои итоги в пятницу вечером, ну а мы подводим в четверг. Поэтому мы немножко задерживаемся на практически недельку. Что ж, Сора Лоршин здесь, «Midnight Sun», и минус одна позиция на сегодняшний день. В пиковой позиции была на седьмом, но это для Сора Лоршин на самом деле ерунда, потому что это не единственная песня в этом списке и вообще в целом в ее карьере. Так что это прекрасный абсолютно результат. Tame Impala и песня «Дракула» на девятой строчке, минус две позиции с предыдущей недели. «Beat It» от Майкла Джексона на восьмой, как и на прошлой неделе. А вот «Billie Jean» две позиции теряет. Опять же, Майкл Джексон у нас на втором своем пике из-за фильма. Понятное дело, что это все недолго, но всегда радостно видеть поп-короля вновь в этом списке. А вот Ариана Гранде за три недели вот все ниже и ниже спускается. «Hate That I Made You Love Me» сегодня лишь на шестой строчке. И это минус три по сравнению с предыдущей неделей. Ну а дальше самое интересное. «Drop Dead» от Оливии Родриго. У нас, между прочим, на десятом месте. Здесь с 13 на 5 прыгает эта песня. А вот Сэм Фендер и Оливия Дин теряют такие еще две позиции. Вот и «Rain Me In» перестает быть главной песней этого чарта. Все потому, что тройка принадлежит теперь вот таким вот девчонкам. Оливия Родриго с 4 на 3 и песня «The Cure», «Stupid Song», песню, которую только-только слушали, здесь как новинка на втором месте. Ну а на первом уже вторую неделю Тейлор Свифт с песней «I Knew It, I Knew You». Ну что можно сказать, Тейлор Свифт, она вот, как вот в той поговорке, да, против лома нет приема. Если Тейлор Свифт забралась наверх, то вы ее оттуда просто так не стащите. «I Knew It, I Knew You» — лучшая песня в Европе.

0: I knew it.
1: Ну что же, мы переходим к главному чарту этого мира. Это горячая сотня от Billboard. Главный чарт его топейшества, как хотите. В общем, так принято, что именно здесь собираются лучшие песни, по мнению всех и вся. Ну, давайте посмотрим, что же здесь с минувшей недели поменялось вообще. Оливия Дин и Man I Need, опять же, не путайте. Оливия Дин и Оливия Родриго — это два разных исполнителя, причем очень-очень сильно отличающиеся. Вот Man I Need с 7-й строчки минус 3 и 10-е место. В пиковой позиции на 2-м была Оливия с этой песней. Ну, такой вот результат. А вот дальше новинка от Оливии Родриго. Honey Bee песня называется. И на 9-й строчке сразу же, сходу. А Ариана Гранде здесь, как и в Official Chart, теряет стремительно свои позиции. На 8-м вместо 5-го места с предыдущей недели. Ну что ж, это такой вот, можно сказать, провал для Арианы Гранде. Это Дрейк и песня Jenny Says F.U. Только 5 недель, уже 7 место, с 3-го падает. Прям тоже можно сказать, что это падает. Все потому, что сейчас новиночек очень много. Например, Оливия Родриго The Cure с 17 места на 6 перемещается. Элла Лэнгли тоже теряет одну позицию, но все еще остается в пятерке. Be Her — это песня, которая на 5-м месте. А Оливия Родриго вновь с 13-го на 4-й вместе с Drop Dead. Это песня, которая у нас тоже есть в чарте. Далее новинка от Оливии Родриго, Stupid Song, мы ее слушали сегодня здесь на 3-м месте. Неоднократный лидер этого списка Элла Лэнгли и Chosen Texas — 2-е место. Ну а песню, которую мы только что слушали от Тейлор Свифт, I Knew It, I Knew You, и здесь занимает 1-е место уже на протяжении 2 недель. Ну, для Тейлор Свифт что такое 2 недели. Она может здесь продержаться и год, и два. Ну, вот такой вот феномен вот этой самой Тейлор Свифт. Ну что ж, чарты на сегодня закончились. Остались только наши главные песни главного чарта для нас. И на 4-м месте у нас Ordinary от Алекса Уоррена. Что можно сказать? Алекс создал песню, которая на века. Я считаю, что эта песня будет классическим произведением через какие-то там 50 лет. Уж мне точно поверьте. Ну, а пока она у нас остается в списке, хоть практически 2 года этой песни. Вот так вот бывает. Алекс Уоррен, Ordinary, 4-е место.
2: 4-е место.

0: Хит-парадио.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: «Савино утро».
4: Реклама.
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Мебель ДАКС, Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите, Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
4: Реклама.
17: По субботам и праздникам.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
17: В 13:00.
18: Сделай выходной свой интересней.
17: Программа поздравлений.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
17: В нерабочий полдень.
18: Закажи, ты, а споем все вместе.
17: На Первом радио.
19: Третье место.
16: Третье место.

0: Это BTS и песня Swim сейчас находится на третьем месте в нашем июньском хит-параде, ну и в текущем тоже получается. Ну а у нас остались только две композиции, которые должны прозвучать сегодня в эфире. Две главные композиции этого месяца. Ну и давайте посмотрим, что же у нас было. Оливия Родриго и Drop Dead на 10 месте. Baby Rexha и Faithless New Religion на 9. Ибо на песне Hollow на 8. Teddy Swims, Mr. Know It All на 7 месте. Леони и Callum Scott на 6 месте. Песни Stay на одну позицию выше. Рая и Where's My Husband на 4 месте. Ordinary от Алекса Уоррена. BTS Swim только что слушали на 3 месте. Ну а на 2 сегодня у нас Оливия Дзин и песня So Easy. Опять же, я говорю, не путайте с Оливией Родриго, потому что, ну, это совершенно два разных исполнителя. Вот услышите. Вот вы проголосовали за Оливию Дзин. Она в шаге осталась от главного места нашего хит-парадио. Возможно, все изменится уже на будущей неделе. Не забывайте заходить на сайт первого 891fm.co.al, голосовать в том числе и за Оливию Дин, и за кого хотите. И тогда все поменяется. Ну а пока второе место.
1: Второе место.

0: Ну вот, и мы приближаемся к главной нашей позиции, к первой. И у нас главной песней июня становится песня под названием «Rain Dance» от David Ames. Видите, много песен у нас появилось за последнее время, но именно эта композиция остается главной. Вы за нее голосуете, и поэтому, собственно, поэтому она и главная. Ну что ж, в свою очередь я буду прощаться с вами на этом хит-парадио этого четверга и этого месяца подходит к концу, и буду прощаться с вами ровно на одну неделю. В следующий четверг будем с вами встречаться. Это будет 2 июля. Соответственно, будем смотреть, какие новые претенденты есть в нашем чарте. Ну и, собственно, голосуйте, продолжайте голосовать на сайте первого 891fm.seoul.al, на главной странице или в разделе «Хит по радио». Заходите в любой момент до четверга. Можно свой голос отдать. Итак, 4 голоса еженедельно. Вот мы подвели, наконец-таки, итог июля. Июня, надеюсь, вам понравилось и вы получили массу удовольствия. Лично я точно получил. Столько прекрасных песен за эти 2 часа прослушали. Ну, а теперь можно со спокойной душой уже и отдыхать. Впереди выходные, впереди вечер прекрасный, который нужно провести вместе с своей семьей, ну или тусоваться, кто как хочет. Я же вам желаю так или иначе прекрасного вечера, прекрасных выходных, и до следующего четверга прощаюсь. Зовут меня Милан Левитин, всех обнимаю, всех целую и с удовольствием буду ждать вас ровно через неделю на волне 891FM, ну или в аппликации, кому где удобно. Ну и сейчас только лишь первое место, David Ames, Rain Dance, главная песня июня. Ну, шаббат шалом и всем пока.
1: Первое место. Первое место.

0: 5'9", Brown Eyes.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
8: В Center Car Азур.
9: 03-558-5458.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Представитель корпуса стражи исламской революции, а также лидер хуситов вновь угрожают Израилю. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Командующий силами Кудс корпуса стражи исламской революции Исмаил Кани разразился угрозами в адрес Израиля, заявив, что если израильтяне сегодня не отступят по собственной воле, то завтра будут вынуждены бежать с позором. Об этом сообщает иранское агентство ИРНА. В послании, приуроченном к шиитскому траурному дню Ашура, Кани потребовал, чтобы Израиль покинул весь Ливан, назвав эту территорию полем сопротивления, а не плацдармом для оккупантов. Стоит отметить, что эти заявления были сделаны на фоне проходящих в Вашингтоне переговоров между Израилем и Ливаном, которые, как сообщают источники, проходят в крайне напряженной атмосфере. Однако под давлением США стороны, по всей видимости, все же пойдут на определенные компромиссы. Как минимум 164 человека погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес. Около 1000 человек получили ранения. Ранее свыше 6500 человек были объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, число погибших может достигнуть нескольких тысяч. Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Было всего две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 балла. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Лагуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Руководители военных ешив на состоявшемся сегодня специальном совещании постановили, что в августе их студенты будут призваны в бронетанковые войска. В ходе встречи обсуждалось расширение моделей смешанные службы в ЦАЛе, которые, по мнению собравшихся, лишают соблюдающих заповеди солдат возможности служить в некоторых подразделениях. В частности, был затронут вопрос пилотной программы по интеграции женщин-военнослужащих в маневренные бронетанковые силы. В официальном сообщении, опубликованном главами военных ешив, говорится, что наряду с решением о продолжении призыва в бронетанковые войска будет продолжен и диалог с армией, чтобы учащиеся ешив могли проходить службу в соответствии с требованиями религиозного закона. К другим новостям. Учительница начальной школы в Петахтикве была доставлена в больницу после конфликта с второклассником, сообщают израильские СМИ. Судя по опубликованным данным, классная руководительница пыталась разнять драку между учениками. Один из мальчиков набросился на нее с кулаками, а когда учительница попыталась позвать на помощь, бунтарь попытался выхватить у нее телефон, а затем принялся металлической бутылкой стучать по партам, переворачивать столы и угрожать другим детям в классе. Педагог пыталась защитить учеников, но в этот момент хулиган швырнул в нее бутылку и попал ей в голову. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» объявила о приостановке полетов в Москву в связи с последними событиями в войне между Россией и Украиной и авиационными инцидентами в регионе, сообщает Ynet. В последние сутки ее пассажиры начали получать сообщения об отмене рейсов на конец июня. Первым был отменен рейс, который должен был вылететь в Москву сегодня в 8 утра. В компании сообщили, что в течение следующей недели «Эль-Аль» проведет повторную оценку ситуации, на основании которой решит, возобновлять ли полеты по этому направлению. Причиной решения является расширение украинских атак вглубь российской территории. Полиция сообщила, что из-за мероприятий «Дня гордости» перекрыто движение по проспекту Анаси в Хайфе. По данным полиции, движение будет периодически открываться по мере продвижения колонны. Маршрут проходит от проспекта Анаси к парку Ганаэм. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня находится в пределах среднесезонной. Переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме завтра ожидается 17 градусов ночью и 28 днем. В Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-32 и в Эйлате 24 градуса ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
11: Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на него, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ну и мы им всегда очень рады, всегда читаем. А сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Тель-Авивского университета, социолог Виктор Вахштайн. Здравствуй, Витя.
15: Доброе утро,
11: Доброе утро. Я сразу скажу честно, что мы записываем, потому что передача выходит по вечерам, но мы ее записываем, и даже не в этот раз не день в день. Но я думаю, актуальность разговора это не поменяет, потому что мы говорим не о новостях, а о тенденциях. Хотя хотелось в этот раз обсудить именно конкретные две новости, по крайней мере, с них начать. Расскажу для наших слушателей, о чем речь, ну, а дальше, я думаю, ты дополнишь. В Великобритании апелляционный суд оставил в силе запрет организации Palestine Action, радикального пропалестинского движения, известного своими акциями, антиизраильскими акциями, антисионистскими акциями, антиеврейскими акциями. И суд использовал очень жесткие, необычно жесткие формулировки, назвал движение скрытой организацией, действующей через секретные ячейки, И почти одновременно в США федеральные власти предъявили обвинение группе пропалестинских активистов, связанных с протестами вокруг Мичиганского университета. Там тоже речь идет о скрытой координации и такой скрытой деятельности. Мы с тобой очень много говорили как раз про противоположную сторону, про антисемитские акции, про антисемитизм в американских университетах, вообще, в принципе, про это явление. Вот сейчас наоборот, про тех, кто судится, почему вдруг вот такое параллельное явление, что происходит, особенно в Великобритании, интересно, где в последнее время казалось разгул антисемитизма, и власти ничего не делают.
15: Да, Великобритания здесь более интересный кейс, еще и потому, что здесь запрет на Palestine Action ввело в действие правительство лейбористов. И поэтому, разумеется, сейчас, когда идет широкое обсуждение того, что происходит, а там уже более 3000 человек арестовано, правые начинают говорить, что это просто лейбористы пытаются на волне антииммигрантских протестов получить симпатии их правой аудитории. Но это отдельный вопрос, дальше все-таки пойдем по фактам, потому что там действительно есть интересные сюжеты в обоих кейсах, которые нам кое-что говорят о том, как меняется вообще ситуация на юридическом фронте. В понедельник апелляционный суд оставляет в силе запрет, который вводит правительство лейбористов на действия и поддержку организации Palestine Action. Возле суда Улбейли стоят протестующие, и тут же их начинают винтить, и еще 117 человек арестованы.
11: Я только, извини, прерву, скажу, что понедельник — это 15 июня, потому что передача у нас выйдет уже, когда будет другая неделя. Извини.
15: Ну, будет новый юридический кейс, ты же понимаешь, у нас актуальности не теряется.
11: У нас то война, то юридический кейс, да.
15: Да. Ну, то есть я не военный аналитик, мне чуть ближе, да, вот то, что происходит в разных странах внутри, как это связано с изменением общей обстановки в этих странах. Но в Англии ситуация следующая, да, по данным правозащитникам уже 3400 человек арестовано за поддержку Palestine Action. Вот последняя большая группа, собственно, в момент, когда апелляционный суд оставляет в силе запрет. Но нас здесь должно интересовать еще и то, что, собственно, стоит за этим решением. Потому что запрет был введен год назад. И это тогда еще многих удивило, что вы, извините, корпус стражи исламской революции не можете к террористическим организациям причислить. А вот этих 20-летних выпускников Оксфорда как-то очень быстро запретили. Как так? И одна из основательниц этой организации, Худа Амори, идет в суд, оспаривает это решение. И High Court, да, высокий суд Лондона, признает решение правительства незаконным. Что, в общем, как бы приводит к празднику на пропалестинской улице в Великобритании. После чего, я напомню, там была еще волна, невероятный всплеск антисемитских инцидентов. И вот в понедельник баронесса Сью Карр, председатель апелляционного суда, отвечая на все юридические аргументы Palestine Action, подтверждает справедливость запрета, опираясь на очень важный для британского правосудия тезис. Это не суд над отдельными людьми. Преступления, которые были совершены, не были совершены отдельными людьми. На территории Великобритании действует скрытая, конспиративная, хорошо организованная, ячеистая структура, которая должна быть уничтожена. Это, собственно, был, кстати, главный аргумент со стороны защиты, почему высокий суд Лондона и отменил запрет. Потому что, ну, подождите, это же выражение мнений, это же политический протест. Адвокат одного из членов организации, Том Уэйнрайт, так и говорит, Palestine Action сегодня — это как суфражистки 100 лет назад.
11: Прекрасно.
15: Они, борясь за права женщин, тоже там немало окон побили. И на этом сравнении с суфражистками было построено очень много статей, и баронесса Карр даже специально остановилась в своей речи для того, чтобы пояснить, почему это не суфражистки.
11: И почему?
15: Суфражистки действовали открыто, суфражистки действовали с озвучиванием своих целей, суфражистки представляли собой public movement, то есть общественное движение, вы действуете закрыто, вы действуете подпольно, вы действуете скоординированно и организованно, вы заговорщики, вы не public protest.
11: Подожди, а можно я уточню вот по действиям? Потому что выглядит, что они действуют действительно так. Открыто выходят на улицу с плакатиками. А в чем скрытость действий, вот подпольность и так далее?
15: Из всех акций Palestine Action большинство были именно такими. Они были именно с перекрытием дорог, с бойкотом, значит, с вот этим всем. Но почему, собственно, и создалась организация Palestine Action? Потому что Худа Амори сказала, что она слишком устала от бесконечной болтовни и всех этих гражданских протестов и civil disobedience, да, неповиновения, И поэтому организация называется Action. Mm-hmm. Теперь нужно переходить к акциям прямого действия. И мы знаем самые известные акции прямого действия Palestine Action. Это когда они на фургоне протаранили ворота завода Эльбит в пригороде Бристоля, в Филтоне. Четыре человека нанесли ущерб на 1 200 000 фунтов, покрушив кувалды, дроны и другое разное оборудование. Когда подъехала полиция, один из них, Сэмюэль Корнер, 23-летний выпускник факультета философии и лингвистики Оксфорда, кувалдой 5-килограммовой наносит удар полицейской сержантке, девушке Кейт Дэвис, в результате чего у нее повреждена спина.
11: Ну да, уже не плакатики.
15: Вторая акция... Да, уже не плакатики. Вторая акция – это когда они вламываются на британскую военную базу, вообще-то хорошо охраняемую, и раскрашивают кроваво-красной краской американские самолеты. Теперь, если мы сравниваем это с суфражистками, то и там у нас есть символическое действие. И это один из аргументов защиты. Символические действия есть, прежде всего, действия выражения политического несогласия и попадают под закон о защите. Но во втором случае у нас помимо символических действий есть еще переломанная спина. У нас есть то, что называется радикальная индоктринация. У нас есть то, на что обращает особое внимание суд. Скоординированные, скрытые, тайные, конспиративные действия заговорщиков. Да, и после этого так получилось, что, ну, как бы с суфражистками это уже не очень похоже, да. То есть, если мы сейчас с тобой вспомним ситуацию протестов в России, когда судят человека за то, что он кинул стаканчиком пластиком в полицейского, и сейчас все такие, ну, вот вы же тогда кричали, что это произвол, что человека судят за то, что он в полицейского кинул пластиковым стаканчиком, а теперь вы, получается, на стороне полиции. Но пластиковый стаканчик – это не 7-фунтовая кувалда. Да? То есть есть некоторые тонкие отличия, как минимум. И полетел он в хорошо экипированного ОМОНовца, а не в девушку, вооруженную исключительно перцовым баллончиком. К тому же удар был нанесен в спину. Соответственно, вот у нас есть краткая диспозиция того, как меняется отношение к подобного рода прецедентам в Англии. Меняется оно жестко. Еще совсем недавно... Человек, который оказывался в суде, и у него при этом было символическое действие, да, то есть он совершал некоторое политическое деяние. И суд признавал, что его мотивация называется чистосердечные намерения, да, то есть, или там по соображениям совести. Mm-hmm. Он не пытался ничего украсть, он не пытался никому конкретному испортить жизнь. Он уничтожал, например, оборудование, которое считал орудиями смерти. Они напрямую говорят, да, это орудия смерти, которые убивают детей в Газе. И раньше такая мотивация, она была смягчающим обстоятельством. Потому что оказывалась рядышком с защищенным действием, которое называется выражение мнений, выражение политической позиции. А сейчас это становится отягчающим обстоятельством. То есть если вы не просто наносите ущерб и саботируете деятельность какой-то организации, или, что для британского права особенно важно, уничтожаете чужую собственность, а делаете это из своих искренних, сильных политических убеждений, то вам еще и накинут. Mm-hmm. Что, в общем-то, для традиции гражданского протеста, либеральной в Англии, немыслимая вещь. Но вот мы смотрим на сроки, которые получает Филтонская четверка. Сэмюэл Корнер, который, значит, там постоянно рыдает в суде и говорит, а я не знал, что мои действия имеют последствия, получает почти 8 лет, а остальные 4-5 лет. Соответственно, это все еще criminal charge, да, это все еще уголовное преступление. Этого еще недостаточно для того, чтобы всю организацию признать террористической и любое высказывание поддержки этой организации считать формой поддержки терроризма. Но Шабана Махмуд, министр в правительстве Кира Стармера, говорит, вообще нет, потому что мы больше не имеем дело с отдельными фанатиками. Мы имеем дело с хорошо организованной, законспирированной вражеской сетью на нашей территории. И вот в этот момент, собственно, они идут в хай-корт с апелляцией, потому что вы не можете доказать. Как вы можете доказать, что это хорошо законспирированная сеть? И высокий суд становится на сторону пропалестинских протестующих. Он там произносит фразу о том, что деятельность этой организации по своему масштабу недостаточно масштабна. Извините за тавтологию.
11: Еще мало побили.
15: Длительно.
11: Не добили. Да.
15: А знаешь, почему это важно? Знаешь, почему это важно?
11: Почему?
15: Когда ты произносишь эту фразу о том, что они действуют по предварительному, не просто по предварительному сговору, а с хорошо скоординированной сетью, ты в этот момент конструируешь коллективного обвиняемого. Ты больше не судишь каждого конкретного отдельного Сэмюэля Корнера. Ты больше не судишь каждого конкретного Худо Амори или Ричарда Барнара, который один из создателей этой организации, экологический активист. Ты судишь организацию в целом. То есть ты, по сути, должен воспроизвести Нюрнбергский процесс. Ты говоришь, данная организация, во-первых, является коллективным агентом, она действует так, что действия каждого отдельного члена – это всего лишь проявление коллективной агентности. А во-вторых, ты говоришь, что эта организация представляет угрозу национальной безопасности. Но сначала надо доказать, что она является таким коллективным агентом, что это не отдельные, значит, там вспышки, всплески и так далее. И вот, собственно, высокий суд говорит, что да, для коллективного агента важно, чтобы он действовал масштабно и долго. Это признаки наличия организации. Но в данном конкретном случае, несмотря на то, что по масштабу они пока сильно не дотягивают до каких-нибудь экологических активистов из Extinction Rebellion или Just Stop Oil, и да, они сильно моложе, организация была создана относительно недавно, но вот на что мы, говорит, она можем посмотреть, это на скрытый характер действий. То, что это больше не публичный протест. Это тайные переписки, это ячеистая сеть, где каждый знает только своих, с которым он связан внутри конкретной ячейки. И поэтому, собственно, мы их закрываем и признаем террористами.
11: Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Прямой ответ.
19: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
0: Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
20: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
7: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Прямой ответ.
11: Мы продолжаем разговор с социологом Виктором Вахштайном. Слушай, прости, а могу я тебя перебить? Потому что мне это интересно даже в контексте не сколько конкретного этого кейса, но в целом вот есть, допустим, публичный процесс, протест, да? Неважно, в какой стране люди протестуют. Власти оказывают на них давление. Совершенно естественно, что если это давление становится репрессивным, то люди уходят в подполье. То есть, получается, власти, значит, говорят, прекрасненько, вы ушли в подполье, значит, вы, ну вот дальше вот все, что идет, это получается, у людей нет возможности, ну, если это не очень, скажем так, как в России демократическое государство, то получается, что все, в общем-то, смутно. Или вот для США, Англии одни правила, для других другие. Потому что я и про израильские протесты тоже думаю, на самом деле, не только про российские. Они все разные, разные способы взаимодействия с властью. Но так иначе, калька, все равно же мы говорим о тенденциях.
15: Ты сейчас попала в один из главных таких тропов, которые используются антиизраильской частью иммигрантского российского антипутинского сообщества. Это вообще отдельный момент, как там идет война, но это такая война риторическая.
11: Ну, почему бы, давай про это поговорим тоже, раз идет война.
15: А сейчас все-таки закончим с conspiracy.
11: Хорошо. Важно, чтобы... Но я тебе напомню, что мы должны вернуться.
15: И мы вернемся, да, к тому, что нам с тобой, как двум иностранным агентам, ближе. Да, вопрос о том, как сейчас используются эти кейсы в антиизраильской части, которая сильно меньше, чем произраильская часть. Но, тем не менее, как всегда, как это часто бывает, куда более активно, российская миграция. Важный вопрос, да, он потребует некоторого социологического ответа, а мы пока в юридическом с тобой.
11: Давай.
15: Смотри, вот у нас есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый – это то, что если раньше ваши искренние политические убеждения и отсутствие какой бы то ни было выгоды в вандализме, который вы устраиваете, было смягчающим обстоятельством, теперь оно стало отягчающим. А второе – это то, что теперь особое внимание будет именно к тому, что ты скрываешь. Почистила ли ты телефон? С кем ты разговаривала? Когда были организованы встречи? Кто купил кувалду? Кто вам арендовал автомобиль? Сколько людей внутри этой структуры знают скольких? Потому что это становится основанием для признания коллективного обвиняемого. Тайно действующей на нашей территории секретной организации. И вот в Британии это сработало, хотя Британия как раз по количеству предохранителей, чтобы вот не упасть в паранойю государственную и не превратиться в такую шпиономанскую державу, уничтожающую собственное население из страха за национальную безопасность, в Англии их очень много. То есть то, что происходит именно в Англии, это прям даже удивительно. А теперь посмотрим через океан. Ровно та же логика в том самом обвинении, которое ты упомянула, против восьмерых людей, создавших тайную сеть по запугиванию членов Совета Мичиганского университета. 8 человек в разных штатах. Очень важно для Америки, потому что если это в разных штатах, то это означает, что это федеральные преступления, а не преступления штата. Там, если ты угрозу отправил по почте, то есть использовал федеральные средства связи, то это уже тебе будет грозить гораздо более серьезное наказание, просто потому что ты пересек границу штата своим преступным деянием. И это теперь federal offense. И вот, значит, эти 8 человек в зашифрованном чате, как написано в этих 63 страницах обвинения, мы понимаем, что мы с тобой об этом эфире договаривались в зашифрованном чате.
11: В общем, да.
15: Наполовину запрещенном, да, в Российской Федерации. Недозаблокированной телеги. Так вот, в зашифрованном чате договаривались об акциях прямого действия, так называемых автономных акциях, по запугиванию людей. Фальшивые трупы, облитые кровью, подбрасываются на крыльцо президента университета Мичиган. Хамасовские красные перевернутые треугольники 7 октября рисуются на зданиях еврейской организации. Монтажной пеной герметизируются двери домов, в которых в этот момент спят люди. Член совета университета просыпается от того, что ему в окно влетают две емкости с непонятной синей химической жидкостью. Выяснилось, что в одной из них была кислота. Соответственно, это прямые акции запугивания, где, в общем, 8 энтузиастов решили взять справедливость в свои руки и потребовать, чтобы университет Мичигана отказался от инвестиций в Израиль. Ну, движение «Divest». Университет Мичигана не так, чтобы прям по-настоящему когда-либо был замечен в инвестициях в Израиль, но это совершенно не имеет значения, скажем, для студента медицинской школы Аркая, который пишет, что теперь мы должны нанести в наш хит-лист, то есть список ареста, не только представителей Совета университета Мичигана, не только лидеров еврейской общины, но и их детей. В какой-то момент становится понятно, что они находятся в разработке. Они договариваются о встрече в кафе со студентом, который, как им кажется, их стал федеральным властям. И начинает его прессовать, что ты знаешь, что с тобой будет, если ты пойдешь на сотрудничество с федералами. Была всего одна встреча, и это было все скорее намеками. Но на следующий день начинаются обыски. Перед этими обысками один из участников по фамилии Сепульведа просто почистил чаты, переписки у себя в компьютере и на телефоне. Вот эти два эпизода, давление на потенциального свидетеля с намерением его запугать и чистка чатов в телефоне и на компьютере, становятся дополнительными обвинениями в сговоре. То есть, обрати внимание, 63 страницы посвящены не их преступным деяниям на самом деле, не тому, что они договаривались убивать детей, не тому, что Каркая, который был студентом медицинской школы и специалистом вообще-то по опухолям, писал, что я стану самым грязным доктором в истории, я отравлю их медленно. И вот это становится частью обвинения, но куда более серьезно, это давление на потенциального свидетеля и сговор с целью оказания давления и заметание следов. Потому что если вы заметаете следы, значит, вы знаете, что вы совершаете противоправное действие, совершаете его коллективно, организованно и скрыто. А поэтому вас судят не как отдельных конкретных индивидов, кто-то бросил краску, кто-то, значит, там, кислоту, кто-то подложил муляж трупа, кто-то написал «Интифада» и нарисовал хамасовский треугольник. Вас теперь судят как коллективного обвиняемого. Вы преступное сообщество, вы тайная группа. Хотя, в общем, никаких новых членов они себе вербовать не собирались, и там восьмером плохо. То есть вот мы оказались в этой ситуации, где у нас теперь уже не идет речь о какой-то отдельной конкретной единицы противоправного действия, и это тогда, в общем, нормальное уголовное правосудие для этого существует, мы перешли к стадии, когда требуется доказывать наличие подпольных организаций. Что, в общем, в общей такой атмосфере политической паранойи, в которой живут все современные страны, как бы стоило ожидать такого перехода. И теперь, значит, в конспирологии обвиняют, с одной стороны, пропалестинские активисты, лондонский суд, что вы просто ищете шпионов, вы устроили шпиономанию. А с другой стороны, мы видим, что как раз среди пропалестинских активистов самые высокие на сегодняшний день показатели конспирологического мышления. Они свято верят в еврейский заговор и пытаются противопоставить ему антиеврейский.
11: Ну вот все смешалось, да. Да, давай вернемся. Мне еще интересно про политическую паранойю, что это в современном контексте значит. Ну давай сначала вернемся, а потом про паранойю.
15: Окей. Да, соответственно, вот у нас пока просто что в сухом остатке по анализу двух кейсов. У нас изменение отношения к тому, что называется чистосердечные намерения. То есть теперь это не действие по совести, теперь это не желание изменить ход истории. Теперь это называется фанатизм и является отягчающим обстоятельством, а не смягчающим. Вот у нас переход от индивидуальных обвинений к коллективному и конструирование скрытых, тайных, соответственно, действующих конспиративно, заметающих следы антиизраильских организаций на территории США и Великобритании. Обратите внимание, американцам даже не нужно доказывать, что они были организацией. Они были преступным сообществом, этого достаточно. Им даже не надо доказывать, что они по-настоящему заставили свидетелей изменить какие-то свои показания. Нет, достаточно их конспиративного намерения, да, сговора с намерением оказать на него давление. Но вот теперь тема сговора у нас будет звучать очень часто. И третий момент, на который, может, стоит отдельно остановиться, но сейчас не будем, то, что раньше рассматривалось как стремление донести свою политическую позицию, то есть символическое действие. Типа Петр Павленский устраивает акцию «Майдан на Малом Конюшенном».
11: Ну вот да.
15: Сейчас начинает рассматриваться как прямой терроризм, потому что задача этого – сеять страх.
11: Ну вот я уже слышу звук шагов российской пропаганды, которая все это видит и говорит, а вот смотрите, а вот они, что вы от нас хотите?
15: И вот сейчас Михаил Эдельштейн написал хороший текст по этому кейсу, и, конечно, первые 10 комментариев у него будут в духе. Так это, получается, Российская Федерация была на правильной стороне истории, можно сказать, в фарватере мирового общественного процесса. Но все-таки важный момент – сеять страх, запугивание, создание небезопасности максимальному количеству людей. Это и называется терроризмом, террор, сеять ужас. Это больше не Павленский, который, значит, пытается донести мнение и поджег покрышки на Малом Конюшенном мосту. Да, это не вот эти прекрасные люди, которые обливают краской картины в картинных галереях для того, чтобы, значит, показать, насколько мало значит произведение культуры перед грядущей климатической катастрофой. Last Generation. Потому что, ну, те вряд ли кого-то сильно хотели запугать, облив краской очередной шедевр малых голландцев. Да. А здесь есть конкретная задача. И это получается уже, в общем, туристическая деятельность. Которая, кстати, в Мичигане обвинения такого не будет, но в целом мы можем себе легко представить, что намеренное запугивание, распространение угроз, создание небезопасной атмосферы – это вообще-то больше не символическое действие. Поэтому если вы подожгли флаг американский, это символическое действие. А если вы подожгли крест, который к тому же установили на лужайке у какого-нибудь афроамериканца, то это вообще-то называется запугивание, там, даже вся куклусклановская символика и так далее. Поэтому больше не канает эта ситуация с тем, что у нас чистосердечные намерения, теперь это называется радикальный фанатизм. Больше не канает ситуация, что мы просто договорились, мы единомышленники, теперь это называется преступное сообщество. И больше не канает ситуация, что мы лишь хотели донести месседж и создать символический прецедент. Нет, теперь это называется сеять страх. Так что юридический фронт радует. А теперь дальше я понимаю по твоему лицу, что ты все это время сидишь и думаешь. И вот два иностранных агента, которые хорошо помнят, как в Российской Федерации происходила криминализация всех форм активности. А в какой-то момент, например, социологические исследования стали легко кодироваться как шпионаж. И в этот момент социологи, которые отправлялись в поле, подтирали некоторые чаты на случай ареста, чтобы никого не подставить. А собрав интервью, моментально производили анонимизацию и сохраняли их на удаленном сервере, чтобы, не дай бог, в случае чего никто не смог деанонимизировать их информантов. У нас, правда, выросли невероятно меры предосторожности. В тот момент, когда я стал понять, что любой человек, с которым с тобой поговорил, он потом на основании интервью, которое тебе дал, если его деанонимизируют, может пойти под суд. И вот эти же люди такие, типа, ну, по фактам все правильно делают. То есть, что так? Что поменялось? Это значит, давай сделаем маленький шаг в сторону от юридических прецедентов к такой области исследования, которая называется культура-социология. Тем способом видения мира, который зависит от того, к какой социальной группе ты принадлежишь и какие нарративы в этой группе имеют хождение. Есть замечательная работа такой социологини Вагнер Пацифичи. Очень смешное сочетание фамилий через нефис. Никогда еще Вагнер и Пацифик так близко не стали друг другу. Соответственно, вот ее работа называется «What is an event?» – «Что такое событие?» Где она показывает, что в разных сообществах, в разных социальных группах люди, когда интерпретируют какие-то новые события в окружающей действительности, они делают это всегда по аналогии с какими-то другими событиями, по отношению к которым у них уже есть четкие моральные установки. Ну, например, в случае с британской политической и культурной традицией, то, что делают представители защиты Palestine Action, они пытаются установить устойчивую связь. Пропалестинский активизм прямого действия – это как борьба женщин за свои права. Одно как другое. Да? Вот эти вот принцип двойной экспозиции, как она это называет, это всегда метафора. Одно как другое. И требуются специальные усилия прокуратуры и суда, чтобы показать, нет, это не одно как другое, это очень разные вещи. И дальше они показывают, почему это разные вещи. Открытое противостояние, скрытая террористическая активность. И когда случилось 7 октября, нам с тобой не надо было объяснять, что это событие однопорядковое с 24 февраля. Оно примерно так и воспринималось значительной частью российской миграции. Здесь нападение, здесь нападение. Здесь жестокое и неспровоцированное нападение. Здесь жестокое и неспровоцированное нападение. Здесь варварство и зверство. Буча. Здесь варварство и зверство. Ну, а все остальные вещи про то, как, значит, Хамас ездил на Питерский экономический форум, и как это, значит, прекрасно дружат эти две страны, уже дополнительные. То, что вот эта двойная экспозиция сложилась очень четко. одно как другое. И если в ответ, соответственно, кто-то из иммигрантского, на тот момент в абсолютном меньшинстве иммигрантского пропалестинского сообщества, иммигрантского, я имею в виду, из России уехавших, тоже после 24 февраля, начинал говорить, ну подождите, ведь это случилось не в вакууме 7 октября, это совсем другое. Мы такие, тогда уже говорит, что 24 февраля случилось не в вакууме, да, там все минские договоренности, давай вспоминай. То есть, и была вполне понятная позиция, что любой, кто пытается сейчас, на тот момент еще не оправдать, сейчас уже, в принципе, пытаются и оправдывать, а на тот момент всего лишь проблематизировать аналогию 7 октября и 24 февраля, уже воспроизводят тропы путинской пропаганды. И они это делали, в общем, отчасти вполне сознательно. Что вот здесь вот, конечно же, агрессия, развязывание агрессивной войны в Европе, а здесь вот, ну нет, все-таки, знаете, оккупация и это борьба за сопротивление. Как это теперь принято говорить, благодаря Хасану Абе, resistance is not perfect. Да. Сопротивление никогда не бывает, да, с розовым. Теперь проходит некоторое время, и вот это вот совершенно вполне понятная, очевидная параллель, на которой держалось очень многое из вот этого произраильского консенсуса русской антипутинской эмиграции. Начинает трещать по швам, потому что внутри левая часть этой самой путинской эмиграции, ну, понятно, что там этому предшествовала война так называемых хороших русских, то есть либералов, с отличными русскими, да, деколонизаторами и другими представителями наиболее отмороженной левой части этой эмиграционной группы. И вот уже появляется совсем другая двойная экспозиция. Оккупация здесь. Оккупация здесь. Соответственно, репрессии против свободолюбивых протестующих здесь, репрессии против свободолюбивых протестующих в Европе. Если вы возмущались тем, как криминализовался протест в Российской Федерации, вы должны быть на стороне Palestine Action, говорят нам. Это, в общем, вполне себе уже сложившаяся риторика, в том числе и в российских и в украинских правозащитных организациях. Ну, вот, например, участники флотилии «Самут», Андрей Мовчан и его коллега, это люди, которые напрямую транслируют эту идею. Да, там украинские и палестинские флаги вместе. Остановите оккупацию во всех точках, во всех странах мира, деоккупада и все такое.
11: Подожди, ты какого сейчас Андрея Мовчана имеешь в виду?
15: Не тот.
11: Я ж вздрогнула.
15: Много.
11: Извини.
15: Это, в общем, не самая редкая фамилия.
11: Ну вот, я как.
15: Соответственно, не. Это, я понимаю, ты не обязана знать поименно всех.
11: Всех Андреев Мовчан, ну да, нет. Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
8: Прямой ответ. Слушайте каждый час новости на Первом.
21: Это самые проверенные факты.
22: Это самая оперативная информация.
23: Это самая непредвзятая подача.
8: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
24: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
25: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
26: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
8: Реклама. Прямой ответ.
11: Мы продолжаем разговор с социологом Виктором Вахштайном. Я скажу для тех, кто не знает, это флотилия, которая пытается, как она заявляет, прорвать блокаду Газа, и которую Израиль не пускает никуда. И не только Израиль, кстати.
15: Пытается, это громко сказано. Угу. Да, а потом они вернулись в Испанию, их там встретил уже местная Полисия Националь, и это было даже жестче.
11: А их и Ливия задержала наземную часть флотилии, если можно так сказать про...
15: Наземная часть флотилии...
11: Ну, у них же есть, да, извини, не очень красиво, у них есть наземные, те, кто конвои.
15: Формулировка часть флотилии, честно. Надо запомнить, это то, что очевидно должно закончиться в Ливии. Такая абсурдная формула должна абсурдно закончиться. Возвращаясь теперь к этому. Теперь смотри, то есть, когда мы со своей оптикой, со своей картиной мира, с этой самой двойной экспозицией, где 24 февраля и 7 октября очень связаны друг с другом, смотрим на каждое следующее событие, да, мы даже на обменную сделку, по которой Илюш Яшин и Мойжеса и других хороших ребят обменяли, мы смотрели практически через оптику обменной сделки с Хамасом. То есть людей вырвали из плена в обмен на отморозков. Потому что двойная экспозиция уже к этому моменту сложилась. Хотя мы понимаем прекрасно, насколько это разные ситуации. Но, например, обменная сделка у нас, что называется, устойчивый фрейм уже был в голове. Теперь точно так же формируется альтернативная картина мира в голове у этих людей, которые такие радикально антипутинские, которые бежали из России, которые находились под уголовным преследованием и так далее. И сейчас, следуя вот этой же логике, одно как другое, оказываются на стороне радикальных пропалестинских активистов. Организация Liberty, которая поддерживает это все, люди из Amnesty International, которые такие, ну, мы же понимаем, что сейчас Англия сделала огромный шаг в сторону Российской Федерации. Что у нас там дальше будет? Каждый второй иностранный агент, вот сегодня его за кувалду, который он по спине полицейскому ударил, посадили на 8 лет, а завтра пластиковый стаканчик кинет, посадят на 10. То есть, понимаешь, да, вот это то, как устроено коллективное восприятие реальности. Оно к самой реальности имеет очень мало отношения. Потому что дальше будут только вот эти циклы, при котором одни говорят, нет, позвольте, это другое, и вторые над этим иронизируют. Ну, конечно, это другое. А потом то же самое будет меняться, когда, значит, сначала, значит, произраильские использовали формулу «это другое», в ироничном ключе издеваясь над пропалестинской частью общества, теперь наоборот. Но чисто юридически то, что мы видим, вот это смещение, оно не про движение в сторону Российской Федерации. Великобритания пока еще не является ничем похожим, тем более ничем похожим не является Соединенные Штаты Америки. Но это действительно движение в сторону политической правды.
11: Ну, знаешь, мы же помним еще в прошлом, ты говоришь, США, да, но тут многие вспомнят охоту за красными, за коммунистами, охоту на ведьм и так далее, и так далее. То есть, ну, когда вот эта паранойя, о которой ты говоришь, она приобретает такие формы политические, очень радикальные, и власти, в общем-то, вполне себе не ведутся в соответствии с нормами демократического государства и так далее, и прочее.
15: Ну вот у тебя все, что остается в конечном итоге, где проходит граница. Их два основания. Первое – это в какой степени в этой стране еще не сложился репрессивный режим. Я напомню, что несмотря на весь маккартизм и на всю охоту на ведьм, там по количеству противоправных действий, совершенных в отношении граждан с государственной санкцией, это даже не 1% от того, что произошло в Российской Федерации за последние годы. То есть период маккартизма довольно сильно демонизирован и заслуженно, но из-за этого сложилось огромное количество мифов о том, что там чуть ли не людей, заподозренных в коммунизме, значит, на кострах сжигали. Это не так было, совсем не так. Но да, это тоже политическая паранойя, потому что часть из тех людей, которые попали в этот лист, они таки очень сильно топили за Советский Союз в ситуации пика холодной войны. И часть из них были агентами Советского Союза, ко всему прочему. Это не то же самое, что сталинские репрессии. Напомню, что среди тех, кого расстреляли как японских шпионов-то не было. В общем, да. А тут и не расстреляли, и были. Поэтому первое основание, которое отличает, это все-таки наличие демократических институтов, прежде всего судебных. И то, что мы сейчас видим в Великобритании, это торжество судебных институтов.
11: Я просто тебя дергаю, потому что я вот как человек, да, не журналист даже, я думаю, как мне выжить в этом безумном мире вот этих смен парадигм, паранойи со стороны государства, паранойи со стороны людей в этих социальных баталиях в соцсетях, и вот просто как выжить, не сойти с ума и понять из серии просто, что такое хорошо, что такое плохо, извини за примитивные вещи.
15: Это два разных вопроса. Как выжить и сохранить ментальное здоровье? Ну, тут помогает образование и много чтения. А как отличить одно от другого, добро от зла? Да, это вопрос, из-за которого часть людей и поехала кукухой, потому что так сильно хотели отличить добро от зла, что оказались на неправильной стороне истории, то есть там, где Palestine Action. Поэтому разведи два этих вопроса.
11: Давай про второй.
15: Первый из них — это не задавать ответ на первый из твоих вопросов, не задавать второй. А теперь, значит, возвращаемся. Вот у нас есть ситуация, при которой ты должна сказать, что есть существенная разница между репрессивными и нерепрессивными режимами, и что то, что находится в юридическом правовом поле, где действуют суды,

0: то, что, ну вы же понимаете, кинуть пластиковый стаканчик в бронированного ОМОНовца, это то же самое, что ударить девушку по спине кувалдой? Нет, это не то же самое. И теперь надо придется, видимо, повторять очень часто фразу «это другое». Ну, потому что если ты пытаешься поставить знак равенства между мирным протестом, после которого людям ломают спины полицейские, и, по сути, террористической активностью, задача которой распространение страха, арест за это и последующая криминализация самой организации, сейчас между этими вещами будут пытаться поставить знак равенства, пытаться доказывать тебе, что одно и другое — это явление одного порядка. Смотрим на действия. Это не явление одного порядка.
1: Хорошо, у нас не так много времени остается. Да, расскажи все-таки, что такое политическая паранойя со стороны того или иного государства, да, и чем это нам грозит, не грозит, и вообще вот что это, и куда все идет.
0: Политическая паранойя — это хорошо изученный социологами феномен, он, как правило, связан с какими-то конкретными историческими периодами. Вот есть всплески политической паранойи конца 19-го столетия, когда рождаются протоколы сионских мудрецов, есть всплески политической паранойи после Первой мировой войны, когда мир рушится, и люди винят в этом скрытые силы, которые наносят удар ножом в спину. И политическая паранойя — то, что возвращается сейчас по всему миру. Мы хорошо помним с тобой, как это выглядело в Российской Федерации, но выглядело именно со стороны государства, которое год за годом начинает распознавать все больше и больше действий своих граждан, как представляющие для него угрозу. И вот уже служба по защите конституционного строя выясняет, о чем говорят школьники в средней школе номер 35-18 где-нибудь на перемене, когда куда-то заходят. Это приводит к слежке, это приводит к блокировкам средств связи, это приводит к арестам людей, ну и так далее. То есть вот это политическая паранойя со стороны государства внутри конкретной страны. Понятно, что если государство репрессивное и авторитарное, то политическая паранойя — это его естественное мировоззрение. Оно так смотрит, вот как у Джеймса Скотта есть замечательная книга, называется «Seeing like a state» — «Видеть как государство». Вот это как раз то, что можно посмотреть в качестве основания для изучения оптик, через которые смотрят на мир разные государственные структуры. Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда политическая паранойя — это часть повседневности людей. Это уже не только про государство. Она сначала возникает на уровне кухонных разговоров. Политическая паранойя – это то, что мы фиксировали у радикальных как левых, так и правых групп, потому что у одних это больше антиизраильская паранойя. Моссад заслал к нам агентов. Мы точно знаем, что вот эти конкретные люди, они в душе сионисты. Давайте срочно отменим этого профессора. Он ездил в Израиль. А с другой стороны, управа, где это начинается в духе Кэндис Оуэнс, вполне себе старые добрые антисемитские тропы из 19-го столетия с космическими лазерами, которые евреи установили на Луне для того, чтобы изменить климат. И здесь, кстати, чаще всего будет в качестве основного источника зла фигурировать не Моссад, как у крайне левых, а Хаббат.
1: То есть, логично.
0: Как это, у Израиля два союзника, Моссад и Хаббат, видимо. Да? То есть теперь вот эта низовая паранойя, она хорошо была зафиксирована на, собственно, вот отчете Тель-Авивского университета, который я не устаю цитировать, хорошо показывал, там, как это рождается, как это возникает, почему она никогда не задерживается только на одной части политического спектра. Вспыхнув после 7 октября в крайне левой части, она очень быстро перекинулась на правую часть, ну, понятно, на крайне правую. Я не знаю, уже слово «крайне», наверное, нельзя использовать, потому что это явно нелинейное развлечение. И поэтому то, что ты сейчас видишь, это то, как такого рода изменение политической атмосферы начинает влиять на решение судов. Судам уже начинает казаться куда более естественным, что люди действуют скрытно, организованно, ячеистой сетью, заметая следы для причинения вреда и распространения страха. То есть, если в России это шло сверху вниз, то здесь это начинает идти снизу вверх сейчас. И в ряде случаев, да, действительно, организации, которые еще до недавнего времени считали, что мы все правильно делаем, вот этот человек арендовал фургон, с этим человеком мы договорились о покупке кувалды, здесь мы выбили ворот.

0: Тут мы привлекли еще 3 людей, а потом быстро потерли переписки и эффективно реализовали акцию прямого действия. А теперь это терроризм.
1: Я тебя, знаешь, что хочу спросить? Мы говорим, что вот вокруг Израиля, а внутри Израиля ты как социолог вообще наблюдаешь политическую паранойю, потому что тоже принимают разные или пытаются, обсуждаются разные законопроекты, разные идеи, там расширить понятие поддержки врага во время войны, криминализировать определенные формы публичной деятельности, если они истолкованы как помощь противнику. Ну вот даже не важно, вот политическая паранойя внутри Израиля существует?
0: Она не просто существует, она зашкаливает и после 7 октября, потому что объяснить 7 октября, не прибегая к параноидальным объяснениям, почти невозможно. Но обрати внимание на такой момент. Вот при том, сколько людей, живущих в Израиле, обвиняют своих сограждан в работе на врага или в намеренном саботаже в период военного времени, начиная от демонстрации на Каплан, как это, Каплануха, да? И заканчивая ортодоксами, которые перекрывают дороги, и тут, значит, следующий ряд оскорблений с той стороны. При всей невероятной поляризации, напряженности атмосферы и, да, политической паранойи, у нас просто вместо протоколов сионских мудрецов протоколы катарских мудрецов. Обрати внимание, сколько людей находится в тюрьме из-за такого рода политического протеста. Ну, нет. Ну, нет. В Англии их уже 3400. Ну, непосредственно в тюрьме, а под обвинениями, под criminal charges. То есть, вот сравни ситуацию, да?
1: Тебе скажут, все меняется очень быстро, все скатываются очень быстро к России, все аргументы.
0: Я понимаю, что ты ждешь еще немного, и тебя за любое высказывание в эфире,
1: Нет, я
0: который
1: не жду.
0: клиентом еще
1: Я
0: играет.
1: не жду. Но я тебе со стороны аргументы привожу с другой стороны.
0: Ты продолжаешь воспроизводить вот этот троп о том, что мы просто этот сериал уже видели. Там дальше сплошной Путин и
1: Это
0: ФСБ.
1: не я произвожу, но я цитирую тех людей, которые это
0: Да.
1: производят.
0: Я говорю, воспроизводить, то, что ты его не производишь, я не сомневаюсь. Я слишком часто это слышал раньше. Нет, мы будем возвращаться к той же самой точке. Это двойная экспозиция, это аберрация вашего взгляда. Посмотрите на аберрации взгляда, которые есть у вас и у ваших противников. Это будет одна и та же операция, просто по-разному. Разные события сплетете в одну тенденцию.
1: Что ж, да, тут мне стоит только сказать, что повторить твои слова, что читайте и не задавайте глупых вопросов. Я заранее прошу прощения, вернее, по окончании передачи прошу прощения, если какие-то вопросы действительно были глупыми, но людям действительно очень непросто справляться с тем, что происходит, и с теми объемами информации, а главное, даже не с информацией, а трактовкой этой информации, что гораздо страшнее, и нужно очень сильно разделять, где новость, а где ее толкование той или иной стороны. Поэтому читайте, делайте выводы, решайте все с нами. Это я говорю нашим слушателям и зрителям Первого радио. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. И спасибо огромное. С нами был социолог Виктор Вахштайн. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. До свидания.
2: Прямой ответ. Вы можете поздравить своих родителей или детей.
3: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
2: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
4: Привет, лунатикам!
2: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
5: Поздравляю. Не с чем.
2: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
6: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
2: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
11: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
10: Центр Кар Азу.
11: Дерех Ашива 9.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Оболонь. Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
2: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: У берегов Омана атаковано торговое судно. Венесуэла подсчитывает жертв сильного землетрясения. Авиакомпания «Иляль» объявила о приостановке полетов в Москву. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. По сообщению Центра координации морских торговых операций Великобритании, в 7,5 морских милях к юго-востоку от берегов Омана было атаковано неустановленным снарядом торговое судно, в результате чего был поврежден капитанский мостик. По данным источника, капитан судна сообщил об отсутствии пострадавших и об отсутствии ущерба окружающей среде. Обстоятельства инцидента расследуются. Судам рекомендовано проявлять осторожность при прохождении этого района и сообщать о любой подозрительной активности. Пресс-служба ЦАЛИ на арабском языке опубликовала обращение к молодежи Ливана, в котором возлагают на Хизбаллу ответственность за бедствия страны. Майор ЦАЛИ Элла Вауия в послании, адресованном девушкам и юношам Ливана, пишет, что мечтой ливанской молодежи была не война, а университет. Не тревога, а успех, и что они хотели сдавать экзамены, чтобы строить свое будущее. В обращении подчеркивается, что молодежь мечтает о процветающем, безопасном и открытом Ливане, о подлинном успехе, что стало бы возвращением страны к самой себе, свободной и суверенной родине, в которой нет места тем, кто на десятилетия присвоил ее волю и похитил ее будущее. Тем временем командующий силами Куц корпуса стражи Исламской революции Исмаил Кани также разразился угрозами в адрес Израиля, заявив, что если израильтяне сегодня не отступят по собственной воле, то завтра будут вынуждены бежать с позором. Об этом сообщает иранское агентство ИРНА. В послании, приуроченном к шиитскому траурному дню Ашура, Кани потребовал, чтобы Израиль покинул весь Ливан, назвав эту территорию полем сопротивления, а не плацдармом для оккупантов. Стоит отметить, что эти заявления были сделаны на фоне проходящих в Вашингтоне переговоров между Израилем и Ливаном, которые, как сообщают источники, проходят в крайне напряженной атмосфере, однако под давлением США. стороны, по всей видимости, все же пойдут на определенные компромиссы. А тем временем глава йеменских хуситов Абдель-Малик Бадр аль-Дин аль-Хуси пригрозил Израилю, заявив, что они внимательно следят за ситуацией в Сомалиленде и за действиями израильтян, направленными на установление контроля над Аденским заливом, Бабель-Мандебским проливом и Красным морем. Он также призвал страны, расположенные на побережье Красного моря, занять единую позицию против деятельности израильского врага. По словам аль-Хуси, хуситы не намерены сидеть сложа руки перед лицом израильского присутствия в Сомалиленде. Мы будем действовать в любое время, чтобы нанести удар по любому скоплению израильского врага в Сомалиленде, заявил аль-Хуси. К другим новостям. В Яффе на улице Ибн-Рушд в криминальном инциденте тяжелые ранения получили двое подростков примерно 15 и 17 лет. Парамедики сообщили, что когда они прибыли на место, младший из раненых не дышал, у него не было пульса, однако бригаде удалось восстановить его сердечную деятельность. Оба пострадавших доставлены в больницу Вольфсон в Хулоне. Состояние одного из них медики оценивают как критическое, второго как средней степени тяжести. Полиция расследует обстоятельства инцидента. К другим новостям. Комитетом по проверке назначений в государственных компаниях под председательством судьи в отставке Шуламит Дотан отменено назначение Эстер Шрайбер на должность генерального директора управления древностей Израиля. В обосновании указано, что пороговые требования, установленные в тендере, были ниже требуемых по закону, и поэтому тендер, по итогам которого была выбрана Шрайбер, был признан недействительным. Судья Дотан уведомила о своем решении министра национального наследия Амихая Элиягу. Как минимум 164 человека погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила президент страны Делси Родригес. Около 1000 человек получили ранения. Ранее свыше 6500 человек были объявлены пропавшими без вести. По предварительным оценкам, число погибших может достигнуть нескольких тысяч. Напомню, ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 баллов. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране введен режим чрезвычайной ситуации. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» объявила о приостановке полетов в Москву в связи с последними событиями в войне между Россией и Украиной и авиационными инцидентами в регионе, сообщает портал Ynet. В последние сутки пассажиры «Эль-Аль» получили сообщение об отмене рейсов на конец июня. Первым был отменен рейс, который должен был вылететь в Москву сегодня в 8 часов утра. Компании сообщили, что в течение следующей недели «Эль-Аль» проведет повторную оценку ситуации, на основании которой решит, возобновлять ли полеты по этому направлению. Причиной решения является расширение украинских атак вглубь российской территории. Ну а теперь о погоде. Завтра погода существенно не изменится. В Иерусалиме ночью ожидается 17 градусов и 28 днем, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-32 и в Эйлате 24 градуса ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. Итоговый выпуск новостей. Я прощаюсь с вами до завтра и передаю слово ведущим программы «До и после любви».
0: В эфире программа «До и после любви». Приведите свои чувства в порядок.
16: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Инесса Лефи.
22: Влад Лена Прешель, всем приветики.
16: Да, Инесса, как вот грустные новости, понимаешь, как теперь эфир вести после такого? Я, видимо, в последний раз говорю, что это «До и после любви» в студии Инессы Лефи, потому что вот так получилось, что Инесса уезжает, покидает нас, но я думаю, что не навсегда.
22: Да? Нет, на самом деле, да, это мне просто надо чуть-чуть выдохнуть, и мы решили годик пожить в другой стране, вот, поэтому, но, конечно же, я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, и сегодня у нас такой, хотел сказать, праздничный эфир, ну да, почему нет, на самом деле, когда меняется судьба, меняется жизнь, когда строятся планы, когда после расставания находят люди друг друга где-то в другой стране, где-то в других дружеских компаниях, поэтому, конечно же, это новый этап, и мне очень хочется, чтобы, дорогие друзья, вы мне пожелали много-много удачи, мазаль, чтобы у меня был, вот, поэтому принимаем ваши сообщения 0-54-20-70-800, и как раз тему, которую мы сегодня с Владочкой выбрали, такая, знаете, ударная, можно сказать, напоследок, потому что мы должны обязательно с этой темой разобраться. Неважно, сейчас вы в отношениях или не в отношениях, это тема, которая будет или касалась, или может коснуться каждого из нас, и вы должны понимать, как работает наша психика, как работают наши механизмы, и что нам нужно для того, чтобы максимально себя почувствовать, понять, осознать и не погружаться максимально в это состояние.
16: Ну да, наверное, каждый из наших радиослушателей хоть раз сталкивался с такой ситуацией в жизни. Кто-то переживает это легче, кто-то переживает это сложнее, кому-то и недельки хватает, а кто-то, не знаю, годами страдает. Ну вот по-разному бывает. Сегодня у нас тема «Как пережить расставание». Мы же расстаемся с Инессой.
22: Мы расстаемся с Инессой, поэтому мы решили взять эту тему. Да. Для того, чтобы вы понимали все моменты и процессы, которые происходят.
16: И как пережить так, чтобы не оказаться где-то там в больнице. Да-да-да.
22: Психическое, ты имеешь в
16: виду? Психоневрологическом диспансере, как это называется. Да, чтобы сохранить здравый рассудок, не обозлиться на противоположный пол, потому что очень многие после расставания закрываются. Они говорят, вот, все, там, например, мужчины, все одинаковые, все изменяют, все тума-ва-ва-ва-ва. И не доверяют больше никому, сердце закрыло, одна несчастная, и все, и ничего, не, ну, ничего хорошего не происходит. Или у мужчин тоже, да, они все меркантильные, вот это начинается, или потом еще что-то. Ну, в общем, многие неправильно сделав выводы из каких-то ситуаций и из этого расставания, они делают выводы, что вот все плохие, и я буду закрываться. И выпускают иголочки. Тоже такое часто бывает.
22: Да, и либо всех под одну гребенку, как ты говоришь.
16: Да,
22: либо
16: да.
22: Есть еще один такой момент, когда мужчина либо женщина настолько переживают сложное расставание, что винят себя.
16: Да, кстати, закапываются сами в своей критике, вот в этой самой
22: неуверенности.
16: Вот этом, да,
22: да, да,
16: внутренний...
22: вот что-то не так. Поэтому мы сегодня пройдемся по нескольким стадиям, да, расставания. Да. Что делать, что за защитные механизмы психики, и как выходить из этой всей ситуации королем и королевой, потому что все то, что происходит, всегда во благо, и это часть жизни, то есть это жизненные процессы, мы должны немножко легче к этому относиться, легче. И, конечно, самое главное в этот период обязательно себя помогать, обязательно себя поддерживать, не мочить, не осуждать, не скатываться в неуверенность, ну почему, я упустила и тому подобное, а понимать, что все в этой жизни не просто так, то есть мы посмотрим немножко с иной позиции, с иного восприятия мира, и как бы расширим свое мировоззрение.
16: Да, если у вас есть какой-то интересный опыт или какие-то лайфхаки, как вы переживали расставание и сделали это легче, чем обычно, пишите на номер WhatsApp 0-54-20-70-800. Еще раз, 0-54-20-70-800. Это номер WhatsApp Первого радио. Mm-hmm. И мы зачитаем, прочитаем и поделимся со всеми остальными.
22: Давайте.
16: Да. Давайте, да. Вообще, давайте начнем с того, что расставание — это действительно очень тяжело. И вот эти советы типа «Ой, да ладно тебе, ну рассталась и нового найдешь, там что-то...» или там «Не драматизируй». Эти советы может вот человек, который вам дает, засунуть себе куда-нибудь в разные места, в ухо, например.
22: Владочка жжет сегодня. Не надо, да, правильно, не надо, надо себя за себя постоять, надо действительно уметь прожить эту эмоцию, безусловно. безусловно.
16: Обесценивают эмоции. То же самое, что часто родители обесценивают эмоции у детей. Что, ой, да ладно, это... Нет, для этого человека это большая трагедия. Это как будто часть мира забрали, и у тебя огромная внутри дыра, которую надо теперь чем-то заполнить. Особенно если ты растворялся или растворялась в этих отношениях и считала, что не я целая, и он целая, а я половинка, и он половинка, то твоей половины просто нет. Нет,
22: да,
16: что с этим
22: себя.
16: Делать? И говорит, да ладно тебе, ну, в смысле? Конечно, эти советы, это не то.
22: Вы знаете, мне кажется, что у каждого в жизни было такое болезненное расставание.
16: Да.
22: Болезненное.
16: Да.
22: У меня тоже были болезненные такой опыт расставания. У тебя наверняка было. Угу. Поэтому, дорогие радиослушатели, давайте вспомним о том, что как мы все-таки проживали, и сейчас, спустя время, мы думаем, боже, я вообще себя не представляю с этим человеком. Какие мы разные. Как у меня классно судьба, например, сложилась. Да, вот сейчас бы там вышла за него или вышла, женился бы на ней. И все там, и по-другому бы складывалось. Поэтому, вы знаете, иногда, да и не иногда, вообще, давайте просто учиться доверять, да, судьбе, но при этом максимально делать усилия, да, любить, быть любимым человеком, вкладываться в отношения, но в этом всем не терять себя, это очень важно.
16: Да, очень часто такая ситуация бывает, и тоже много мемчиков на этот счет, когда пересматриваешь фотографии с бывшим и думаешь, вот с этим я, вот поэтому я страдала, серьезно?
22: Я же закашлялась, я просто сейчас была в Одессе,
16: Так, и с бывшим встретила.
22: Нет, не то, что выжил, мне моя подруга говорит, боже, видела твоего, а я такая... Я уже просто с мужем 20 лет, и у меня просто нет других вариантов, нет других судеб, нет других жизней, не было никаких мужчин. И я такая, каково? Я говорю, мы в Израиле, не знаю, что. А она мне присылает фотографию моего какого-то бывшего ухажера, с которого... Я говорю, слушай, я тебе честно скажу, я ей прям так и пишу. Ты знаешь, ты мне не присылай вообще тебя, потому что я расстраиваюсь жутко вообще. Мне кажется, что просто что произошло? Я говорю, просто не сбивай мне волну кайфа в Одессе. Я тебя прошу, да.
16: Да, потому что часто такой вот, и спасибо небесам, что отвели, как говорится, от вот этого всего, потому что сейчас явно лучше. Ну, давайте разберем сначала ошибки, которые часто делают люди, когда расстаются. Самая первая и самая распространенная ошибка — это следить за бывшим в соцсетях, заходить на странички постоянно, там на странички новых девушек, новых мужчин, этих бывших, постоянно смотреть, что там происходит, а сколько подписчиков добавилось, сколько убавилось. Зачем? Все отрезаем и все. Если вы уже решили, что все, вот тем самым, что вы будете заходить на странички в соцсетях, вы только будете себе душу еще раз наизнанку выворачивать. Не надо, пожалуйста. Поэтому, если вот хочется последить, ну, не знаю, найдите какого-нибудь будущего и за ним следите. Ну, какой-то фокус внимания нужно перевести на что-то другое. Ошибка номер два — это пытаться остаться друзьями сразу. Да, дружба между бывшими возможна, я на своем примере это знаю, но не сразу после расставания. Сразу после расставания.
22: Это нереально, это нервотрепка, конечно.
16: Это будет, во-первых, не нервотрепка, во-вторых, это будут вяло тянущиеся вот эти отношения, вяло текущие, которые будут ни вам, ни нам. Вот, вот это вот непонятно что. Вот, поэтому не нужно оставаться сразу друзьями. Сначала какое-то время затишье, а потом уже можете там списываться. Если дети особенно есть, то, конечно, надо как-то поддерживать отношения.
22: Ну, это дети, да. Это основание большое, серьезно.
16: Да, дальше. Каждый день пересматривать фотографии. Особенно из путешествий, из каких-то тоже. Ну, тоже мы понимаем, зачем это. Почему это не надо делать? Потом ждать сообщений. Тоже некоторые сидят и в ожидании сообщения проводят целыми днями.
22: Проверяют соцсети. Да. Друзья мои, вот Влада говорит очень важные вещи, да, потому что мы как будто подпитываем вот эту надежду, что-то поменяется, вернется. И мы даже, это даже не надежда, мы на самом деле думаем, что мы что-то появится, но на самом деле мы подпитываем боль. да. боль подпитываем, которая, знаете, потом мозг в это включается и потом начинает наоборот, да, скучать по вот этому страданию. Поэтому, друзья мои, это, с этим очень аккуратно.
16: Так еще и да, еще и мозг часто идеализирует то, что было. Мы забываем плохое, часто такое бывает, а помним только хорошее. Мы думаем, как же хорошо было. Но никогда из хороших отношений никто не выходил.
22: Ой, кстати, живым. Ты мне напомнила, кстати, очень классную технику, которую я всем хочу порекомендовать. Ты абсолютно права, потому что мы забываем, как будто забывается, когда мы не спим ночами, когда она нам нервы трепет, когда она там какие-то вещи нам говорила, да, неприятные, или ревновала, или мы испытывали какие-то переживания с мужчиной, вот мужчина как-то себя вел, не отвечал вовремя на сообщение, или вообще не отвечал. И мы это забываем, то есть то, из-за чего причина разрыва, мы ее забываем. Для того, чтобы ее вспомнить, потому что вы приняли, мы исходим из того, что вы не проходите какой-то вот период, там, принятия друг друга. Нет, то есть это мы говорим о том, что вы уже приняли решение расставаться. И ты уже расстался, ты уже рассталась. И вот в этот момент мозг начинает забывать вот эту причину, по которой ты приняла решение расстаться. Нужно взять лист бумагу и выписать максимально много причин, вспомнить, почему ты с ним рассталась. Угу. Что тебя не устраивало? Какой у него характер? Какая она там в постели, не знаю, что-то не нравится, что-то у нее табу, у нее перетабу все время. Ей все время то больно, то неприятно, то еще. Ты выписываешь это все, да? Или вы, дорогие девушки, выписываете. И смотрите на этот список, то есть вспоминаете, да, что он безответственный, что он лгун последний и тому подобное. Окей, вот сделайте это упражнение.
16: Да, очень полезное упражнение, потому что часто действительно мы вообще все забыли и уже ждем сообщения, и уже все. Но нужна такая еще, знаешь, подруга, которая напомнит всегда. Вот у меня такая есть, которая еще тоже очень много в соцсетях разных таких видео, когда одна говорит: я пошла, бывший приехал, а вторая ее тянет назад. Нет, вот то же самое. Потому что если уже один раз, ну, как мое мнение, да, если вы один раз уже расстались из-за чего-то серьезного, например, да, ну, не бывает такого, что человек меняется только после каких-то очень серьезных жизненных ситуаций, очень, когда ну, что-то случается, что-то экстренное, или там он на грани жизни и смерти, или что-то такое, тогда может поменяться. Но в 90% случаев он не будет меняться, и вы все равно придете к тому же, от чего вы уходили. Поэтому смысла вообще никакого. Так, ну что, у нас по плану реклама, песня. После этого мы вернемся и продолжим обсуждать. Пишите ваши сообщения на 054-2070-800.
1: Объявляю вас мужем и женой.
3: Только не это. Квету дыре боляре мани. Сентименту.
4: До и после любви. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
23: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
24: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
25: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
4: Реклама.

0: Ну что, это снова программа «До и после любви» в студии Инесса Алейфи.
1: Владлена Брешель, всем приветики. У нас сегодня именно с Владой, вот в таком составе, у нас завершающий эфир, потому что Инесса Алейфи, она покидает Первое радио, но ненадолго. Я надеюсь, что скоро мы услышимся обязательно. Да. Вот, поэтому, но будет очень приятно, если вы нам будете писать не только по теме, не только по своим запросам, но и какие-то теплые, добрые слова. А тема у нас интересная с Ладочкой.
0: Да, тема у нас «Как пережить расставание», особенно тяжелое расставание, которое было, я думаю, что в жизни каждого из вас, если вам не 15. Вот, хотя и в 15 уже тоже, возможно, первое было.
1: Конечно, вот. Мне кажется, такие сложные. Как
0: да,
1: раз вот эти вот первые эмоции.
0: Все эмоции, да. Поэтому как переживать, что с этим делать и так далее. Так, теннис-коуч нам пишет: Инесса, вам и вашей большой семье удачи на новом месте.
1: Спасибо.
0: Привет, Инесса и Владлена. Нет лайфхака от расставания с Инессой.
1: Очень приятно.
0: А вообще, по-моему, пару месяцев назад уже была эта тема. Новая встреча – лучшее средство от расставания.
1: Новая встреча. Ну да, но я вам хочу честно сказать, и, исходя из своего опыта и многолетней практики психологии и коучинга, сразу могу сказать, что очень важно после расставания пройти терапию, то есть успокоить свой ум, перепрошить, сказать: я тут ни при чем, я все отпускаю, благодарю, с радостью, с любовью и иду в новую жизнь, и больше так, как было, не буду, не выбираю. И мужчинам особенно я это рекомендую, потому что мужчины, вы понимаете, как бы при расставании очень, одно из самых важных, это прожить, дать себе прожить вот эту боль, утраты, расставание, потому что психика прежде всего воспринимает это как утрату, что я потеряла какую-то часть себя или часть будущего, которое мы вместе строили. И если вы не проживаете эти эмоции, а капсулируете их, эти эмоции потом обязательно в какой-то этапе они все-таки всплывут, а обычно в ненужный момент или на кого-то, на родителей, на детей, на сотрудников и тому подобное, либо на себя, да, такая скрытая агрессия. Поэтому обязательно прожить. А мужчинам, мужчины — это у них такой избегающий тип, такие: да, да, все нормально, и уходят, не знаю, кто куда, в игры, в алкогольную какую-то такую эйфорию, либо какие-то гульки, друзья, или в работу тотально, и не дают себе прожить максимально вот этот период, да, эмоций, чувств, переживаний. Вот обязательно вам очень советую пойти к интересному, доброму профессионалу. Психологу.
0: Да, это важно, потому что вот эта тема из отношений в отношения, мне кажется, она вообще несостоятельна, потому что, во-первых, вы в себе еще не разобрались, и вы как будто затыкаете эту дыру, которая у вас есть, новыми отношениями, а это не всегда хорошо, потому что часто это происходит так: о, вот первый нормальный, берем, ну, чтобы лишь бы одной не быть.
1: Да, да, да.
0: И там-то тоже будут проблемы, и чаще всего одни и те же, то же самое, что вы переживали с предыдущим партнером, поэтому прежде всего, наверное, нужно успокоиться, понять, чего нужно, понять, какие ошибки были, ну, ваши, потому что ошибки партнера вы исправить никак не сможете, понять, с чем вы можете жить, с чем вы не можете жить, потому что идеальных не бывает, стоит это помнить тоже. И только после этого идти в новые отношения, а не прыгать с одной пальмы на другую, и при этом везде одно и то же
1: грабли
0: повторяться.
1: Они, да.
0: Да, одни и те же грабли, и все будут при этом плохие, а я хорошая. Хотя дело-то, как там говорят, если третий муж бьет по морде, дело не в муже, а в морде, что-то такое.
1: Да. Владочка, ты жжёшь сегодня, у тебя такое есть выражение. Да, друзья мои, давайте легче к этому относиться. Ну хорошо, кто-то нам еще написал.
0: Да, Алексей Котляр написал свою приколёху. Добрый вечер, девушки, я Инессе пожелаю, чтоб скорее возвращалась, чтоб приплыл дельфин удачи на козырные передачи, и программу о любви только с Владой вывели. Мы, как сказали бы в Одессе, мой компот таки на месте, а теперь можно экспромтом вот от Лёхи приколёха. В шведской сауне с утра отдыхала Зульфия вместе со своим бойфрендом с редким именем Альфреда. На двоих массаж там взяли, все же в Монако отдыхали. После долгих расставаний оба так переживали, тут выходят массажисты, все в костюмах каратистов, черный пояс, меч, нунчаки, мача молвил. Вроде драку не заказывали мы, что за мансы, what it is? What is it? Зульфия сказала тоже, мы на грушу, что ли, похожи? Массажистка Хуанита говорит, стиль чита-дрита нынче в тренде. Сейчас проведем мы с вами час. Поглотите ваш испуг, ведь массаж аж 8 рук. Чтобы тело не скрипело, мы горящей орхидеей вмиг все части разомнем и нунчаками потом очень ласково добавим. Синяков не оставляет, тут спросила Зульфия. Поболит всего 3 дня, отвечает Хуанита, ведь при стиле чита-дрита иногда прострел в ушах и, возможен, частый ржач. От него худеешь сразу, сходу веганом здесь станешь, а горячий меч на пятке вмиг разглаживает складки на трехмерном подбородке, но с лунчаковой подводкой. Где-то через 5 минут голубки вдруг упорхнули, там Альфреда с Зульфией на массаж пошли другой.
1: Ну, я хочу тебе сказать, да, Влада, ты реально прошла, видно, что ты телерадиоведущая, потому что у тебя такая дикция потрясающая, да. Ну, спасибо огромное.
0: Да, спасибо,
1: Влада,
0: Алексей. Спасибо большое. Да, Александр пишет: добрый вечер, Инесса и Владлена. Желаю Инессе и ее семье удачи и всех благ.
1: Спасибо.
0: Обязательно
1: огромное.
0: Ждем обратно. Будет нелегко без вас.
1: Спасибо большое. Владочка поддержит, и у нас сюрприз в программе «До и после любви», который мы пока не будем оглашать.
0: Да, да,
1: но да,
0: но
1: будет
0: там
1: интересно.
0: Правда, будете удивлены, потому что такого вообще не было никогда. Мне кажется, это впервые такое.
1: Найс.
0: Да. Uh-huh. Ну что, разберем, что происходит с человеком во время расставания? Какие есть стадии?
1: Стадии, конечно, потому что вы должны это понимать, потому что когда, что вообще с психикой происходит, да, вот эта вот защитная история, защитная реакция, во-первых, мы сначала отрицаем.
0: Uh-huh.
1: Это вообще про меня, это со мной, почему так поступили со мной и тому подобное. То есть нет, он или она не вернется. То есть вот эта история... Ну, кстати, сделайте это упражнение. Прям это очень помогает.
0: Какое упражнение?
1: Которое я сегодня дала. Да? Написать, да, написать прям. Это, во-первых, очень отрезвляет, потому что мы все время начинаем скатываться. Да? Поэтому это нормально. Не нужно себя ругать. Прежде всего, да, что-то произошло, зачем я что-то сделала, или как-то я накосячил. Проходит расставание, это нормальный процесс, как бы жизненный процесс. Вы должны, я понимаю, что когда мы находимся внутри определенной ситуации, у нас одни реакции, да, или защитная реакция, либо мы попадаем в какую-то нашу травмированную детскую часть и переживаем что-то, вот. Но помните о том, что в трудностях растем. То есть трудности, которые вы проходите, когда какой-то период расставания, либо человек уходит, может, навсегда уходит, да, то есть этот период, он делает вас мощнее, сильнее. И следующий такой, знаете, как психика, как определяется, она начинает искать, а почему так происходит, а почему меня не выбрали, почему любит, то есть психика, она любит искать контроль, почему? Ну, потому что так бывает. Ну, то есть как бы надо тоже себя не закапывать, да, в эти обстоятельства, а наоборот. И ей кажется, психике, что если я пойму причину, больше такого не случится. Но иногда ответа просто нет. И не надо, может быть, искать на какие-то ответы, почему просто пришло время, да, или я уже не та. Поэтому есть еще классная стадия, называется торг. Когда, а если написать, а если изменится, а если еще один разговор, а если лайк поставить, да? Есть такое ощущение?
0: Ну, бывает, конечно.
1: Да, бывает. Это попытка вернуть вот эту привычную жизнь, но вы даже если вернете, давайте по статистике пройдемся, да, все равно около 80-90 пар, все равно процентов пар расстаются.
0: Да. Да, да.
1: И неужели наше время, оно настолько бесценно, что я снова и снова сама возвращаюсь или сам возвращаюсь? На самом деле, ты права, когда мы начали только программу, Влада сказала о том, что мы очень часто пытаемся вернуться туда, да, и очень болезненно переживаем и проживаем. Но на самом деле это этап жизни. То есть давайте расширяться в этом направлении.
0: Да, что еще? А после вот этого торга...
1: Гнев, да? Такой?
0: Да, гнев. Это после торга ты имеешь в виду?
1: Да.
0: А потом уже начинаются после этого гнева, наверное, спокойные дни.
1: Нет, ну вот давай про гнев поговорим. Это важная стадия. На нее,
0: да,
1: на него,
0: да,
1: на
0: да.
1: себя, на собачку, на кошечку, на окно, на телефон, на всех. То есть начинается вот эта стадия, как такое могло произойти в моей жизни.
0: Да, и очень важно на вот этой стадии гнева не выплескивать этот негатив в мир и на кого-то близкого, а очень важно взять эту всю энергию и в хорошее дело направить. Ну, не в хорошее, а в то, что вас развивает, в свое развитие. Mm-hmm. То есть, если там вы хотели открыть какой-то бизнес или там
1: свой блог, например, да,
0: или
1: да,
0: блог,
1: вести,
0: да, или да. Ну, кто там, мужчины бизнес какой-то хотели все время открыть, кому-то. Да, но не получилось, ну там не было времени, или еще что-то, да. В общем, тогда да, то есть можно эту всю энергию направить именно на свое развитие. То есть часто психологи говорят, что вот если вы расстаетесь, да, у вас внутри пустота, ее нужно заполнить всеми всякими делами, лишь бы только не оставаться наедине с собой, лишь бы не думать, то есть не, чтобы не было времени вот это вот подумать, ой, я такая несчастная, впасть в жертву. Но когда вы занимаетесь всем подряд, вам это удовольствие не доставляет. А когда вы уделяете вот это драгоценное время, которое у вас освободилось на ваше mm-hmm, развитие, mm-hmm. и эту злость всю в развитие, в энергию, только плохо стало, раз сразу вот, вот об
1: да
0: этом
1: в ремонт
0: отделе.
1: Сразу, в ремонт, перестановка. Да,
0: да, да, что вот давно надо было, но никак руки не доходили.
1: Переезд, да,
0: или припьет, вот, и тогда получится, что вы эту всю злость, вы ее не выплескиваете на окружающих, а вы ее направляете в нужное дело, и вы развиваетесь, а в этом и суть трудностей в развитии, в том, чтобы при каждой трудности не впадать в состояние жертвы, а я такая бедная, несчастная, как же со мной так, а становиться сильнее и развиваться. Это самое важное, что вы можете для себя сделать в этой ситуации.
1: 100%.
0: И чтобы он еще пожалел.
1: Такая, все.
0: Это самое важное, чтобы он еще локти кусал. Но это мотивирует, кстати, очень.
1: Да, но еще такой очень важный момент. То есть мы как будто закрываем на замок свои чувства, да?
0: Да.
1: И не даем себе возможности прожить, погоревать, поныть, поскулить, мужчинам тоже, да, прожить какой-то вот этот этап, пересмотреть, не знаю, фотографии, сказать себе, да, ну вот был у меня такой этап в жизни, но сейчас по-другому. И это очень важно, не закрывать свои чувства, не обесценивать свои чувства, не обесценивать этот период, а дать себе возможность прожить. Вот, поэтому мы с Владочкой точно знаем, как это, не раз, как говорится, да, может быть.
0: Да.
1: Я вообще была такая влюбчивая, ужасно, а ты влюбчивая?
0: Да, я очень эмоциональная, очень влюбчивая, поэтому, ну, такое бывает, что ж теперь сделаешь?
1: Посмотрите на эту влюбчивую вообще. Такая
0: это
1: хорошенькая.
0: Такие эмоциональные качельки. Там, если сильно хорошо, то потом будет сильно плохо. Я не знаю, что это такое, поэтому вот такое бывает. Да, теннис-коуч нам пишет. Думаю, расставания тяжелы тогда, когда они неожиданны. Ведь чаще всего партнеры чувствуют, что отношениям скоро придет финиш. А вот если вдруг кто-то объявляет, я ухожу, от этого лекарства, пожалуй, нет. Ну, это да. Это правда. Но все равно же,
1: да,
0: наверное, чувствую.
1: Да все, да, ну, все, да все, да. Есть. Все можно прожить, перемолоть. Потому что, конечно же, от всего есть лекарство. Это лекарство называется жизнь.
0: Да?
1: И нужно
0: да.
1: продолжать жить, нужно продолжать трудиться во благо себе, во благо будущему, во благо жизни и проживать этот опыт достойно.
0: Но важно не уходить в какие-то отрицательные энергии, типа вот алкоголь постоянный, кто-то вот ищет вот этих острых ощущений, как вот, которые бывают при влюбленности там где-то в запрещенных веществах, еще где-то. Вот это, конечно, плохая очень замена любви, и ни к чему хорошему она не приведет. А если искать в чем-то полезном, то, конечно, да. Еще, кстати, классная техника, которую я слышала и которая реально помогает и помогла mm-hmm. уже многим. Это вот опять же, Инесса, ты говорила, что не надо, надо прострадать, да?
1: Прожить.
0: Да.
1: Причем
0: да.
1: дать себе временные рамки.
0: Вот.
1: Не надо, потому что потом, мы впадаем
0: вот,
1: в жертву.
0: Чтобы не впадать в жертву, чтобы не было вот этого драмы на протяжении очень долгих месяцев, нужно, например, там весь день вы занимаетесь делами, вы в чем-то, то есть вы себе придумываете график, расписание на день, чтобы не сидеть и не страдать. Но у вас есть вот час, например. Вы этот час можете провести в одиночестве, ну, у кого-то там 20 минут, у кого-то 10, там, не знаю, на 10 минут спуститься в машину, поорать, прострадать, порыдать, включить Анну Асти, там, кто еще под что рыдает там. И вот реально прям прострадать от души. От души порыдать, вот это все обдумать. Потом все, музыка выключилась, вы перезагрузились, все, идем дальше заниматься делами. Вот когда есть реально временные рамки, mm-hmm. это очень помогает не скатываться в депрессию, в депрессивные состояния, но при этом вы выплескиваете свои эмоции. Вы не говорите, ой, все, я не страдаю, всё. Это все равно выльется куда-то в болезни, психосоматика, вот это все. То есть, реально, если временные рамки себе поставили, это хорошо.
1: Обязательно.
0: Кстати, Коко Шанель, я помню, про нее фильм смотрела, у нее тоже был такой принцип, она же очень сильная женщина, что только она там не пережила, да. И очень много у нее было любви, счастливой и несчастной. И вот любовь всей ее жизни, когда разбился на автомобиле, она приехала на место аварии, и ей было так плохо, потому что, ну, у нее больше никого не было. То есть это единственный человек, которому она могла доверять и которого она любила. И она себе дала там сколько, 2 часа порыдать, пострадать, и потом такая, ну все, я иду дальше. То есть это реально очень сильные люди. Сколько я сказала раз слово «реально» сейчас за 2 предложения?
1: Реально, реально.
0: Реально, реально, потому что это
1: реальность. Потому что это реальность такова. Да, да. И главное здесь вот в этом всем, в страданиях не потерять себя, а вернуть себе себя, то есть фокус внимания. И вы знаете, конечно, очень важно, особенно здесь, в Израиле, мне, например, очень нравится традиция, когда, например, да, уходит навсегда близкий человек, и все приходят, вспоминают, проживают с тобой этот период, mm-hmm. поддерживают тебя. И мне кажется, что когда вот действительно вот такой сложный период, непростой, очень важно не закрываться внутри себя, а особенно если у вас есть ваши близкие друзья, можно не говорить, что у вас происходит, можно сказать, но просто быть рядом, да, угу. просто сказать, побудь со мной, пожалуйста. И хочу вам напомнить о том, что вернуть себя, не вернуть отношения, а вернуть именно себя. И очень важно задать себе несколько вопросов. А что вообще я люблю? Угу. Да, и в угу. себе, и в жизни. А что я давно откладывал, что я давно откладывала, и начать делать? А какая жизнь ждет меня дальше? То есть сместить фокус на будущее, потому что в будущем, конечно, много сюрпризов, конечно, много чудес. Конечно, много веры.
0: Да, у нас сейчас по плану реклама, после чего мы вернемся и продолжим наш сегодняшний разговор, а вы можете пока писать на 054-2070-800.
2: Ты выйдешь за меня?
3: Я подумаю.
4: До и после любви. Реклама.
5: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
6: Жаркое лето в Центр-кар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центр-кар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.

0: Извини, не сегодня, у меня голова болит.
1: До и после любви.
2: Ну что, еще раз добрый вечер. Это программа «До и после любви» в студии Несса Лефи.
3: Влад, Лена, приехали. У нас сегодня завершающий совместный эфир. Ну, мне кажется, что мы обязательно с Владочкой еще что-нибудь придумаем. Вы знаете, что Влада и я, мы телерадиоведущие. Поэтому как-то вот я Владе уже один классный проект предложила.
2: Да? А почему я о нем не знаю?
3: Ты что? Я же тебе скидывала рилс. Я говорю, надо вот это записывать, вот так вот записывать, когда две девчонки смотрят. Это именно видеоконтент, мне кажется, это будет просто... Нет, вы просто нас не видели, мне кажется. Да, вы можете посмотреть на камеру, либо в Инстаграм на нас, да. И вы все сразу поймете, что не только голоса тут имеют роль.
2: Теннис-коуч нам еще раз пишет. Пожалуй, Инесса права. Я считаю, что самый справедливый судья на земле и самый ласковый утешитель — это время.
3: Конечно, спасибо, дорогой мой друг, потому что я вам хочу сказать, что вот мудрый человек с нами.
2: Да, да.
3: Рубрика тенниса-коуча. Да, да, они уже столько лет с нами. Ну, и знаете, я хочу вам еще одну практику прям вспомнила. Вы понимаете, очень важно, когда проходим мы вот эти стадии, которые мы с Владочкой перечислили, а я напоминаю о том, что у нас тема нашей программы о том, как пережить расставание. И мы как раз размышляем и даем конкретные рекомендации, советы, чтобы вы, неважно, в каких вы отношениях сейчас, потому что мы говорим вообще в принципе и про отношения с мужчиной и женщиной, и про отношения с партнерами, по бизнесу, с друзьями, потому что вообще в принципе наша психика, разрыв или уже, да, когда мы расходимся, она прям воспринимает очень болезненно. Давайте я дам одну практику, которая поможет вам в расставании с любым человеком при любых обстоятельствах. Вы берете лист бумаги. Я вообще, в принципе, настаиваю на том, чтобы делать именно письменные практики, потому что письменные практики, они перепрошивают наши нейронные связи. Вы включаете совсем иные доли мозга, и вы начинаете погружаться в это, вы начинаете верить, вы начинаете перепрошивать. И практика заключается в том, что вы берете лист бумаги и пишете: «Я благодарна тебе

0: то я отпускаю. Я отпускаю боли, отпускаю вот это ощущение потери, я отпускаю твой смех, я отпускаю твой запах, я отпускаю наше с тобой, там, не знаю, я отпускаю это. И обязательно вы можете не отправлять эти письма, вы можете их сжечь, эти mm-hmm. письма, но когда вы будете сжигать, это такой ритуальный такой момент, вот, и когда вы ритуально их сжигаете, это все, я сжигаю вот эту боль, привязанности, и не хочу больше ни мысли, ни все, все, вот с этого момента, когда я рассказала историю про Коко Шанель, что она с этого, она дала себе все, вот с этого момента, то есть делайте вот этот ритуальный шаг, сжигаете, все, я разворачиваюсь в другую сторону. И, кстати, еще хочу вам порекомендовать. Эти отношения меня научили, потому что любые отношения, любые ситуации и любые мужчина, женщина в вашей жизни, они вас прежде всего учат. И чаще всего, особенно после болезненных расставаний, мы идем в духовное развитие. Mm-hmm. Мы дико начинаем красиво выглядеть, заниматься собой, развивать себя, свой блог и тому подобное. То есть этот человек, он действительно повлиял на тебя, как на личность. Вот давайте брать не боль, давайте брать урок. И тогда, если вы берете урок и понимаете, этот человек пришел в мою жизнь для того, чтобы научить меня уверенности.
1: Да, подсветить какие-то стороны, которые были слабыми. Например, отсутствие ценности себя. Например, когда женщина все делает ради других, но для себя, про себя она забывает. Или там боится попросить чего-то. Или, не знаю, там готова отказаться от всех планов ради кого-то, себе в ущерб. Это все чувствуется, и на этом едут очень хорошо. Поэтому, возможно, какие-то такие уроки, да. То есть надо просто понимать, для чего эта ситуация важна и нужна, и тогда становится менее больно, и тогда становится, ну, как бы, у тебя нет какой-то вот эмоциональной, провала этого эмоционального, у тебя есть просто ровное состояние, окей, это мне нужно для этого, поэтому буду работать над этим, то есть такой практичный подход, и он тоже очень хорошо помогает пережить это все.
0: Да, но сначала вы переслушайте нашу программу, то есть надо сначала прожить определенные стадии,
1: да.
0: А потом, когда вот сделаете уже вот эту практику, такое ритуальное сжигание своей боли, вы такие, ну ладно, а чему меня, собственно говоря, вот эти отношения научили? Вы знаете, у меня пришла в терапию одна женщина, она из Израиля, и она 20 лет была замужем, у нее трое детей. И вот 20 лет это были абьюзивные отношения, обесценивание ее тотально. Она такая красивенная женщина, она сама зарабатывает, активная, сексуальная, просто. И вот сейчас, по исходу этого времени, она говорит, ну, Инесса, ну почему эти 20 лет я это все терпела? Я говорю, ли именно тебе вот так понадобилось, чтобы 20 лет тебя сковородкой по башке, буду немножко грубовато, но вот так вот дын-дын-дын, чтобы ты понял, так, стоп, я вообще-то так не хочу, я так не выбираю. И иногда да, то есть иногда действительно расставание либо отношения достаточно жесткие, болезненные, но, видимо, тебе так надо прожить и показать, как не надо.
1: Иначе бы ты не поняла.
0: Иначе не поняла бы, да. И, честно, сейчас мы в терапии, как раз вот просыпается в ней такая «Да надо, кошка, ты кишка, ты кишка, ну лагаю лишка». Вот, знаешь, ну просто такой кайф.
1: Поэтому, кстати, важно вот с полуслова понимать, чего от вас требуется. Потому что если вы сразу этого не понимаете, чего от вас, что проработать, то тогда будет такой жесткий урок, чтобы вы уж точно поняли, что вам не захочется потом вообще так себе вести, как вы вели раньше, поэтому как вы вели себя раньше. Поэтому, конечно же, ой, у нас аж музыка заиграла громче от этого. Да, взбодрились. Поэтому, конечно же, нужно понимать, к чему это все и зачем это все. Кстати, еще могу сказать, что многие люди начинают выглядеть хуже в отношениях, и часто, особенно мужчины, начинают на это давить, да, что вот я уйду к молодой и красивой, потому что ты потолстел и еще что-то. И это тоже мотивирует очень женщин заниматься собой и становиться лучше. И, кстати, вот спорт, что еще помогает при расставании, это спорт. Потому что, да, это сублимация вот этих своих негативных каких-то переживаний, мыслей, чего-то такого. После спорта уже вообще не до негатива, уже хочется просто лечь и уснуть. Поэтому это хорошо и для тела, и для духа, и для энергии, и для всего остального. Знаю очень много людей, которые ушли прям в занятия спортом, кто-то в триатлон ушел, кто-то там чем-то начал какими-то марафонами заниматься. Вот там половина марафона бежит, это вот разведенки. Вот...

0: это
1: вы, да, да, просто бегут от этой прошлой жизни.
0: Да, так и есть. Они,
1: да, ну... выплескивают энергию, это супер круто, мне
0: да,
1: кажется.
0: Да, это правда. Лучше так выплескивать энергию, чем ругаться с продавщицами где-то в супере. Вот.
1: Ты считаешь, да, если когда-то, значит, не удовлетворен, да, если ругаются?
0: Ну, естественно, естественно. Так, я вижу, что у нас уже время подходит к концу, время нашего совместного выступления, и мы оставляем...
1: Выступление, это точно.
0: Минут, да, 5 минут на медитацию. Я с вами прощаюсь, оставляю вас один на один с Инессой, и услышимся в следующий четверг.
1: Садимся удобно, комфортно. Закрывайте, пожалуйста, глаза. Присаживайтесь, найдите себе место в этом пространстве. И сделайте, пожалуйста, несколько глубоких вдохов и освобождающих выдохов. И освободите свое пространство, внутреннее пространство. Сегодня мы будем с вами создавать. И те, кто за рулем, я вас приветствую. Продолжайте аккуратно движение. Ну, слушайте внимательно и сосредотачивайтесь, пожалуйста, на тех ощущениях, которые вы будете проживать. И делаем глубокий вдох. И прикрываете глаза, и глубокий, осознанно, спокойный выдох. У нас внутри очень много разных частей. Маленькие части, но с большим, огромным смыслом и влиянием. Когда мы что-то делаем из одной части, мы включаем определенное состояние мысли, и это... часть очень сильно влияет на наши действия. Согласитесь, наши действия — это наши результаты. Наши результаты — это наша жизнь. Поэтому осознайте, что внутри нас огромное количество разных частей, ролей, можете называть это как угодно. И сейчас ваша задача, прям физически, как будто вы чувствуете, что вы сдвигаетесь в ту сильную, мощную, глубокую, духовную, космическую, необъятную свою часть. И прям физически почувствуйте, что вы как будто сдвинулись внутри вот, и раскрыли внутри себя именно это состояние. Когда вы понимаете, что внутри нас есть что-то особенное, глубокое, мощное. И вот в этой части, как вы себя чувствуете? И сделаем еще отсюда глубокий вдох и глубокий выдох. И почувствуйте на самом деле, что вот эта часть, вот эта космическая, божественная, невероятная, мощная, уверенная, она дает нам очень много свободы. И подышите сейчас этой свободой, внутренней свободой, потому что свободу дает как раз эта часть, божественная, духовная, глубокая, мощная, а не свободу, то есть оковы дает нам ум, который все ограничивает, обесценивает, анализирует, считает все время, опирается на какой-то прошлый опыт. Это ваша задача каждый раз выбирать, из какой части себя вы двигаетесь, из какой части себя вы коммуницируете. И вот представьте, как только наступает, да, какой-то важный период в вашей жизни, вообще какие-то переговоры, либо принятие решения, и вы сдвигаетесь вот в эту мощную часть, как бы вы тогда действовали, как бы вы тогда проявляли себя. Потому что здесь, в этой части, очень много уверенности, очень много красоты, очень много творчества. И, дорогие мужчины, особенно вам важно сдвигаться внутри себя в этой части и смотреть на мир через ощущение, самоощущение свободы, что мы свободные люди на самом деле. Ограничивает только ум. И то же самое вы, дорогие женщины, милые мои. Помните, когда мы сдвигаемся вот в эту свою необъятную часть, мы действительно вспоминаем ту дикую, необузданную природу, что мы те, кто дарим жизнь. Это для меня это величие. И тогда мы не соревнуемся друг с другом, мы просто в параллелях и в восхищении друг другом. Мы иногда расходимся, иногда сходимся, иногда теряем, иногда обретаем. И помните о том, что это часть этой жизни. И мы с вами в большой, огромной школе жизни. И мы учимся принимать людей, учимся прощаться с людьми, учимся дальше жить. И самое главное, не терять себя, любить себя, восхищаться собой. Вот именно вот из этой мощной, крутой части. Я вас обнимаю всем сердцем. С вами была Инесса Лефи и Владлена Прешель. И программа «До и после любви». Но «До и после любви» она не заканчивается, она только продолжается. И я на первом радио была около 7 лет. И для меня это большой путь, для меня это большая возможность. Большая возможность прежде всего говорить о каких-то важных вещах, говорить то, что у меня внутри, на сердце, то, что я знаю, потому что я обучаюсь очень много лет. И мне очень хотелось на протяжении этих 7 лет подарить вам, дорогие радиослушатели, прежде всего веру. Веру в себя, веру в свой путь, веру в свое предназначение и в жизнь. И мне очень приятно, что у нас столько поклонников, поклонниц за это время. И я, правда, очень трогательно отношусь к тому, что было и будет. И я очень хочу поблагодарить команду Первого радио за невероятную атмосферу здесь, за потрясающего Влада Зерницкого, который держит нас, знаете, не могу сказать, что в ежовых рукавицах, нет, ни в коем случае, но он держит вот как-то своей такой любовью, какой-то таким отцовским таким напутствием, с таким юмором, и у нас вообще потрясающая команда. Я безумно-безумно счастлива, что я здесь обрела, можно сказать, семью. Спасибо вам огромное, Владочка, и тебе спасибо, и всем девушкам, которые радиоведущим, профессионалам, которые были здесь, напротив меня, и, конечно же, Анечку Розину, это просто моя невероятная любовь, спасибо огромное. Друзья мои, слушайте Первое радио, будьте на волне 89.1 FM, любите, будьте любимы, и скоро, надеюсь, мы услышимся. Обнимаю вас всем сердцем, всего вам хорошего, дорогие друзья.
2: Каждый четверг в 20.00 программа «До и после любви».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: To the one on the right this day.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. 89.1 FM.
4: Ay, tiene mamá y están sembrate. Cae bonito en mi neo fortuna. Che no sopra este di minata. Algo mi es prata, si su

0: послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
2: Радио.
0: Не пропустите.
2: 89.1 FM.
1: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
2: Радио.
0: Не пропустите.
2: 89.1

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Говорите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Кейн, сон, су, гяви.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: Первое радио.

Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
6: Первое радио всегда с тобой.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
3: Радио.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
5: Радио.
0: Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино
5: Первое утро. Радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
5: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио